0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Привет, человечество!» — говорит и показывает нейросущность Арсенала. «Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?»
1: На рок-арсенале.

0: в Джой-пабе. В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00, в Джой-пабе. ДЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»,

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Доброе утро. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Массовый запуск тепла в жилых домах в Екатеринбурге начнется с сегодняшнего дня. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум светловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единая Россия», сообщает агентство ИА. В Свердловской области начнут отстреливать медведей. Региональные власти приняли такое решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить к людям. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и накануне вечером проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали». Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 5-2 в пользу хозяев. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. Шотландский диджей Келлин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84,91, евро 96,89.

0: Реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Казанова!

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00. Незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу 3 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
7: Привет вам, доблестные арсенальцы. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Давить.
8: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Процентная ставка будет зависеть от числа детей. Для большинства регионов России, кроме Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской областей, для семьи с одним ребенком до 7 лет

0: аварии с участием такси – это на 40% меньше, чем год назад. 32 из этих ДТП случились по вине водителей. Глава СКР Александр Бастрыкин ждет из Свердловского управления доклад о расследовании дела по факту гибели в академическом районе 3-летней девочки. Ребенок выпал из окна квартиры на 11 этаже. В публикациях СМИ отмечается, что мать неоднократно оставляла детей дома одних, а также причиняла им телесные повреждения, сообщает центральный аппарат следкома. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей обновят Серовский тракт. Дорожники отремонтируют участок от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 10 по 20 километр. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок. Дорожникам предстоит уложить асфальт, заменить старые барьерные ограждения, выполнить прочие работы. Компания Realme представила смартфон 16 Pro Harry Potter Edition. Он продавался в тематическом кожаном сундуке. Само устройство, блок питания, чехол и провод красного цвета в духе факультета Гриффиндор. Кроме того, на смартфоне изображен логотип школы Хогвартс, который меняется при попадании под солнечный свет. В гаджете есть и тематические обои, и оформление, посвященное Гарри Поттеру. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
2: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. Начинаем интерактивный разговорный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро, Максим. Как-то не очень хорошо тебя было сейчас слышно, но я надеюсь, дальше все у нас наладится. Прежде всего скажу, что спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Качественная медицина для взрослых и детей стала еще ближе. 9 многопрофильных центров объединяют опыт врачей, современное оснащение и индивидуальный подход к каждому пациенту. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможные противопоказания – консультируйтесь со специалистом. Ну и, конечно же, сразу скажем для наших слушателей, что мы ждем их вопросы, их дорожные наблюдения, ну и комментарии к тем темам, которые мы с Максимом будем обсуждать. Присылайте нам все это в текстовом формате, в любом удобном и нравящемся вам мессенджере. Номер плюс 7-908-909-104-5. И 5. Также идет видеотрансляция в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Я, Максим, хочу для начала поделиться своим дорожным наблюдением. Видел в действии наш мотобат. Кажется, так это называется. Гаишники на мотоциклах. Так вот, в самом центре Екатеринбурга 3 всадника, назовем их так, на байках марки BMW с синей полосой и надписью «Полиция». На проспекте Ленина они остановили чоппер, ну, такой вот, знаешь, который так вот плавно шествует по проезжей части. Видимо, проверили у мотоциклиста документы, отпустили и поехали дальше. Ну, молодцы, работают. Это, на самом деле, не первый раз, когда я их вижу в нынешнем теплом летнем, еще не закончившемся мотоциклетном сезоне. Я обратил внимание вот на что. Мотоциклы у них, у гаишников, чистенькие, аккуратненькие, вот как будто бы новенькие. А ведь их явно купили давненько. Ну, молодцы, аккуратные гаишники. А, Максим, что скажешь?
3: Мотоцикл достаточно давно, еще, по-моему, до чемпионата мира по футболу были куплены мотоцикл. Как раз вот в госзакупке участвовала компания BMW Русланд, которая еще присутствовала тогда на рынке. Ну, слушай, бережная эксплуатация, постоянная, частая мойка.
2: Нерегулярная эксплуатация. Полгода как минимум, наверное, в гараже они стоят, когда холодно. Но когда гоняться не надо.
3: Любого мотоцикла, да. Вот, ну, здесь вот, видимо, да, за ними ухаживают, так как понимают, что таких мотоциклов
2: это ж конь,
3: точно не будет.
2: Хоть и железный. Это так же, как кинологи с собаками, наверное, вот что-то, какая-то связь, может быть, даже особенная образуется. Может быть и нет, не знаю, такие домыслы и фантазии. Но вот я правда обратил внимание, что вот мотоциклы как будто вчера их приобрели, и вот блестят. Вот все, что должно блестеть, оно блестит. Все, что должно выглядеть выглядеть аккуратненько и чистенько, вот оно ровно.

0: такое. Я единственное не могу и не берусь, кстати, может быть, наши слушатели возьмутся, судить об эффективности работы гаишников на мотоциклах, потому что и бьются у нас байкеры регулярно, в ДТП попадают разной степени тяжести, и шумят они постоянно все на тех же улицах, где они шумели и год, и два, и пять назад. Но, в общем-то, как-то работают, как не знаю. Еще раз, про эффективность не скажу.
1: Да, такое явление, оно есть во всех странах мира, в принципе, такие мотобаты, да, вот и полиция всегда осваивает, и новые виды техники тоже, да, вот пока российская полиция не дошла до СИМ, до разных там электросамокатов, конечно.
0: Самокатабат? Ты на это намекаешь, что когда-нибудь он появится?
1: Симабат, наверное, да, такой, да, на моноколесах, да, там еще вот.
0: Да.
1: Вот, но когда-нибудь, наверное, и до этого тоже дойдет. Вот, ну, люди работают, люди контролируют.
0: В общем, что могут, то делают, наверное, так скажем.
1: Конечно,
0: да?
1: конечно.
0: Ну и ждем, когда гаишникам на мотоциклах придут на помощь новые технологии. Нам же все обещают, что камеры специальные, умные появятся, которые будут распознавать и шум, и скорость, и что там еще нехорошие мотоциклисты у нас делают.
1: Ну, про шум в основном идет речь, да, потому что скорость уже и так распознают. Единственное, что камера должна работать в спину, как говорят, да, в некоторых навигаторах. А шум, да, шум — это большая проблема. Ну, пока вот она еще не решенная. В 2025 году заявляли, что в Москве проводят эксперимент. Поставили две камеры где-то в центре Москвы, которые как раз шум должны были замерять. Вот и после этой новости не было ничего, вот, что доказали свою эффективность и будут...
0: Ничего интересного. Стоят и меряют, да. Не обращайте внимания.
1: Ну, стоят, видимо, да.
0: Да. Сейчас, подожди секундочку, найду, что нам слушатели написали. Пусть приезжают в Среднеуральск, погоняют спортбайкеров. Вот так вот, уже заявки пошли, да, такой концерт по заявкам. На днях Антон пишет, тоже видел работу мотобата, обратил внимание, что у них нет жезлов, тормозят мотоциклистов жестами рук. То есть одной рукой рулит, а второй показывает, дескать, прижмитесь или там примите вправо.
1: Нет, ну, ППДД, в принципе, вполне имеет право хоть ногой показать, там, чтобы человек прижался к обочине, лишь бы жест был понятен для водителя, что ему надо остановиться.
0: Хоть ногой даже так, да?
1: А почему нет?
0: И у них еще такие мигалочки миленькие на таких вот, на, как бы это правильно сказать?
1: Подставочках,
0: на,
1: да.
0: Да не на подставочках, там на палочках на каких-то они стоят. Ну ладно, в общем, есть у нас мотобат, работает. Видишь, не только я это дело замечаю. Я еще раз напомню, что мы ждем ваши вопросы, комментарии, ваши дорожные наблюдения. Присылайте их нам, плюс 7-908-909-104-5. Мы пойдем дальше, по новостям пробежимся. Ну и прежде всего, Максим, что скажем про... рекордный для России утильсбор имени Тимати и Бугатти. Назовем его так.
1: Ну, давай озвучим сумму, а потом уже что-то скажем.
0: А ты помнишь сумму? Точно. 245, по-моему, 4, миллионов.
1: 4, да.
0: Да, в общем, знаешь, больше 200 тут, миллионов тут рублей уже, составил там только утильсбор за автомобиль марки Бугатти, который был, ну, видимо, по схеме параллельного импорта, ввезен в Россию для исполнителя Тимати.
1: Ну, компания Bugatti никогда не была официально представлена, в принципе, на рынке Российской Федерации.
0: Ее всегда параллельно привозили, да?
1: Еще... Знаешь, я вот что-то мне подсказывает, что они вообще, в принципе, особо-то не имеют дилерских центров в каждой стране, да? Ну, нет необходимости просто. А Bugatti действительно хорош...
0: Хорош ценой.
1: Таких автомобилей было выпущено, по-моему, что-то там в районе 100 штук всего лишь в мире во всем. Вот один из них оказался в Российской Федерации, остальные, наверное, где-то в каких-то странах Персидского залива, возможно, находятся, да. Ну, там и автомобиль-то не дешевый, да, ну, утильсбор соответствующий, государство тоже хочет, чтобы с ним делились.
0: Вот да, Тимати... 244 миллиона рублей утильсбор составил, сама машина Bugatti W16 Mistral, вот так она называется, стоит больше 700 миллионов рублей. Ну, прям вот цифры, конечно, впечатляют, и одна, и другая.
1: Ну, слушай, близкая к народу машина, на самом деле, да, вот...
0: В каком смысле?
1: Мистраль производитель круп, крупнейший в Российской Федерации, в принципе. Поэтому, купив гречку, вы всегда можете приобщиться к чему-то хорошему.
0: Да, но при всем при этом, кстати, как выглядит машинка, можете посмотреть у нас в телеграм-канале. Макс Авто он называется. Машина действительно экстраординарная, очень такая гармоничная, я бы сказал. Ну, такой спорткар, суперкар, да, наверное, так правильно будет сказать. Даже гипер. Да, супер-пупер-гиперкар, может быть, даже вот так можно сказать.
1: Люксус-класс.
0: На самом деле, можно ведь тут сказать иначе, посмотреть на историю под другим углом. Мы же буквально на днях говорили, что с Нового года утильсбор повысится, причем для любых автомобилей, неважно, супер-гипер или это просто автомобиль. И в этом смысле можно не про рекорд говорить, а про то, что Тимати сэкономил. Потому что если бы он вез эту машину после Нового года, ему пришлось бы заплатить еще больше.
1: Ну, если бы есть возможность купить сейчас, а не после Нового года, да, вот он это и сделал как раз. Если человек из отпуска вернулся, вот, ну, как вот потребитель обычно на рынке, да, из отпуска вернулся, подумал, надо машину купить, вот, и пошел, купил, вот, сэкономил 50 миллионов на утильсборе.
0: 50 примерно?
1: Если на 20%, ну, если на 20% повысят, ну, где-то, 50 миллионов сэкономим.
0: Где-то
1: да.
0: Так. Исполнителя, кстати, упрекнули в показной роскоши в неподходящий момент. В общем, такое продолжение, по большому счету, ожидаемое в этой истории случилось, на что тот просто послал подальше недовольных. Вот, собственно, на этом диалог закончился. Ну, в общем, вот такая история. И такие автомобили, и такие расценки, и такие размеры
1: утильсбора
0: бывают. Да, бывают. Причем вот здесь у нас в России. ЧП дорожное, я бы сказал, выходящее из ряда вон, поэтому предлагаю о нем несколько слов сказать. Автобус с пассажирами сбил лося в Ленобласти, в Ленинградской области. Угу. По предварительным данным, в автобусе Санкт-Петербург-Аланец было 15 человек, к счастью, пострадавших нет, и водитель тоже не пострадал, который, наверное, я думаю, рисковал больше остальных, да? Учитывая обстоятельства ДТП и расположение водителя непосредственно в автобусе. А вот скажи, пожалуйста, Максим, можно ли быть в принципе готовым к встрече с таким крупным животным? Тем более, что сейчас, осенью, когда становится темно, когда плохо видно обочину, когда у лосей период гона, да, и они могут оказаться вообще где угодно, ничего не видя и ничего не слыша. Так вот, нам, водителям-то, как к этой встрече возможной потенциальной готовиться? Можно ли, нужно ли? Имеет ли смысл?
1: В России как-то вот мысли из лесов, да, которые там всегда были, про тех же медведей постоянно там в СМИ читаешь, что там чуть ли не в ежедневном режиме медведи куда-то приходят там, и кого-то убивают, к сожалению, да, вот лоси тоже вот активизировались там же, ну, у них действительно брачный период такой проходит сейчас, вот, и они как-то совсем обезумевшие выходят на дорогу.
0: Ты должен это говорить, да? С интонацией Дроздова.
1: Я не умею.
0: Чтобы полный эффект погружения
1: был. Я бы говорил, но я не умею просто, да.
0: Надо просто между словами паузы чуть дольше делать.
1: Дорожные знаки. Надо на них смотреть в обязательном порядке. Вот знак «Дикие животные», да, где вот как раз там лосеобразное что-то нарисовано, там олень, по-моему, нарисован, да, все-таки. Наверное. Про образ этого всего, да. Смотреть дорожные знаки, потому что их выставляют, как правило, по согласованию с разными там лесничествами, там, всем, кто занимается наблюдением за дикими животными, потому что тропы животных, они известны, в принципе, да, вот как раз в этих местах стоят знаки. Соблюдение скоростного режима, вот вопрос номер один, конечно, да, чтобы в случае возникновения опасности, как у нас предписывают правила дорожного движения, водитель смог снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Только так смотреть в кусты. Вот и едешь, в кусты надо смотреть, да, обязательно там нет ли там кого-то не торчат.
0: Ты же не можешь прекратить смотреть на дорогу. Это же важнее все-таки, чем по кустам.
1: Водитель должен все
0: делать. Глазами.
1: И назад смотреть в зеркало, и в кусты смотреть, вот, и быть предельно внимательным. Вот, но особенно в темное время суток, особенно в сумраке, да, вот, ну, нужно просто не гнать как-то сломя голову, а внимательно все контролировать. Потому что столкновение с лосем, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Как минимум, это ремонт автомобиля достаточно дорогостоящий по современным временам. Да? Ну, иногда люди погибают, потому что вот лось такое животное, что он достаточно высокий, ноги длинные, и при дорожно-транспортном происшествии ноги вот эти самые ломаются с помощью вашего бампера, вот, а вся туша весом 400-600 килограмм.
0: Как раз да, прилетает
1: летит в салон, и тут никакие подушки безопасности, ничего абсолютно не помогают.
0: А что, не тормозить, а объезжать пытаться? Причем с задней стороны животного, насколько я понимаю.
1: С задней стороны, да, да. Задняя сторона, там, где хвост, вот, там, где голова.
0: Противоположная от рогов, животное, да, если рога есть, конечно.
1: Да, если рога есть.
0: Ну, в общем,
1: сзади,
0: да.
1: Потому что зверь назад не бежит.
0: Такая вот сезонная история, сезонная угроза, да? В общем-то,
1: ну, слушай,
0: внимательность трасс, скорость 2.
1: Я не знаю, там, популяция в связи с чем, может быть, выросла, да, может быть, как-то меньше стали отстреливать, да, вот искусственным образом популяцию поддержат, но ощущение, как будто у нас вот живности стало всякое разное, их больше гораздо, чем было раньше.
0: Ну, я не знаю, ощущение это или нет, это такая, скорее, информационная среда, потому что у нас с тобой ощущений-то, наверное, никаких нет. Мы с тобой в лесу были в последний раз, я уж не знаю, когда, а вот то, что мы читаем где-нибудь на лентах новостей, да, это
1: последний
0: другое.
1: Последний раз я видел лося год назад. Год назад, причем...
0: В зоопарке.
1: В одном километре МКАДа.
0: А, вот, на дороге.
1: Он стоял на обочине, жевал траву.
0: Агрессии не проявлял, побежать
1: агрессии
0: куда-то
1: не проявлял,
0: не пытался.
1: И ну, на хорошо. Машину вообще не обращал внимания, хотя это, знаешь, достаточно оживленная дорога, фуры едут, все, вот он стоит вот, что-то себе вот на уме, потом как выскочит, поди.
0: Ну, такое тоже бывает, действительно. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы в рубрику «Макс Авто». Может быть, какую-то конкретную дорожную ситуацию нужно разобрать. Может быть, хотите какими-то своими наблюдениями поделиться, присылайте это все нам, пожалуйста, сюда. Мы следим и наиболее любопытные сообщения зачитываем и обсуждаем. Таксопаркам не хватает водителей. До 80% таксопарков нашей области столкнулись с нехваткой водителей, сообщил на пресс-конференции в ТАСС представитель Общественного совета по развитию такси Павел Бердников. В некоторых компаниях из-за дефицита кадров до четверти машин простаивает, эта проблема тянется с 22-23 годов. Как результат, пассажирам приходится дольше ждать машину, больше платить за поездки, особенно в часы пик в отдаленных районах, отметил господин Бердников. Ну и портал 66.ru добавляет, ситуацию может усложнить инициатива Минтруда. Ведомство предложило запретить иностранцам работать в такси в Свердловской области с будущего, с 2027 года. Ну еще раз, это пока предложение. Станет ну, нормой,
1: кстати,
0: пока вопрос.
1: Есть у нас там, десяток регионов, да, по-моему, там 15 даже регионов, где действительно
0: которые уже
1: запретили иностранным водителям работать именно в такси. Ну, вот, насколько я понимаю, ситуация там с такси никак не изменилась в этих самых регионах, да. И если так посмотреть, все-таки там тех же самых иностранцев, которые работают именно в такси, их минимальное количество. В основном это приехавшие люди, которые получили гражданство уже, да, либо там легализовались, то есть вполне на законных основаниях они управляют этими самыми автомобилями. А по поводу нехватки, ну, слушай, 80%, да, сказал вот, господин
0: 80% таксопарков столкнулись с нехваткой. То есть нехватка тоже может быть разная. Один водитель на 100 автомобилей,
1: да,
0: например. Это же нехватка, нехватка.
1: Ну да. Ну, конкретики, как всегда, нет. Вот, но по моим ощущениям, с такси как раз это коммерческое абсолютно направление, да, такая отрасль.
0: Ну, ты имеешь в виду, что невидимая рука рынка, она все балансирует.
1: Конечно,
0: будет спрос,
1: конечно.
0: Будут такси.
1: Слушай, будет спроса, и наоборот. Ты вот заметил в Екатеринбурге, когда вызываешь такси, что вот их прям не хватает, и тебе приходится машину ждать, ну, минут 25-30.
0: Нет, честно скажу.
1: Ну, вот, да. Просто мы привыкли к тому, что автомобиль такси приезжает за 5-6 минут, да? Может быть, он сейчас за 7 приезжает. Но это все вот настолько нечувствительно. Вот, раньше... В конце 90-х, я помню, такси приходилось ждать в Екатеринбурге 20-25 минут, например.
0: А если мы вспомним 70-е, 80-е годы, ух, за такси вообще гоняться приходилось.
1: Ну, тут я вспомнить не могу.
0: Ну, Ладно, не буду от тебя требовать невозможного, так и быть. Тем временем водитель Яндекс.Такси накинулся на москвичку. Ну, соответственно, понятно, что дело происходило в столице. И угрожал ей за то, что та сделала ему замечание. По словам пострадавшей, водитель такси чуть не сбил ее сначала на пешеходном переходе. Девушка сделала ему замечание. В ответ мужчина опустил окно, начал ее оскорблять, затем остановил машину, вышел из авто, пошел в ее сторону. Но и это еще не все. Девушке удалось скрыться, но позже таксист снова догнал ее и продолжил преследование. Ну, прям вот сталкер какой-то. Ну, и насколько я понимаю, Максим, такую реакцию таксиста вызвало не только то, что ему сделали замечание, но еще и то, что девушка шла через дорогу в темной одежде. Он ее, ну, соответственно, мог не заметить, сбить. Я подозреваю, испытал человек стресс, и вот на фоне стресса такое проявление активности произошло. Я не говорю, что надо его понять и простить, я просто пытаюсь смоделировать, что именно могло вызвать такую реакцию.
1: Вот гона начинается не только у лосей, а у других каких-то представителей, по всей видимости. Осень, Максим. Поэтому так тоже бывает. Водители такси тоже подвержены различным заболеваниям психиатрического характера в том числе.
0: Так почему заболевание-то сразу? Может, человек работал там, я не знаю, без перерыва 8 часов, 10 часов, уже устал, уже действительно эмоциональный фон не тот. А тут еще идет, ругается на него, да еще в темное оделась, да, специально, чтобы он ее сбил. Понимаешь? Да, ну, такая логика.
1: Да, мания преследования такая.
0: Ну да. Ну, в общем, я так понимаю, компетентные органы уже в этом разбираются, но с одной стороны, ну, то есть, как бы очевидно совершенно, нельзя себя так вести с людьми, ну, с девушками тем более, да, но с другой стороны, уважаемые пешеходы, пожалуйста, одевайтесь во что-нибудь заметное в целях вашей же безопасности.
1: Ни при чем здесь, вот это, знаешь, современная реальность просто, да, вот водитель такси, уставший, вымотанный, там, да, мотается по всему городу постоянно, и ему кто-то делает замечание, да, вот это две реальности столкнулись, вот, современных. Тот и чтобы делать кому-то замечание вообще, в принципе. Ну, не нравится тебе что-то, да? Напиши куда-нибудь, вот. Но у нас же сейчас вот эта вот открытость, которая позиционируется, да, вот надо подойти, сказать, высказать свое недовольство. Ну, получаю обраточку просто такую вот. Потому что не знаю, в какой форме это замечание было сказано, да? Может быть, там были такие слова, что по радио их нельзя говорить. Начинающиеся на разные буквы.
0: А он прям услышал,
1: русского
0: не
1: алфавита.
0: Опуская окно, что она там ему сказала?
1: Услышал, может быть. Может, показала жест какой-нибудь. Там, да,
0: вот это другое.
1: Не очень приличный. И он вспылил. Вполне возможно, что это был представитель южной части населения России, да, с высоким темпераментом таким, который
0: ладно, давай не будем пускаться уже в предположения, в какие-то, ну, в общем, такие исключительные. Ладно.
1: Ну, таксист тоже человек, в принципе. Ну, сейчас найдут, квалифицируют, установят и так далее.
0: Угу. Ну, тут кто-то из наших слушателей предполагает, что за рулем был олень. Развитие твоей темы про животный мир. Оксана вспоминает, раньше в телефонном справочнике советского времени были номера телефонов для вызова такси. Помню, была стоянка на Южной и Трансагентстве. Заказывать...
1: И вот была долгое время такси-стоянка с знаком.
0: Да. Стоянка такси, да. Заказывать надо было сильно заранее, пишет она. Да, примерно так это все и выглядело. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии и ваши вопросы к нам сюда в рубрику «Макс Авто» присылайте. Налоговые уведомления с требованием оплатить новый транспортный налог начали приходить екатеринбуржцам, пишет портал Е1. Не так давно, напоминают, его вернули для владельцев малолитражных машин мощностью до 100 лошадиных сил. Ну и тут прилагаются скриншоты от пользователей, от читателей Е1, которые, собственно, и сообщают о том, что эти уведомления налоговые к ним в личные кабинеты приходят. Оплатить налог нужно до 1 декабря 2026 года. Какой будет твой комментарий, Максим?
1: Никакого, это абсолютно ежегодная история, никакой новости в этом нет, в принципе, каждый год они приходят, знаешь, и каждый год СМИ удивляются, как будто это первый раз в жизни произошло. Вот, ну, да, знаете, вот надо платить налоги, вот такое есть, не хочется, конечно, да? Тебя не хочется делиться тем, что ты заработал.
0: Да.
1: Но надо. Надо, потому что если вы не оплатите до 1 декабря, то будут начисляться еще и разные пени.
0: Ну, в общем, в качестве рекомендации скажем, что нужно зайти в свой личный кабинет в налоговый, да? Ну, в интернете же
1: надо,
0: он есть.
1: Не надо.
0: Это не надо? А как ты узнаешь, что тебе пришло?
1: Госуслуги. Единое приложение есть, где если...
0: А, подожди, в госуслугах в обязательном порядке это будет продублировано, да? То есть мимо не проскочишь?
1: Конечно. Более того, сейчас многие банковские приложения еще пишут, что у вас есть начисление, там, налоговая выставила вам столько-то рублей.
0: Угу.
1: То есть госуслуг вполне достаточно, не надо никаких там личных кабинетов налогоплательщика, там, всего остального. В госуслугах это все будет точно совершенно.
0: Да, ну окей, хорошо.
1: И там же будет кнопка «Оплатить».
0: Как платить все удобно.
1: Налоги, платить налоги у нас всегда удобно, вот, а возвращать переплату уже сложнее.
0: Уже менее удобно. Да, таков закон финансовой природы, видимо, так это можно сформулировать. Вопрос в финале, судя по всему, от нашего слушателя Романа. Как-то на днях, пишет он, вы говорили про страховку для пассажиров такси. О, смотри, опять такси, прямо вот у нас
1: сегодня... Аскуп называется, да.
0: Супертема или там гипертема. В связи с этим возник вопрос у Романа. Выплатят ли страховку пассажиру, если он не пристегнулся в такси, которое попало в ДТП?
1: Выплатят. К сожалению.
0: К сожалению?
1: Конечно, надо дисциплинировать, знаешь, вот, любым способом водителей, да, и пассажиров тоже.
0: А ты когда в такси садишься, Максим, кстати, обратил внимание, там же всегда вот этот вот искусственный голос говорит, не забудьте пристегнуться.
1: Ну, если ты пользуешься компанией, которая...
0: Если пользуешься.
1: Как раз предоставляет...
0: Ну, мне кажется, большинство поездок через эту компанию совершает.
1: 99%.
0: Да. Ну, как можно игнорировать, когда дама просит?
1: Да, нет. Говорят, ну, слушай, это ж не дама. Все знают, что это электронный помощник, поэтому можно ее и не слушать, в принципе. Но нормальные люди, наши слушатели все, я уверен, да, они самостоятельно пристегиваются без всяких напоминаний.
0: Угу. Ну, то есть, отвечая на вопрос Романа, да, выплатят в любом случае, да? Неважно, пристегнулся, не пристегнулся.
1: Выплатят.
0: Ну, хорошо, да. Максим, спасибо тебе большое. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Сегодня у нас пятница. Что мы скажем нашим слушателям и зрителям?
1: Да, сегодня пятница. Не встречайтесь с дикими животными и не пейте за рулем.
0: Спасибо Максиму. До понедельника мы прощаемся с Максимом Ядрюшовым. Через пару минут в студии «Радиофорум» ко мне присоединится Александра Короткова. И вместе с ним мы обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, спасибо. Хороших тебе выходных и до понедельника.
1: За безопасность.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
5: День добрый.
4: Вот о чем хочу спросить, именно оставаясь в теме КТ в кардиологии. Все-таки диагностика последних, ну, скажем так, 10 лет и даже чуточку больше, она на что настроена? На раннюю диагностику всевозможных состояний. Вот это самое КТ в кардиологии, в том числе многосрезовое, 500 где-то больше. Возможно, при ранней диагностике или все-таки, если мы уже идем вот на 500 срезов, это значит, что определенная тяжесть прожитого мы уже за собой тащим.
5: Давайте разграничим. То есть 500 срезов – это возможность исследовать пациентов, которые сложны для других компьютерных томографов. Мы получаем замечательные информативные КТ-коронарографии на 64 срезах. Прекрасно абсолютно. Но я повторюсь, там есть определенные ограничения. Вот для таких пациентов с ограничениями, для оценки более тонких изменений, более мелких сосудов, предназначены вот эти тяжелые, скажем так, мощные аппараты. Соответственно, про раннюю диагностику, что 64, что 512, КТ-коронарография – это метод, который позволяет без каких-то серьезных рисков для пациента, они не укладываются в обычную клиническую, скажем так, картину человека, болеющего сердцем. Как правило, это мужчины старше 50 лет, там пьющие, курящие там, и все остальное, что называется, с повышенным весом. А если это подтянутый спортсмен в 30 лет, да, и у него болит сердце, что с ним делать? Вот для этого и предназначена как раз методика, которая позволяет буквально за 15 минут разобраться, есть проблемы с сердцем, с коронарными артериями или нет. А вот если они уже есть, вот тогда уже подключается тяжелая медицина, инвазивная коронарография, баллонная дилатация, стенты и так далее, и так далее. Раньше такие пациенты, на самом деле, им говорили, да что ты говоришь, у тебя голова болит, а не сердце.
4: Ну, то есть пока картина уже не была явная и не происходила катастрофа,
5: они уже приезжали с инфарктом миокарда, да. Такие пациенты. А сейчас есть возможность, не углубляясь в тяжелые методики, приехать в амбулаторном периоде, спокойно как бы разобраться с этой ситуацией и зачастую спасти пациента.
4: И если я правильно понимаю, то и 64 среза в Екатеринбурге есть, и больше есть, и до 500 тоже, в общем-то, если поставить задачу, то найти можно.
5: Да, на самом деле есть такая сейчас возможность именно обследоваться на аппаратах экспертного класса. Действительно, сейчас появилась такая возможность.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Реклама.
2: Постоянство – залог успеха. Уникум – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Продолжается наш интерактивный канал. Начинается рубрика «Горожане. Разговор». В студии ко мне присоединилась Александра Короткова. Доброе утро.
4: Доброе утро, Максим, и доброе утро всем.
0: Обсудим наиболее любопытные темы, как нам кажется, во всяком случае. Надеемся, что вы присоединитесь, послушаете, а может быть, свои комментарии пришлете. Если соберете, то присылать их нам нужно на номер +7 908 909 104.5. В любом нравящемся вам мессенджере можно это сделать. Ну и также есть видеотрансляция в нашем сообществе ВКонтакте. Называется оно «Радиофорум 104.5 FM». Сегодня рано утром в очередной раз у нас объявлялась на территории региона беспилотная опасность.
4: 2.5 часа действовал режим. Аэропорт не закрывали, что важно. Потому что предыдущие беспилотная опасность у нас была с закрытием аэропорта. В общем,
0: но, видимо, было понимание, долго, что все-таки не сюда, прям вот сюда летят, а в
4: Перми. Это
0: в нашем
4: уже официальное заявление. В Перми было атаковано предприятие, хотя, опять
0: же,
4: в сети...
0: Ну, давай я процитирую. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил о том, что был атакован промышленный объект в Пермском крае.
4: Но
0: какой,
4: сети...
0: где именно, непонятно.
4: Ну, хорошо, ладно. В сети мелькали, что НПЗ.
0: Ну и в других регионах тоже было неспокойно. Вот я смотрю, Ростовская область, тамошний губернатор сообщил, Ульяновская область. Но еще раз, у нас, по крайней мере, мне оповещение о начале беспилотной опасности пришло примерно в 6:30, отбой поступил в 9:36. То есть вот около 3 часов. В Екатеринбурге у нас в области вроде бы все спокойно.
4: Если верить РСЧС, то отбой был все-таки в 9:04.
0: Угу. Ну, что? Видишь, как-то с задержкой это вот до...
4: Если ты по смс-кам,
0: то да. До потребителя, до конечного пользователя доходит.
4: Если
0: получается
4: по смс-кам,
0: так.
4: То да.
0: Да. А, плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии присылайте нам. Ну, а сейчас мы с вами поговорим на очень такую любопытную тему, потому что это касается денег, это касается финансов, а, следовательно, наверное, как-то особенно восприимчивы мы к этим вопросам, а может быть и нет. Ну, выборы прошли, и Минфин приготовил сюрприз для россиян. Я уж не знаю, надо тут проводить какую-то взаимосвязь или нет. А, пассивные доходы обложат дополнительным налогом, скажем так, или повысят тот налог, который существует, наверное, так можно сказать. Я бы сразу спросил наших слушателей, напишите, ну, черканите просто, а есть ли у вас пассивные доходы? Ну, прежде всего, это
4: касается
0: вклады банковские,
4: инициатива Минфина,
0: ценные
4: вас
0: бумаги,
4: напрямую.
0: Прежде всего. Может быть, какой-то другой пассивный доход у вас есть, и вы нас чем-то удивите. Ну, давайте попробуйте. Ну, не знаю, там, квартиру вы сдаете, предположим. Это, наверное, тоже ведь можно назвать пассивным доходом, да? Или как-то еще вам откуда-то денежки капают, откуда уж не знаю. Но в основном все-таки про вклады и ценные бумаги мы спрашиваем. Плюс 7-908-909-104.5. Так вот, к вопросу о том, что вот выборы, не выборы, на самом деле конец сентября. Это всегда, каждый год, время подготовки и
4: это
0: одобрения федерального
4: процесс,
0: бюджета.
4: Да,
0: Минфин этим занимается,
4: нового.
0: Все это вносится в Госдуму, и она это дело рассматривает и одобряет. Ну, в этом году Госдума будет нового созыва. Собственно, вот все. На этом
4: а в бюджете, между тем, ничего нового-то не появилось по сравнению с бюджетом предыдущего года.
0: Ну как, бюджет он всегда у нас... Доходы, расходы, дебет, кредит, вот и все. В этом
4: нет.
0: смысле ничего нового не появляется,
4: социалка,
0: это правда.
4: Оборона и безопасность. Плюс да. Мы должны технологически не отставать, как минимум, а лучше опережать. Вот это вот основные тезисы, которые вчера и глава правительства, и министр финансов представили.
0: Да, значит, до 1 октября все это будет внесено в свежеизбранную Госдуму. Дефицит на следующий год 2,2%. Ниже ожидаемых в этом году 3%, отмечают в Минфине. Ну, вот давай по Коммерсанту выжимка. Достичь такой умеренности ключевого показателя госфинансов, обеспечить деньгами три сохраняющихся приоритета, социалку, военные расходы и технологии, предполагается за счет оптимизации других трат на общую сумму в 2 триллиона рублей и точечного увеличения налогов на производителей цветных металлов и удобрений, на золотодобытчиков, на инвесторов фондового рынка, на покупателей товаров в зарубежных интернет-магазинах. Ну вот, что
4: покупателей
0: касается...
4: товаров в зарубежных интернет-магазинах не предупреждали. Всех остальных вышеназванных предупреждали, что, скорее всего, их коснется вот тот самый windfall tax, потому что на удобрения цены росли, на драк и цветные металлы цены росли, поэтому готовьтесь, товарищи, сверхприбыль была получена, сейчас мы ее обложим всем, чем только сможем.
0: Ну, примерно так и есть, да. Да, значит, теперь про вклады и дивиденды. Минфин предлагает включить их. Значит, страховых договоров, дарения в основную налоговую базу НДФЛ со ставками 13-22%.
4: Сейчас 13-15%.
0: Пассивных доходов, да, облагается
4: по
0: 13-15%. При этом, смотри, Саш, изменения не затронут необлагаемый налогом доход по вкладам до 1 000 000 рублей. То есть, если у тебя вклад до 1 000 000... То...
4: Если вклады скромненькие, хотя вот удивительно, да. Если вклад до 1 000 000, у нас страховая сумма по вкладу сейчас не те самые 700 тысяч, от которых все отталкивалось, у нас больше.
0: 1 400 000 у нас сейчас.
4: Так вот я и говорю, что...
0: А тут только 1 000 000.
4: Тут только
0: до 1 000 000. Другое, понимаешь, там страховка, а тут необлагаемая сумма. Ну и, кстати, изменения не затронут также доходов участников СВО. По оценке Минфина, новая система коснется около 4 миллионов человек, это примерно 6% населения. Ну, то есть, опять же, далеко не всех, а самых, ну, скажем так, самых богатых, у кого в банках лежат вклады более 1 000 000 рублей.
4: А я бы не говорила, что самых богатых, я бы сказала, что самых запасливых. Те, кто еще не залез в эти вклады,
0: эвфемизмы.
4: Те, кто не начал вкладывать эти самые вклады для того, чтобы обесценивание денег в стране продолжается, это ни для кого не секрет. И как раз вся банковская политика, направленная как раз не на кредитование, а на увеличение части вкладчиков, она тому свидетельствует.
0: Ну, в общем, по большому счету, Саша, это фактически следующий шаг в введении прогрессии налоговой. Да, вот раньше у нас была плоская шкала 13% для всех, потом ее сделали чуть менее плоской, до 15%, потом до 22%, а сейчас, собственно, просто вот эту историю привяжут еще и к пассивным доходам, то есть, еще раз, ценные бумаги и банковские вклады.
4: Наш слушатель Заяц пишет, пассивный доход есть от вкладов, и я за предложение Минфина. Чем больше получаешь, тем больше платишь.
0: Угу. Ну и что еще у нас? Вот мы коротко сказали, для товаров, приобретаемых в рамках электронной трансграничной торговли, предлагается установить НДС по стандартной ставке 22%. Вот тут я, честно скажу, вообще не в курсе, а сколько раньше было? Была ставка меньше, льготная какая-то, или вообще НДС не применялся? Налог в качестве агента будут уплачивать электронные торговые площадки. Но это еще не все. Минфин предлагает ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за зарубежную посылку с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро.
4: Вот давай раньше я немножечко экспертные комментарии просто приведу относительно 22%. По оценкам участников рынка, при ставке 22% цены на импортные товары на маркетплейсах могут вырасти в среднем на 8-15%, а в некоторых категориях даже до четверти подорожания. И чтобы вот было ясно, чего коснется этот самый 22-процентный НДС. Под налог попадут покупки на AliExpress, Джум, Озон Глобал и других площадках, откуда товары отправляют российскому покупателю непосредственно из Китая, Турции, Арабских Эмиратов или любой другой страны. Вот, собственно, это вот на доступной расшифровывается таким образом.
0: В общем, ищутся и, как мы видим, находятся источники дополнительных доходов в бюджет. Потому что дефицит сохраняется. Понятно, что его размер пытаются уменьшить всеми способами. Ну, вот нашли такие способы. Посмотрим, проследим. И, кстати, обязательно, я думаю, эту тему прокомментирует в нашем эфире Аркадий Брызгалин, замечательный налоговый специалист в программе «Налоговая консультация». Вот обо всех этих
4: НДС
0: изменениях.
4: НДС мы и в юридической консультации обязательно оценим и поговорим.
0: Ну, а в том, что Госдума все это примет и проштампует, тут, конечно, никаких сомнений нет и быть не может. Так что не ждем, но готовимся, как говорят, в таких ситуациях. Кстати, еще эти изменения финансовые коснутся у нас еще и сектора жилищного строительства.
4: Тут как-то жилищного строительства, а семейные ипотеки.
0: Покупок того, что является результатом жилищного строительства, то есть квартир, то есть недвижимости. Меняются параметры семейной ипотеки, и она теперь становится менее доступной, да, получается так, с октября. То есть буквально последний шанс запрыгнуть в последнюю дверь уходящего
4: поезда.
0: Я
4: на самом деле ищу не столько подробности, сколько я вспомнила, что у нас на самом деле анонсировали ведь летом, по-моему, чуть ли не с 1 июля собирались поменять как раз параметры семейной ипотеки. Стало об этом известно примерно дня за 3-4 до 1 июля. И вот после этого все-таки сдвинули эти самые изменения и сказали, что не раньше осени. Ну вот теперь предупреждают, что называется, за 2 недели. Интересно посмотреть на статистику.
0: Как за 2 недели? Меньше?
4: Ну,
0: до октября осталось-то.
4: 2 недели?
0: Ну, хорошо, ладно.
4: Неделя. Мы же в пятницу уже разговариваем. Так вот, условия будут зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Ставки, если просто обозначать коридор ставок, от 2% до 12%. А вот дальше, если расшифровывать, ну, у нас, опять же, за скобками Москва, Подмосковье, Петербург и Ленобласть, потому что там квартиры стоят несколько иных денег. 2% годовых, 10 миллионов – это максимальная сумма ипотечного кредита для семей с 5 и более детьми, если хотя бы один ребенок не достиг 7 лет. То есть важное условие – это ребенок младше 7 лет. Дальше у нас есть 4% годовых для семей с 4 детьми, 8%. И вот тут пошло у нас уже снижение по сумме 8 миллионов – это максимум кредита для семей с 2 детьми, где хотя бы один дошкольник. И 10% и 6 миллионов для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет на момент заключения. Заключение договора. Ну, думаю, что Москву, Подмосковье, Петербург и Ленобласть я назову только из-за сумм кредитов. Там по 18 миллионов, вот этот вот самый кредитный лимит. Ну, и снижаемся на 15 и до 12. Просто потому, что жилье в городах федерального значения стоит иных денег. Mm-hmm. Вот таким образом семейная ипотека у нас изменится.
0: В общем, параметры меняются. Имейте в виду те, собственно, кто, может быть, квартиру планировал купить при помощи этого инструмента. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии присылайте нам, пожалуйста. Мы дальше идем. На 89-м году жизни ушла из жизни, умерла Марина Влади, вдова Владимира Высоцкого.
4: Ей было 88.
0: Да, да. Ну, если вдруг вы не знали, она из семьи российских эмигрантов во Франции.
4: Наша русская парижанка.
0: Да, урожденная Екатерина Марина Полякова-Байдарова, самая русская из французских кинозвезд 50-х, 60-х годов прошлого века. Но, как говорят знатоки творчества Высоцкого, их встречи, их знакомства, вообще такое поразительное стечение обстоятельств, вот не должны были они пересечься. Шанс, как они говорят, один на миллион. Тем не менее, это случилось. У них вспыхнул роман. Они поженились. Кстати, говорят, что из-за этого ее французская кинокарьера подзатухло, стали реже ее приглашать. Ну, и понятно, что бытовые трудности были. Он был невыездным, Высоцкий, имею в виду, очень долго.
4: Но знаменитая песня 07, да, которую все знают, собственно. Вот это опять же, я говорю, все знают. Мы с тобой знаем.
0: Да.
4: Я столкнулась с тем, что весной, в мае, нужен был вот репертуар такой, условно, военный, но не очевидный. Я взяла песню Высоцкого, начала объяснять, что вот, да вы что, это песня Высоцкого, ее пела Марина Влади. Что относительно фамилии Высоцкий, я получила такое, не то чтобы удивление, а мы не знаем, а кто такая Марина Влади, тем более, то, что она еще и исполняла песни на тот момент уже мужа, и он и писал, что называется, для нее и под нее такой репертуар, чтобы она могла их исполнять. Вот так.
0: Но, кстати, Марина Влади в Екатеринбург приезжала в 2018 году, например, вспоминают о том, что это было, вот сколько получается, 8 лет назад. Ей есть памятник, опять же, в Екатеринбурге. Ну, как ей? Ей вместе с Владимиром Высоцким.
4: Ну, теперь
0: да?
4: Это чуть более
0: возле
4: БЦ грустный
0: Высоцкий,
4: трогательный памятник
0: около
4: стал.
0: Входа в музей Высоцкого, да. Ну, и у нас здесь, в Екатеринбурге, есть страстный почитатель творчества Высоцкого, Андрей Гавриловский. Он, насколько я понимаю, был долгие годы на связи с Мариной Влади. Часть экспонатов в его музее появилась именно от нее. Ну и, кстати, говорят, что есть архив писем, архив личной переписки Марины Влади и Владимира Высоцкого. Она при жизни не разрешала принципиально их публиковать. Но вот сейчас не исключено, что этот архив станет доступен исследователям. Ну и вот отмечают в прессе, что Влади пережила всех своих мужей, которых было четверо. Вот так вот. Живы трое сыновей, но с Высоцким у них общих детей не было.
4: Ты знаешь, я бы, наверное, сказала еще о том, что Марина Влади одна из многих, кто не участвовал в какой бы то ни было разоблачительной кампании Высоцкого, когда вот сняли фильм «Спасибо, что живой», когда начали эксплуатировать тему его зависимостей и вот это вот его эксклюзивное такое глубокое творчество, показывать, на чем оно было основано, хотя я более чем уверена, что для театральной богемы ни того времени, ни чуть позже это не было никаким секретом. Так вот, Марина Влади, она очень тактично отказывалась это все комментировать и не участвовала в большей части фильмов, которые были вот на волне этой разоблачительности и обличительности сняты. Очень много документалок вышло помимо художественного фильма.
0: Ну, она как-то,
4: фильма,
0: как будто бы многие годы была где-то вот немножко вовне.
4: И невозможно думать, что она
0: абсолютно
4: этого не знала. Mm-hmm. Потому что на нее прямые были и отсылки, и указания.
0: Ну и, кстати, Саш, именно Высоцкий, точнее его творчество, наиболее полно отражает русский характер. Вот сейчас мы расскажем, о чем идет речь. Но, насколько я понимаю, было проведено исследование социологическое, смотри, какое название, «Российский культурный код». Так вот прям пафосно.
4: Код, не код.
0: Код, да. И выяснилось, что главные черты национального характера, по мнению самих россиян, это широта души, справедливость и стойкость. Результаты этого исследования представил гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. Ну, может быть, нам наши слушатели напишут, а вы что считаете, какие черты ключевыми для нашего национального характера? И есть ли такие? Может быть, это все так, разговоры, в общем-то, бессодержательные. Но, тем не менее, есть и конкретика. Вот мы же про Высоцкого сказали не просто так. Что вот в музыке наиболее точно отражают национальный характер произведения не только Высоцкого, но еще и Цоя, и Чайковского.
4: Ну
0: смотри-ка,
4: вот комбо набралось очень-очень интересное. именно ставить и Цоя, и Чайковского. Хотя, конечно, Петру Ильичу нужно отдать должное. Настолько пронзительно он использовал свой симфонический оркестр.
0: Слушай, интересно, людям предлагали какой-то список, и в нем надо было галочки проставить? Или социологи говорили, вспоминай, ну-ка давай, давай, давай.
4: На самом деле, внутрянку исследования я не знаю, но я бы, давай внесем ясность, это все-таки исследование было не для того, чтобы общественности о нем рассказать. Это исследование было для медийщиков, для того, чтобы объяснить, в какую сторону двигаться при создании контента. Потому что выводы, собственно,
0: ну,
4: они
0: смотри,
4: основывались
0: Высоцкого-то
4: на...
0: Ну, смотри, Высоцкого-то помнят, получается. Вот ты говоришь, у тебя личный пример-то об обратном говорит, а тут получается, что вот это и культурный
4: самого
0: код,
4: Высоцкого
0: и знают, и еще через него характеризуют нас.
4: Подожди, Чайковского тоже назовет, я думаю, что вот любой второй спрошенный...
0: Все.
4: Нет, творчество. Вы творчество назовите. Я-то ведь столкнулась с тем, что фамилию Высоцкий знают.
0: А,
4: вопрос.
0: Понятно.
4: А Владимир то, что знает. Это песня Высоцкого, кто ее исполнял, кроме Высоцкого, вот тут вот очень-очень большие проблемы. Хотя творчество Владимира Семеновича, оно значительно шире, чем представлено на всех концертах, посвященных Высоцкому.
0: Ну и смотри,
4: поверьте.
0: Еще вот не только про музыку, но и про кино. Главный киногерой, тут все ожидаемо.
4: Тут не ожидаемо.
0: Тут можно было бы даже и не исследовать.
4: У нас такая тоска по 90-м, я не знаю, откуда она берется. Откуда она берется? Вот ты бы хотел в свои личные 90-е вернуться?
0: Я не знаю, тут тоска или не тоска. Ну, подожди, давай скажем, что, значит, ну, конечно, Данила Багров, брат 2,
4: да.
0: Персонаж Алексея Балабанова, это главный киногерой, вот который тоже как-то вот выразил в себе наиболее концентрированные черты
4: это новый Высоцкий того времени.
0: Национального характера, получается так. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что там 90-е, может быть, начало нулевых, это последний период в нашей истории, когда у нас было единое, скажем так, культурное пространство, пока все не разошлись по своим информационным пузырям, пока не появились соцсети, пока, собственно, не начал царить интернет повсюду, да. В общем-то, сейчас у каждого поколения, да и у отдельных групп одного поколения людей могут быть абсолютно разные интересы, приоритеты там и музыкальные, и киношные, и не знаю, в моде, и во всем остальном. А вот тогда действительно о чем-то едином можно было говорить. После этого, ну, уже нет, это уже так не работает. Ну, собственно, вот поэтому, в том числе, во всяком случае, это и Цой, и Данила Багров, брат 2, я так думаю. Ну, а еще интересно, как «Газпром-медиа» все это будет использовать. Это же огромный цех по производству самого разного контента, прежде всего, развлекательного характера. Ну, вот, видимо, им это для работы надо,
4: нам пишут,
0: в том числе.
4: Терпение – наша скрепа, все поколения терпим. Кстати говоря, в предыдущем исследовании, вчера вы с Маргаритой обсуждали как раз похожие исследования, правда?
0: Там про свердловский характер, про уральский был.
4: Да, там тоже было про терпение.
0: Ну, там не терпение, что-то стойкость, что-то вроде этого. Ну, опять же, в наших климатических и прошлых условиях, а как же
4: на
0: иначе?
4: На самом деле, вот в этом самом исследовании «Газпром-медиа» там указано, что у каждой вот такой вот скрепной и позитивной, условно, черты вот этого нашего культурного кода есть... такая, ну, условно, даже не негативная, не отрицательная, а некая
0: обратная
4: противоположность.
0: Сторона.
4: Да, противоположность, обратная сторона. И вот там вот это самое терпение тоже указано.
0: То есть это плохо?
4: Оно не хорошо и не плохо, а мы настолько прогрессивные, что у нас всегда эти тормоза срабатывают. Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим, вдруг это будет хорошо. И вот там это названо терпением.
0: Да, ну, в общем, у нас Высоцкий как характеристика российского характера. Я вот не знаю, Канье Уэст может являться такой вот характеризующей чертой американского характера? Не знаю, но вы уже поняли, да, вот это очередная глава сериала. Приедет к нам американский рэпер или нет? Ну, к нам куда? Не в Екатеринбург, конечно, а в Санкт-Петербург. Но
4: за
0: ощущение,
4: неделю ничего не поменялось,
0: ощущение
4: поверь
0: такое,
4: мне.
0: Что все-таки теперь уже скорее нет, потому что Никита Михалков высказался на этот счет.
4: Да.
0: Его Фонтанка попросила сказать, что он по этому поводу думает. И, может, кто-то скажет, а при чем тут Никита Сергеевич, да, и где концерт Канье Уэста и так далее. Но ну, у нас все-таки есть некая неформальная иерархия, скажем так, культурных деятелей, в которой Никита Михалков довольно высокое место занимает.
4: Не в обиду Министерству культуры будет сказано,
0: абсолютно.
4: Но главный по культуре у нас все-таки Никита Сергеевич.
0: Значит, Михалков сказал, что выступает выступлении человека, который заработал 40 миллионов долларов на продаже футболок с надписями, отсылающими к нацистскому приветствию, для Петербурга унизительно. Ну, в общем, цитировать Никиту Сергеевича, я не знаю, имеет смысл или нет, но, в общем-то, основная мысль, она вот примерно так и выглядит.
4: Я думаю, что по запросу, что сказал Михалков про Канье Уэста, все в сети совершенно спокойно ищется.
0: В общем, если кто-то ждет, надеется, что концерт состоится, ну, мне кажется, уже пора как-то начинать переставать это делать, может быть, пытаться уже свои денежки вернуть, если вы билеты купили.
4: Первый крупный иск на прошлой неделе был подан. Сумма этого иска, я тебе даже сейчас скажу, более 300 тысяч. Уже
0: просят. Просто там моральный вред просят удовлетворить?
4: Там,
0: или там, просто
4: там
0: деньги
4: еще вернуть деньги, заплатить неустойку и возместить моральный вред. Ну, как известно, моральный вред все-таки у нас большими объемами. Сам иск, содержание самого иска я не читала. Я не могу сказать, как вот эта вот сумма в 320 тысяч распределена, но так или иначе. Угу. Это не 4 билета по 18 тысяч. Это уже значительно больше. Первый иск есть. Но, опять же, организаторы продолжают заявлять, что концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге будет
0: 10-11 октября.
4: Теперь,
0: тут тоже две недели осталось.
4: Теперь это,
0: всего.
4: Я вот не знаю, у меня иногда ощущение, что наши эфиры слушают.
0: Но «Газпром-арена», она по-прежнему ни сном, ни духом.
4: Нет.
0: У них в планах этого нет.
4: Теперь заявление сделали американские концертные агенты на чистом английском.
0: Но они тоже не говорят ни да, ни нет, по большому счету. Они говорят,
4: я
0: отмены
4: понимаю,
0: нет,
4: но
0: они не говорят о том, что вы знаете, да, точно все будет.
4: То есть Тернас предал, за нами следят из космоса.
0: Ну,
4: я неделю назад говорила, что я жду англоязычных заявлений, теперь они появились.
0: Сколько можно, спросите вы. В общем-то, наверное,
4: надоело.
0: Действительно, на сегодня достаточно. И закончим эту тему информацией о том, что в некоторых анонимных телеграм-каналах накануне появилась информация о том, что относительно устроителей вот этих концертов в России не сегодня, а завтра будет заведено уголовное дело, и их могут даже задержать.
4: Ну, а уголовное дело-то по какой статье? Мы вот на самом деле с Олегом Сергеевичем Жгаревым не далее, как во вторник, обсуждали, и я напрямую задавала вопрос, а возможно ли здесь статья мошенничества? Правда, спрашивала я это немножечко иначе говоря.
0: Слушай, ну если деньги не вернут, тогда, наверное, да. Если деньги вернут, ну, извините, так бывает.
4: Нет, мошенничество надо будет доказать. А для того, чтобы доказать мошенничество, должен быть умысел.
0: Я все упростил и укоротил, да.
4: Я знаю, я душнила.
0: Да, ну что в финале, про что расскажем нашим слушателям? Что у нас начался рост заболеваемости всякими гриппами и прочими ОРВИ, и что к этому пора уже нам как-то быть готовыми?
4: На федеральном уровне заявлено, Роспотребнадзор зафиксировал этот самый рост осеннего подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и даже COVID-19. Вот за прошедшую неделю, это с 14 по 20, то есть прошлая неделя, выявили на треть, даже почти на 35% больше случаев заболеваний, чем неделей ранее. Я бы сказала, что родители детей, которые ходят в садики, почувствовали это еще две недели назад, родители школьников ощутили это в полной мере неделю назад, потому что, ну, простите, не сопливых и не кашляющих детей сейчас ни в одной школе, ни в одном садике, но это днем с огнем.
0: Угу. Ну, так, кстати, про вакцину мы не забываем, правильно? Чтобы не заболеть,
4: ведь
0: нам что говорят
4: гриппа.
0: Врачи? Надо прививку поставить превентивно. И вот, кстати, говорят, что в этом сезоне состав российских вакцин полностью обновили.
4: Да, все три,
0: в связи с рекомендациями ВОЗ, заменив все три штамма.
4: Да.
0: Опять отталкиваются, ну как опять, так и должно ведь быть, да, от наиболее вероятных, наиболее актуальных штаммов. И 60% жителей страны планируется привыть. Ну, мне кажется, это такой прям амбициозный показатель.
4: Почему? Ну, вспоминаем времена ковида. На ковиде нам очень четко показали, какое количество привитых должно быть для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. С гриппом все то же самое, просто каждый год. Я думаю, что с Александром Соловьем вы это обсуждали.
0: Да, пожелаем нашим слушателям не болеть, безусловно. Прививайтесь. Отбрасывайте всякие разные стереотипы. Это точно лишним не будет совершенно. Ну и, кстати, вот это всегда подъем заболеваемости, он же как-то идет параллельно с запуском отопления. Как-то так вот совпадает каждый год. И, ну, я думаю, что на следующей неделе уже тепло должно прийти повсеместно.
4: Уже отопление в жилых домах начнут включать уже на этой неделе, мэрия сообщила. Угу. Сезон стартовал 15-го сентября. В общем, школы, садики должны были согреть проверить. Моя управляющая компания сказала мне: не волнуйтесь, мы помним, что вам надо позвонить и проверить ваши трубы и новые батареи. Поэтому вот
0: вообще,
4: тоже жду.
0: К этому тоже готовимся. Это была программа «Горожане. Разговор» на радиофорум 104.5 FM. С вами были Александра Короткова
4: и Максим Путинцев.
0: Никуда не уходите, оставайтесь с радиофорумом.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Доброе утро. В Свердловской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Губернатор предупредил свердловчан об угрозе вражеской БПЛА. Сегодня рано утром режим действовал около 2.5 часов. Угроза БПЛА была объявлена также в соседнем Пермском крае. Там был налет на промышленный объект. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, сообщил пермский губернатор, передает Е1. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает увеличиваться. В Свердловской области решили начать отстреливать медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области. В частности, в Краснотуринске.

0: И обещают пустить на развитие отечественной электроники. Как сообщает Интерфакс, в дальнейшем перечень товаров, подпадающих под уплату с него техсбора, может быть расширен. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Экономика и бизнес.
2: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
1: События.
2: 10 свердловских компаний приняли участие в выставке «Иннопром» в Индии. В основном это были промышленные предприятия, которые работают в секторе металлургии, электротехнических изделий, в химической отрасли, рассказал заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин в центре «Интерфакс Урал».
3: Настрой индийской стороны, вот, исходя из выставки «Иннопром», это такое важное вообще политическое событие, политико-экономическое между двумя странами. Выставка придавала серьезный импульс, насыщала еще нашу повестку, еще дополнительными возможностями для установления полезных контактов. Для примера, мы проводили свое презентационное мероприятие, где у нас была биржа контактов, там более 60 компаний индийских к нам пришли, более 200 переговоров точно провели наше предприятие.
2: Выставка «Иннопром Индия» проходила с 9 по 11 сентября в Нью-Дели.
1: Рынки, туризм и отдых.
2: Лидером осенне-зимнего туристического сезона в Свердловской области станет Вьетнам. Сейчас он плавно оттесняет ключевых конкурентов Таиланд и Египет, рассказал директор Уральского ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции агентства ТАСС «Урал». Он отметил, что ранее лидирующим зимним направлением были Объединенные Арабские Эмираты.
4: Мы полагаем, что лидерство сохранит Вьетнам. Мы связываем это в том числе и с нашей активностью, с активностью Уральского отделения РСТ. В марте месяце были у меня проведены переговоры с руководителями Народного совета провинции Куаннинь, и мы рассматриваем прямые рейсы. Но в провинции Хуа у нас три авиакомпании совершают полеты. Это город Ничанг, Фукок. По нашим оценкам, до 3 авиакомпаний и 3 операторов. То есть мы видим, что Вьетнам действительно занимает лидирующие позиции.
2: Также в октябре стартуют рейсы уральских авиалиний из Екатеринбурга в Индию.
1: Бизнес-статистика.
2: Доходы бюджета Екатеринбурга за первое полугодие составили почти 49 миллиардов. Об этом рассказала директор городского департамента финансов Юлия Медведева на заседании городской думы.
5: Исполнение по доходам составило 48 миллиардов 822 миллиона рублей, или 48% к утвержденному плану. Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 24 миллиарда 323 миллиона рублей, или 42,5% к плану. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений составил 49,8%.
2: Расходы бюджета в первом полугодии были исполнены в сумме 51 миллиард 571 миллион рублей, или 47,6% от плана. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
1: Интервью на 104,5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Свердловской филармонии открыли на днях органный сезон. Предварили его открытие весьма нетривиально небольшим органным концертом на крыше одного из высотных зданий в центре города. А в студии радио Форум главный органист Свердловской филармонии Тарас Бакинец. Добрый день.
7: Добрый день.
6: И заместитель директора Свердловской филармонии по проектной и просветительской деятельности Александра Шекерь. Янова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Органный сезон открылся 23 сентября. В Большом зале филармонии выступала французская органистка Мелоди Мишель. Кто еще приезжает в Екатеринбург с концертами? Вот давайте начнем с этого первого абонемента органного сезона, который, как он называется, главные события органного сезона. Сауэр.
7: Да,
6: правильно
7: это
6: говорю?
7: У нас абонемент, который объединяет такие вот реперные точки органного сезона. Открытие, закрытие по краям этого сезона и внутри. Рождественский концерт и концерт в рамках Баховского фестиваля. В декабре у нас будет японская органистка Мия Курияма, которая закончила Лейпцигскую академию, одну из самых сильных музыкальных академий, если мы говорим об органном образовании. Это очень опытная органистка, которая часто выступают на исторических органах с сольными концертами. Так что это будет очень интересно послушать. А в марте еще один органист из Лейпцига, Михаил Шонхайт, органист концертного зала Гевенхаус и органист кафедрального собора в городе Мерзебург.

0: Петербурге с очень известным, знаменитым органом Фридриха Ладегаста. Михаил Шванхайт привезет сюда, соответственно, если это март, часть программы будет баховской, но все-таки и часть программы будет немецкой романтической музыки. Вот. А в завершении сезона у нас будет итальянский органист Роберто Марини.
1: Это не, уже... не Сильвио Чинкин? Нет. Замена случилась?
0: Конечно. Вот Роберто Марини будет.
1: Органист. Тоже итальянец?
0: Итальянец, да, концертирующий органист, знаменитый очень исполнитель. То есть у нас все-таки, несмотря на сложности, которые возникают, все-таки жизнь концертная продолжается, и гастрольная жизнь продолжается. Конечно, есть нюансы, связанные с работой аэропортов и самолетов, но пока у нас все складывается, как мы планируем.
1: Если Мелодии и Мия, они достаточно молодые органистки, ну, судя по фотографиям, то Михаэль самый титулованный. Но, опять же, мне ничего не известно вот об итальянском органисте, которого вы назвали. Мне кажется, или женщин-органисток становится все больше?
0: Ну, какое-то время назад, может, лет 30-40 назад были, ну, не исключением из правила, но было их, конечно, поменьше. То сейчас, если сравнивать количество выпускников в академиях, консерватории, то, наверное, девушек-органистов побольше даже, чем парней. Вот. Ну, вопрос не в том, девушка ли парень, ли вопрос, как играют. Вот Мелоди Мишель, она только вот буквально неделю назад участвовала в одном из самых престижных мировых органных конкурсов, конкурс АРД в Мюнхене, где она получила приз за лучшее исполнение обязательного сочинения. В призеры она не пробилась, но она все-таки очень молода еще. И вообще она была самой молодой участницей
1: марафона
0: открытия органа в заряде. Ей тогда вообще 18 лет только было. Вот, но сейчас ей 23, и она... еще только набирается опыта, у нее очень большое будущее. И вот то, что она даже в таком возрасте не тушуется среди очень сильных органистов. Я смотрел этот конкурс по интернету, его транслировали. Это очень сильный состав был. И вот она там не потерялась нисколько.
1: Это же Мелоди записывала органную партию для Олимпийских игр. Открытие Олимпийских игр.
0: Что-то она записывала, но я, честно говоря, не вникал. Я там посмотрел, что-то у меня какая-то строчка в биографии есть. Но что именно она записывала, я не вникал.
1: Ну и марафоны там, у нее не один марафон. Не только в заряде, где-то она еще принимала участие.
0: Возможно.
1: Органные марафоны.
0: Да. Она очень активна, она очень, как сказать, непоседлива. Она постоянно, как лучший органист, ты пускаются в различные проекты, в различные приключения. Ну,
1: авантюра, не побоюсь.
0: Ну, вот я надеюсь, что ее путешествие в России все-таки не авантюра. Хотя, опять-таки, вот она прилетела. Ну, раз аэропорт был закрыт. Вот сегодня, слава богу, все открыто. Она улетала из Екатеринбурга вовремя. Все прекрасно. Я надеюсь, ее тур пройдет успешно. У нее будет хорошее воспоминание об этом.
1: Что вы готовите совместно с приглашенным органистом Иваном Царевым?
0: Мы готовим каждый свои программы. У Ивана свои программы, вы понимаете. У
1: хорошо,
0: меня свои программы.
1: Саша.
0: Дуэтно мы в этом году ничего не готовим. На следующий год у нас есть, не то чтобы пока это никем не утвержденный проект, а так вот мы обсудили, что теоретически это можно было бы сделать, концерт с двумя органами и хором. Но вот если это состоится, вот тогда это будет такой вот первый опыт. Это ведь очень редко бывает, когда два органиста одновременно, либо это дуэт должен за органом сидеть, но мы дуэт не планировали. Вот. А вот в два органа это очень редко бывает.
1: А извините, какой второй орган? Электронный?
0: Наш мультимедийный инструмент.
1: Мультимедийный?
0: Да.
1: Это тоже возможно так?
0: Конечно.
1: Аналоговый, так сказать, инструмент и мультимедийный. Ну, тогда, может быть, Тарас, о вашем абонементе вы расскажете. А Александра расскажет нам вот о других еще блиц-концерты у вас. Я смотрю, появились органные концерты для малышей.
0: Я, честно говоря, помню только ближайший свой концерт, который будет, я их по очереди, так сказать, переживаю.
1: Давайте я вам буду напоминать. 21 октября, который состоится.
0: Реформационная программа.
1: Орган-реформация.
0: Да. Это очень важная часть органного искусства. Музыка на темы, связанные с хоралом, реформации, гимнами различными, которые, особенно если их писал сам Мартин Лютер, то они для лютеран чрезвычайно важны. Конец октября во многих городах Германии, это вот праздник реформации. И вот одна из тем моего абонемента как раз связана с этим праздником. Будут сочинения в основном 19 века. Мендельсон, Лист, Регер. Но и там будут сочинения Баха, в том числе Бема. Так что есть что поиграть, есть что рассказать, есть что послушать.
1: Я все-таки предлагаю тогда, там дальше уже, я смотрю, органная Италия, это уже в январе, огни Парижа и орган, салют любви, это уже вообще апрель, это уже весна.
0: Да, это когда еще будет?
1: Следующего года. Давайте о блиц-концертах. Александра.
2: Ну, наверное, Тарас Анатольевич лучше о них расскажет, потому что он является непосредственным участником этих программ, но от тебя могу сказать, что это такой очень удобный формат для тех, кто ни разу не был в филармонии, кто ни разу не слышал вживую органную музыку. Это концерты продолжительностью около часа, и это такая ретроспектива, разворот, скажу банально, но шедевры органной музыки. Вот, то есть человек никогда не был в филармонии, он приходит, и мы исполняем. Вот Тарас Анатольевич, в частности, играет произведение, которое бы, ну, такой золотой фонд органного искусства.
1: Я уточню, это для юных слушателей?
2: Это для всех слушателей.
1: Или вообще для начинающих, для тех, кто такой а-ля формат безумных...
2: Для самой широкой аудитории.
1: Немного.
2: Для самой широкой аудитории. То есть перед некоторыми слушателями есть барьер, да, стоит проблема. Вот открывают наш сезон. Там несколько органных абонементов, вот о которых мы сейчас говорили.
1: Четыре, вот я вижу.
2: Что выбрать? Да, они смотрят репертуар, ну вот как-то здесь что-то непонятно, там непонятно. А блиц – это как раз для тех, кто хочет попробовать. Ну и, собственно, цель этого жанра, чтобы быть такой точкой входа в наш органный сезон, после посещения блица выбрать себе абонемент. Когда уже послушал орган, посмотрел на этот великолепный инструмент фирмы Зауэр, который у нас в зале находится, вот, собственно, для этого нужны блицы. Если говорить еще об органных концертах, то мы включили органные концерты в абонементы для детей. В декабре в рамках 102-го абонемента «Музыкальный выходной» прозвучит программа для детской аудитории. Ну, так скажем, для детской семейной аудитории. Она будет таким своеобразным детским блицем. Тарас Анатольевич в том числе принимает в этих концертах участие. Там мы стараемся подобрать для этих концертов больше, конечно, программную музыку, да, с определенным сюжетом, названием, ну, чтобы детей как-то вовлечь в мир органного искусства.
1: Ну и что-то рассказывать еще детям.
2: Ну, обязательно это концерты с развернутым ведением, и очень отрадно, что к этому ведению очень часто подключается сам органист, вот Тарас Анатольевич, с большим удовольствием. Подключались с большим удовольствием.
1: Почему все время отказываетесь?
2: В органичном диалоге с ведущей. И еще я хочу еще один жанр назвать, который у нас есть в филармонии, который очень любим публикой, и я прямо скажу, ажиотаж вокруг этого жанра постоянно возникает, это экскурсия к органу. Мы только выкладываем на сайт в продажу экскурсии, они мгновенно уходят, потому что всем очень хочется узнать тайны конструкции этого инструмента, как возникает звук, как с этим огромным инструментом, или как его называют, королем инструментов, справляется органист, кто такой мастер-хранитель органа. Мы все это рассказываем и показываем с большим удовольствием. Вот слушатели очень любят этот жанр.
1: Ну и там же есть ограничения, там же не больше скольки, 20-25 человек может попасть,
2: ну,
1: на
2: у нас 30-35 человек в группе.
1: Такая немаленькая группа.
2: Ну и поскольку, да, тут принципиальное название «Экскурсия к органу». То есть не в орган, а к нему. То есть большая часть экскурсии проходит на сцене филармонии перед органом, потому что мы просто по объективным причинам не можем пустить внутрь органа наших слушателей. Это просто невозможно. Там очень маленькие пространства, узкие, это просто опасно. Поэтому наш мастер органа, хранитель органа Свердловской филармонии Денис Фомичев изготовил специально для этих экскурсий такой макет органа, орган-позитив, маленький орган, вот на нем можно и поиграть, и потрогать трубы, и посмотреть механику возникновения звука. Это приводит очень многих слушателей в восторг. Потом этот орган маленький, он не электронный, как правильно сказать,
1: ну, то есть он... Мультимедиа.
0: Он духовой.
2: Да, он духовой, но при этом он построен как бы по технологиям времени, когда не существовало электричества. То есть в него нужно, собственно, ручно накачивать воздух, как это и было раньше, да, в старинные времена.
1: Абонемент «Орган плюс». Тарас Анатольевич, вы к нему имеете отношение?
0: Какое-то, да. В ноябре будет концерт с Милой Фрайоновой. Это очень известная скрипачка и певица, специализирующаяся на барочной музыке. Вместе с ней приедет Сергей Полтавский и Ангелина Николовская, виолончелистка. У нас будет такая небольшая барочная программа.
1: «Орган и золотое барокко»,
0: да,
1: которая называется.
0: Оно. Вот.
1: «Орган и джаз-хор» чрезвычайно интригует.
0: Очень забавно, потому что у меня в джаз-хоре двое детей поют. То есть это такое вот будет
1: Семейный концерт.
0: Да. Угу. Не, на самом
1: прям
0: деле,
1: как во времена
0: там
1: Баха.
0: Будет очень серьезная музыка. Она будет мисса Брэвис Бриттона. Там будет месса латвийского композитора Рихарда Дубра. Мы там подготовим небольшую пьесу еще Пуленко. То есть там такая программа будет классическая. То, чем джазовый хор, тем не менее, работает. Он, конечно, поет чаще другую музыку, но вот такую академическую хоровую музыку с органом они тоже исполняют. И вот мы продемонстрируем, по-моему, 10 февраля концерт, если не ошибаюсь.
1: Да.
0: Вот там это будет обязательно. Ну и последний концерт в этом абонементе – это концерт с нашим симфоническим хором. Вот там будет мультимедийный орган, не трубный, а мультимедийный инструмент. Там будет реквием Мориса Дюруфле, одно из таких загадочных сочинений 20 века для органа и хора. Ну, вот так.
1: Это 12 мая, но вы пропустили еще орган и флейта.
0: Это я не пропустил, понятия не имею, что там будет.
2: Концертные программы планируются творческим управлением филармонии, но вот мы в этом году постараемся, чтобы вокруг концертных программ была еще такая просветительская составляющая, чтобы привлечь слушателей к старинной музыке. Пока не будем анонсировать, все будет на сайте филармонии.
1: Ну, вот уже дважды, можно сказать, как бы коснулись этой темы. Привлечение новой публики в Свердловскую филармонию. Какими действуете методами, какими путями идете?
2: Мы действуем самыми эффективными методами. Тут несколько направлений в работе филармонии. Во-первых, работа филармонии в этом направлении всегда системна. То есть это не от мероприятия к мероприятию, от одного концерта к другому концерту, а это система, выстроенная работы с детьми, школьниками и молодежью. Об этом очень много можно говорить и занять чуть ли не весь эфир. У нас разработаны специальные форматы околоконцертные для детей и молодежи. Что касается оркестрового жанра и органного жанра.
1: Это экскурсии в основном?
2: Это не в основном экскурсии. У нас есть детские музыкальные воркшопы. У нас есть специальные концерты в рамках абонемента детского, который я назвала, да, музыкальный выходной. Далее у нас есть для школьников, например, десятиклассников проект «Филармонический урок», когда школьники приезжают за 3 часа до концерта в филармонию, проходят экскурсионную программу, участвуют в интерактивной репетиции, в том числе узнают, что такое орган, и потом идут на концерт органной музыки. И поверьте, одно дело школьников привести просто на концерт органной музыки, ну, посадить и сказать, это сейчас будет красивая, интересная музыка, слушайте. А другое дело, когда они как бы погружаются в филармонию, это такой завод по производству концертов, да, когда они видят этот процесс изнутри и воочию видят, как происходит, и артистов видят вот на расстоянии вытянутой руки, и потом они садятся в зал и как бы уже по-другому воспринимают эту музыку. Тем более, что перед концертом еще круглый стол проходит, и такая предконцертная настройка.
1: Это какой возраст?
2: Извините. 10-й класс. Десятиклассники, школьники, да, этот проект мы реализуем совместно с администрацией города Екатеринбурга. Огромная благодарность.
1: Вот. Это обычные школьники, не музыкальные.
2: Это обычные школьники из 75 школ города Екатеринбург. 3750 школьников ежегодно к нам приходят по этому проекту. Ну и у нас есть еще системная работа со студенчеством. В филармонии проходит проект «Вузовские недели». 3 недели в сезон филармония отдает для концертов студентам. Только студентам вузов города Екатеринбурга. Есть оркестровая неделя, есть органная неделя и хоровая. И вот в рамках этих недель студенты тоже имеют возможность знакомиться с органным искусством.
1: У них какие-то специальные цены на билет или что? В чем фишка этих недель?
2: Мы заключаем договор с университетом. Студенты приходят на этот концерт бесплатно. Составляем программу по принципу плейлистов. Для них это знакомый принцип, да, такой набор произведений. Очень стараемся, чтобы в программы этих концертов входили произведения, которые будут ими узнаваемы, радость узнавания, чтобы была. То есть какая-то популярная очень классика. Но вместе с тем также ставим в программы произведения, которые требуют вдумчивого, такого пролонгированного слушания. То есть мы воспитываем будущего филармонического слушателя, приобщаем к музыке с помощью форматов, близких к молодежи.
1: Саша, вы сказали воркшопы для детей.
2: Да.
1: Что это из себя представляет и как туда попадают дети? Это по билетам, это тоже какая-то абонементная система?
2: Ну, вот к органной музыке они имеют не совсем прямое отношение, но да, вот уже 4-й год в филармонии реализуется программа «Детские музыкальные воркшопы». Эта программа направлена на подготовку слушателей симфонических концертов. Это мелкогрупповое занятие для детей от 4 до 7 лет в группах по 8-10 человек, в которых они изучают один за другим музыкальные инструменты симфонического оркестра. Они учатся на них играть, то есть мы не ведем образовательную деятельность, а слушают классику, эти инструменты узнают, собирают, разбирают, узнают, почему именно у этих инструментов получается такой звук, тембр. И самое главное, вот еще раз подчеркну, да, слушают классическую музыку, которая для них становится таким нормальным фоном, да, во время вот такой образовательной деятельности, во время процесса изучения инструмента. Таких воркшопов в Свердловской филармонии проходит около 260 в творческий сезон. Очень подробно узнать о том, что это такое, и когда проходит, и какое расписание у этих занятий, можно на сайте Свердловской филармонии в разделе «Детям». Прямо вверху есть такой раздел «Детям». На него можно нажать, и вся продуктовая линейка, как сейчас говорят, да, маркетинговые термины, можно увидеть и концерты, и воркшопы, и другие жанры, которые у нас для детей есть.
1: Хорошо, Тарас, возвращайтесь в разговор. Я уже упомянула в начале, что вот на крыше высотного здания состоялся органный концерт, гремел на Октябрьскую площадь. Вы играли в метро, помнится, давали концерт. На Вайнера было выступление. Ну, про парк Маяковского я вообще молчу. Там регулярные концерты проходили в Свердловской филармонии несколько лет подряд. А куда с мультимедийным органом в этом сезоне будете выезжать с концертами?
0: Ну, органный сезон у нас в филармонии состоит из двух важных сегментов. Первый – это концерты на духовом органе «Заур» в Большом зале филармонии. А второй важнейший сегмент – это концерты в области. Ну, поскольку в область мы не можем вывести наш трубный орган, нам помогают современные технологии. Вот с этим мультимедийным инструментом мы путешествуем по городам, большим и малым городам нашей области, поскольку почти в каждом населенном пункте есть тот или иной дом культуры, дворец культуры, какие-нибудь
1: библиотеки.
0: Клубы, библиотеки, да. Ну, в общем, одним словом, места, где можно найти возможность познакомиться с классическим искусством. И мы в филармонии решили, что вот для первого касания классического искусства, для входа в этот загадочный мир лучше всего подходят органные концерты. И вот эти органные концерты, вот мы четвертый сезон уже начнем, они звучат в Свердловской области. И вот поскольку мы 23 числа открывали органный сезон в нашей филармонии, то за день до этого вот такая небольшая акция прошла. Мы вывезли наш мультимедийный орган на крышу высотки Октябрьская 7. Октябрьская площадь 7. Это новый дом, где на крыше образовали такое вот пространство, двор-сад. Провели озеленение, там сейчас будут еще мебель добавить.
1: Да, там красиво.
0: Одним словом, для того, чтобы люди, которые живут в этом доме, могли выходить вот на крышу своего дома. Там замечательный совершенно вид на реку, на центр города, на филармонию в том числе, на храм. И вот люди могли бы там, ну, если погода позволяет, находиться, кто-то с ноутбуком поработать, кто-то кофеек попить, курить нельзя. В общем, такое пространство очень любопытное. И мы туда, когда установили орган...
1: Сложно было его втащить туда, на крышу?
0: Нет. Там логистически все было достаточно просто. Ну, конечно, потрудиться пришлось. Наши работники сцены поработали на славу. Но все-таки орган туда, когда поставили, пригласили работников средств массовой информации, пришло достаточно много людей, потому что все-таки локация необычная.
1: И погода хорошая.
0: Ничем не банальнее тех локаций, где мы уже играли. И метро, и Вайнера, и стадион у нас был. Вот, надо подумать, куда в следующий раз можно забраться.
1: Какое самое экзотическое было место, где вы играли на мультимедийном органе? В вашей творческой биографии.
0: Поселок Таборы. Нет, я еще когда-то играл, давно-давно играл в таком населенном пункте под названием Шмаковка. Это посредине между Владивостоком и Хабаровском. Там курорт минеральных вод. И когда я играл во Владивостоке, организатор говорит, а вот у нас еще тут есть, вы можете в Шмаковке поиграть. И мы туда ехали. В общем, уникальное место. Но наши есть места ничуть не менее уникальные. И всегда забавно, всегда интересно контактировать в концертном зале со слушателями, у которых нет опыта прослушивания органных сочинений, которые вот как чистый белый лист. Вот чем ты этот белый лист наполнишь, вот так эти люди будут реагировать в дальнейшем на классическую музыку. Это большая ответственность, конечно же, но, тем не менее, это надо проводить, это надо на себе тянуть. Мы же филармония все-таки, несмотря на всю государственность и академичность, мы все-таки областная филармония, обязаны работать в области. И мы вот эту свою задачу стараемся выполнять.
1: Где будут концерты в этом сезоне? Ну, тоже такие, может быть, где прежде, куда вы еще не выезжали? Какие-то новые места?
0: У нас подключились, вот в первый сезон будут концерты в Красноуфимске, Пышме и...
2: Все.
0: Полесской нет.
2: Нет, Красноуфимск, вы сказали, Пышма.
0: Два только, да. Тут у Пихсала стоите. Ну, неважно. И есть города, которые с нами остались с прошлого сезона. Есть города, которые взяли паузу на сезон.
2: Есть город Камышлов, который четвертый сезон.
0: Да.
2: На самом деле, вообще, эта история уникальна. То есть, опять же, это не разовые концерты в территориях Свердловской области. Это сезон филармонии в... территориях, и мы здесь выполняем свою миссию, Свердловская филармония, да, мы даем возможность приобщиться к прекрасному искусству жителям даже самых удаленных населенных пунктов, и, конечно, в том числе, это реализация этого проекта стала возможной после приобретения уникального инструмента, мультимедийного органа, потому что жители территории, а в этом сезоне к проекту подключаются 11 территорий Свердловской области, это 22 концерта, мы даем возможность услышать органы, ну, шедевры мирового органостроения, ну, например, в сэмплах, то есть звучаниях нашего мультимедийного органа спрятаны, да, сокрыты звучания баховского органа в Арнштадте, например, органа Готфрида Зильбермана во Фрайбурге, если что-то не то говорю, Берги. Анатольевич.
0: Берге.
2: Поправьте меня. И другие инструменты. Кроме того, это же широчайший репертуар, который мы представляем нашим слушателям. И это серия концертов. То есть, по сути, и почему проект называется «Муниципальный органный зал». То есть, это целая инфраструктура. Это и зал, как место, где проходит концерт, и зал, как место, где объединяется. Мы формируем сообщество, просвещенную среду. И вот на основе домов культуры, дворцов культуры формируется свой сезон концертный. И формируем его не только мы, Свердловская филармония, но формируют его и начальники управления культуры своих территорий. То есть мы подключаем еще и муниципалитеты к этому. Такая экосистема формируется. Ну и надо сказать, что второе направление работы в области – это органные концерты в наших филиалах концертных залов городов. Ревда, Каменск-Уральский, Асбест и Заречный. Там тоже пройдут в этом сезоне органные концерты. И хочется подчеркнуть, что участниками этих концертов будет и Тарас Анатольевич Богинец, и основной приглашенный органист Свердловской филармонии Иван Царев.
1: Победитель органного турнира. Дуэль органистов, да. Вот, как он называется? Органный поединок? Органная дуэль?
2: Да, по-моему, органная дуэль. Вообще был очень интересный опыт, конечно.
1: Еще уточню, все-таки сколько звучаний, сколько органов в этом мультимедийном? На сайте сообщается, что 24, но звучало как раз-таки, по-моему, 43. Их можно добавлять, что ли, звучание разных органов?
0: Нет, давайте, чтобы путаницы не было.
1: Вот чтобы путаницы не было, сколько всего органов звучит?
0: На сегодняшний день владельцам таких мультимедийных органов доступны сэмплы примерно 250-300 органов на выбор. Органы со всего мира, разных эпох, разного класса, надо сказать. Есть шедевры, есть органы попроще. Вот это то, из чего можно выбирать. Когда мы приобрели орган, мы сразу же приобрели вместе с ним и определенное число сэмплов, которые нам позволили бы стартовать вот в этом проекте в области. И всего у нас в первый сезон было 23-24 органа, там, смотри, как считать. 24 пусть будет. Но за это время мы еще докупили немножко инструментов там, при помощи другой программы. И того на сегодняшний день у нас есть возможность включить и играть на 43 разных инструментах. Разумеется, они не будут звучать все вместе.
1: Естественно.
0: Их надо по очереди включать. У нас есть возможность в ходе одного концерта показывать 2-3 разных инструмента. Вот в первой программе нынешнего сезона в области это будет соревнование 4 композиторов на 4 разных органах. И вот 4 инструмента дают возможность слушателям не только ощутить разницу той музыки, которую мы будем играть, а мы будем играть и музыку Иоганна Себастьяна Баха, и музыку там 20 века, например, но и ощутить разницу звучания органов разных эпох. Они очень по-разному звучат. И вот 4 инструмента мы покажем в первой программе, но всего у нас возможность показать на сегодня 43.
1: Так органа. Все так и есть, никакой путаницы.
0: 43 органа, это на крыше было.
1: Нет, я понимала, что это не одновременно. Что просто изначально говорилось, что 24, но вот...
0: Ну вот. И, разумеется, если нам понадобится для каких-то программ другие органы, мы всегда можем рассмотреть возможность приобретения. Лишь был бы смысл. Были бы достаточно интересные программы. Вот, да. Думаю, за дополнительными органами дело не станет.
1: А как вы выбираете, к какому произведению какой орган лучше подходит?
0: Ну, для начала
1: интуитивно?
0: Неплохо бы, нет, для начала неплохо бы на оригиналах поиграть. На трубных оригиналах, и, по крайней мере, оценить уровень этих инструментов, уровень, насколько это интересно, насколько это необычно, насколько они отвечают тому или иному стилю. Вот. И самое главное, даже не просто отвечают, а насколько они наилучшим образом покажут.
1: Раскрывают.
0: То есть, если ты хочешь подобрать орган под немецкую романтическую музыку, там у тебя выбор будет из 20 инструментов, как минимум. Вот тут нужно выбрать действительно тот, который наилучшим образом это сделает.
1: А если под 20 век или даже 21?
0: Есть великолепные инструменты 20 века. Вот один из самых популярных инструментов, на котором мы играем концерты, вот который звучал на крыше.
1: Роттердам?
0: Это Роттердам, орган 1973 года, одногодок нашего филармонического органа. Один из самых удачных инструментов 20 века. И вот на нем можно играть любую музыку.
1: А чем определяется удачность инструмента? Его класс?
0: Во-первых, насколько он охватывает репертуар, тот, который звучит в концертных залах. Вот наш инструмент филармонии – это орган универсальный. Пусть он по общей классификации относится к средним по размерам инструмента, есть органы гораздо больше, но тем не менее даже в этом своем размере, в этих своих возможностях тембральных, он позволяет играть, в общем, любую музыку. Но дальше у нас есть еще акустика помещения, акустика концертного зала. Она всегда несколько скромнее, чем акустика, например, церкви. А в Роттердаме значительный плюс добавляется то, что это инструмент установлен в церкви. Сейчас эта церковь не работает как церковь. Это такое вот культурно-досуговое место для жителей Роттердама. Но, тем не менее, акустика церкви помогает органу очень сильно. И при этом инструмент обладает рядом выдающихся по красоте голосов. И...
1: Это один из ваших любимых, я так понимаю, органов. Из тех, что внутри мультимедийного нашего органа.
0: Ну, скорее да. Есть инструменты еще, может быть, более любимые, но этот один из самых таких вот универсальных органов, когда включи его, не ошибешься точно.
1: Ну, давайте скажем, что 7 октября стартует 4-й сезон вот проекта «Мультимедийный орган».
2: Муниципальный органный зал.
1: Где концерт состоится?
2: В Верхнем Тагиле.
1: И будем на этом прощаться. В студии «Радиофорум» сегодня были в гостях заместитель директора Свердловской филармонии по проектной и просветительской деятельности Александра Шакирьянова и главный органист Свердловской филармонии Тарас Багинец. Спасибо, что нашли время.
2: Спасибо.
1: И еще раз здравствуйте. Продолжается эфир на «Радиофорум» 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В арт-галерее Ельцин-центра на этой неделе открывается новая выставка «10 печатных историй». Выставка обращается к отдельным главам десятилетней истории лаборатории печатного искусства «Пиранезия Лаб» и в студии «Радиофорум» основатель и руководитель «Пиранезия Лаб», художник и куратор Алексей Веселовский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И руководитель арт-галереи Ельцин-центра Светлана Усольцева. Света, привет.
4: Всем добрый день.
1: В экспозиции представлены произведения художников разных поколений и художественных позиций. Эрик Булатов, Никита Алексеев, Игорь Макаревич, Борис Орлов, Виталий Пушницкий, Владимир Дубосарский, Алексей Веселовский и другие. 10 историй, но я насчитала 12 художников.
3: На самом деле художников гораздо больше, и если вы завтра придете...
1: В экспозиции.
3: В экспозиции и вообще, с которыми мы работаем и сотрудничаем, их гораздо больше. И если вы придете завтра к нам на выставку, то вы увидите галерею портретов художников, там их больше, наверное, 40, реально их еще больше. Хотелось показать больше. Поэтому истории 10. Ну, 10 это мы так придумывали, потому что мастерской исполнилось, лаборатории исполнилось 10 лет в этом году. Ну, и как-то так немножко рифмуется. 10 историй – это то, что можно рассказать за раз. Больше уже как-то сложно.
1: По истории на год, получается? Или не было такой привязки к хронологии?
3: Нет, конечно, нет. Конечно, были разные годы. Были более продуктивные годы, были годы более спокойные. Но смысл в том, что это, ну, какая-то такая круглая цифра, которую вынесли в заголовок. На самом деле истории гораздо больше. И художников больше.
1: Я так понимаю, что к нам в Ельцин-центр из Красноярска приехала эта выставка.
3: Да.
1: В центре это... Площадь мира проходила.
3: Да,
1: там.
3: Мы планировали, что и как бы эта выставка, она придумана была как раз к десятилетию лаборатории, когда мы поняли, что у нас уже накопилось очень много такого серьезного материала художественного и аналитического, и понимания того, что такое печать в современном, для современного художника. В общем, появилась потребность этим делиться с окружающими, с людьми. И, в общем, мы решили начинать не с Москвы, а с России, с как бы городов, где о нас, может быть, меньше знают. И вот как-то поехали из Сибири по направлению к Москве. В Москве эта выставка окажется еще не скоро.
1: А после Екатеринбурга еще куда-то?
3: Да, в Тулу.
1: А в Нижний?
3: В Нижний, скорее всего. То есть это программа долгая будет. И я думаю, что мы и в Нижнем окажемся, и в Перми, и в Калининграде. То есть это идея такая, чтобы это провести по основным городам и познакомить современного зрителя с тем, как устроено печатное искусство. Потому что, ну, это очень серьезная часть, очень серьезный такой раздел современного искусства, которым мы тоже серьезно занимаемся. И, в общем, это такой предмет для разговора, предмет для показа, который содержит... Ну, и как сейчас модно все нарративы укладывать в какие-то истории, сказки, байки. Вот мы поэтому сочинили такие 10 историй, они каждый раз меняются. Эта выставка, она немножечко вот уже из Красноярска, она уже приехала обновленная, и у нас там какие-то изменения есть. И дальше она тоже будет меняться.
1: Лаборатория печатного именно искусства,
3: да,
1: вы так,
3: да,
1: называете. Может быть, поподробнее о самой концепции выставки. Светлана тоже может подключаться.
2: Ну, я подключусь, да, после Ксении.
3: Это такое, знаете, печатное искусство – это то, что обычно не выделяют, не замечают. Его ассоциируют с тиражным искусством, путают с печатной графикой, тиражное искусство. Это,
1: да,
3: это
1: в чем есть
3: слова-синонимы, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, за последние 30, наверное, лет произошли драматические, в общем, изменения в культуре. Если мы будем рассматривать так широкими мазками, то последние 500 лет это были 500 лет печати. Да? Галактика Гутенберга. Если мы вспомним Маршала Маклюина, это культура, которая основывалась на печатном слове, на печатной книге, на печатной информации. И печать – это был инструмент, который позволял информации делиться. И, собственно, это был основной коммуникационный инструмент вообще в цивилизации человеческой. А последние 30 лет произошли драматические изменения. Печать перестала быть основным информационным инструментом. Текст разделился с книгой. То есть раньше текст и книга – это была отдельная, неделимая такая структура, а сейчас текст и книга разделились. И текст существует отдельно в гипертексте, в аудиотексте, а печать осталась. Так же, как театр остался, несмотря на кино и телевидение, так и печать осталась. И художники, которые работали с печатью и которые использовали возможности печати все вот эти 500 лет, как только печать изобрели, да, художники тут же начали начали апроприировать, присваивать себе вот эти технические достижения печатных технологий и возможностей. Мы знаем гравюры Дюрера, потом Рембрандта, Гой и прочих-прочих ребят, которые очень активно использовали возможности печатного искусства для популяризации своего творчества и для донесения своих идей, и, ну, как бы, что немаловажно, для монетизации своего творчества. То есть это такой очень важный инструмент для художника был 500 лет, в течение 500 лет. Сейчас эти функции немножечко изменились, но печать все равно остается очень важным инструментом для современного художника. И если вы пройдете по любой большой выставке, там, я не знаю, приедете на Венецианское биеннале, начнете смотреть, как что сделано и где что как, то, собственно, печатного искусства, печатной графики там, может быть, будет процентов 5, а то и меньше. А вот искусство, которое создано при помощи печатных технологий, технологического искусства, которое напечатано, там будет, наверное, половина.
1: А можно примеры, что это такое? Что вы имеете в виду? Вот это напечатанное искусство.
3: Вся современная фотография – это печатное искусство.
1: А вот у меня, кстати, был вопрос, почему вы говорите о последних 30 годах, хотя фотографии у нас там в середине 19 века.
3: Ну, фотография, на самом деле, долгое время вообще не признавалась как вид искусства, да, она существовала несколько особняком. И фотография как раздел, как медиум современного искусства, я думаю, что она начала существовать, ну, наверное, лет 40, может быть, 50 активно так. А признание, вот как бы фотографы прорвали такую музейную, что ли, оборону и появились в музеях в виде цифровых отпечатков фотографий, это произошло, в общем, практически последние 20-30 лет. Вот. Поэтому здесь много сложных процессов. Я боюсь, что мы вот там в 5 минут...
1: Да, забуримся.
3: Да, я боюсь, что я буду путать немножко. Но очень важно разделять, что печатная графика – это одна история, то есть это графические технологии, то есть это графическая парадигма, черно-белое изображение, как правило, или цветное условное изображение, которое отпечатано определенным тиражом, это уже тиражная печатная графика. А вот печатное искусство – это чуть больше, оно шире, потому что современное искусство, оно... То есть конвенции современного искусства и рамки современного искусства, они давно так сильно расширились. Ну, допустим, пример очень простой. Художник создает произведение в цифровом виде, он рисует на планшете или на компьютере. И после этого каким-то образом это же нужно показать, реализовать. Иногда это показывается с планшета в виде цифрового изображения, а иногда это как цифровая живопись распечатывается, опять-таки, цифровым способом, а может быть и не цифровым. Сейчас это уже очень модно обратно вернуться. Такая постцифровая история пошла. То есть многие это печатают.
1: Да, каналогом все
3: возвращаются. Каналоговым, да, возможностям. И художник вот эту цифровую живопись, то есть виртуальное абсолютно искусство, приземляет при помощи печатных технологий. Потому что по-другому больше никак нельзя это приземлить. А кроме всего прочего, на секундочку появилась 3D-печать. Биологическая 3D-печать.
1: Ой, это что такое?
3: Ну, на самом деле...
1: Это когда печатают органы человеческие?
3: Конечно, это же когда печатают клетки, печатаются. Я вот тут пока летел, читал Диму Булатова, есть такой популяризатор сайенс-арта и очень-очень серьезный куратор, который работает с сайенс-артом. У него замечательный канал. И вот он в канале описывает, что сделали принтер на основе хоботка самки комара, ну вот это, который она кровь сосет у честных людей.
1: Нашу, да.
3: И вот на основе этого хоботка сделали принтер, потому что вот этот хоботок, оказывается, выдерживает определенное давление, которое, ну, то есть он, это получилась такая микродюза, там меньше 20 микрон капля вот этого дюза, и, соответственно, вот при помощи этой микродюзы печатаются непосредственно клетками, печатаются какие-то клеточные организмы, то есть какие-то совершенно сумасшедшие технологии. Но, опять-таки, это печать.
1: Все заимствуем у природы.
3: Что-то заимствуем, да, что-то придумываем свое.
1: И все-таки, Алексей, вот до конца, чтобы мне понять, печатное искусство, оно шире, чем печатная графика.
3: Печатное искусство, оно объединяет в себе все печатные технологии, не только графические печатные технологии, не только традиционные печатные технологии эстампа, да, которые вот классические мы знаем, афорт, литография, шелкография.
1: Мецотинт.
3: Мецотинт – это разновидность, да, глубокой печати. Поэтому печатное искусство – это гораздо шире. И к печатному искусству современный художник прибегает уже не как сугубо специфическому методу производства произведения искусства, а как к некому медиуму, который он использует ситуационно в зависимости от тех задач, которые он решает. И очень часто художник, которым занимается скульптурой, например, или фотографией, или живописью, он пересобирает свое творчество в печатном медиуме, и мы помогаем ему это делать. Собственно, лаборатория этим занимается, это основная наша задача. Он пересобирает свое творчество в другом медиуме, помещает в другой контекст, и оно начинает звучать по-другому, обогащая тем самым и творческий путь художника, и наше восприятие как зрителя. Вот, собственно, основные задачи и то, что мы делаем и как мы делаем.
1: У меня был один из вопросов, просто когда вот я перечисляла имена: Эрик Булатов, Владимир Дубосарский, Леонид Тишков, Валерий Чтак. То есть это художники, в первую очередь, известные своей живописью. Сложно. Ну, Тишков,
2: объекты. Ну, кроме Леонида Тишкова.
1: Да, у него да, вот да. эти как-то...
3: Ну, таблоиды. Сложно сказать. Да. Я бы сказал так, что, например, ну да, Володя Дубосарский...
2: Ну, может быть, широкая аудитория.
3: Да, широкая таким, аудитория, да. да, да. Тут разговор-то же на самом деле вот... Опять-таки, что современный художник, он перестал быть медиаспецифичным автором. Я поясню это ругательное слово.
1: Да,
3: искусствоведческое. То есть, 100 лет назад, если художник занимался живописью, писал картины, то он только живописью и занимался, и только картины и писал. Сейчас, на самом деле, художник чаще всего выходит за рамки одного медиума и, ну, и занимается больше, чем только живописью. Например, тот же самый Эрик Булатов, он создавал массу рисунков, то есть это графическая история. У него есть скульптуры, которые во многом развивали тему его холстов. И на самом деле текстовые холсты его сложно назвать живописью в широком смысле этого слова, потому что это, ну, скорее тексты на холсте. То есть это очень условные такие современные искусства, оно вот эти границы размывает, и они становятся все более и более условными. Вот. И в этом смысле, ну, наверное, все авторы, так или иначе, все большие художники 20 века и современные художники, они так или иначе взаимодействовали с печатным искусством, с печатными технологиями по разным причинам, с разными задачами. И, собственно, вот об этом и будут истории. Какие, какие задачи художники видят в печати, как они их решают, и что, и как они пересобирают свое творчество, пересобирают свои идеи в другом медиуме. Когда Булатов переходит, скажем, из картины, ну, которая пишется на холсте, переходит к картине, которую он делает объемными буквами, это тоже картина, он называет это тоже картиной. Он пересобирает восприятие тех самых текстов, тех самых букв, и он мыслит уже пространственно. Но, тем не менее, мифология этого пространства, его идеология, она остается той же самой булатовской, несмотря на то, что появляется реальное третье измерение, но это третье измерение, которое у Булатова, оно метафизическое, оно, это метафизическое третье измерение, это глубина картины, это пространство картины, которое он в данном случае показывает пространством третьего измерения. Вот, поэтому я опять-таки не буду сильно залезать в искусствоведческие какие-то термины.
1: Дебри.
3: И дебри, да, но вот основная задача, которую мне хотелось бы показать и как куратору этой, куратора этой выставки, это как раз то, как пересобираются идеи каждого автора, как он проявляется в другом медиуме.
1: Это, конечно, у нас один из любимых жанров – рассказывать о выставке, еще не побывав на выставке. И все-таки вот уточню. 10 историй – это одна история, она может состоять из работ нескольких художников. Это именно какая-то история. У нее есть какое-то, может быть, название.
3: Ну, нет, названия у каждой истории нет. И более того, я каждый раз эти сказки рассказываю по-новому.
1: Заново сочиняете?
3: Нет, не сочиняю заново, просто что-то вспоминается. Это, знаете, есть сказки, которые пишутся в текстовом режиме, а есть, которые сохраняются вот как бы в режиме такого спеллинга, то есть именно изустно.
1: Мифотворчество называется.
3: Настоящая сказка, она изустная, она не записывается. Вот, поэтому я каждый раз немножечко по-разному рассказываю эти истории, И да, есть истории, которые объединяют разных художников. Вот мы сегодня как раз со Светой, я рассказывал разные истории, и это самое интересное, потому что еще такой аспект мастерской, лаборатории, в которой художники встречаются друг с другом, во-первых, взаимодействуют друг с другом, помимо того, что они взаимодействуют с технологией, с мастерами-печатниками, которые помогают им реализовать свои замыслы, они еще встречаются в мастерской. И они очень сильно взаимовлияют, взаимоопыляют друг друга. То есть это те контакты, которые, ну, как бы выстраивают во многом ткань культуры, ткань взаимодействий. И вот если посмотреть, опять-таки я говорю про галерею портретов, то есть посмотреть на эти лица.
1: Это художники за работой, за станком.
3: Это художники за работой, за станком, за просто в мастерской. Там кто-то что-то делает, кто-то просто пришли в гости. То есть это какая-то вот такая галерея лиц. И начать, можно просто начать рассказывать истории про этих людей, как они взаимосвязаны с собой. Где-то они родственники, где-то они друзья, где-то они антагонисты даже, может быть. Где-то они друг другу помогают, где-то они работают. И вот выставка, она по мере прохода по выставке, вот эти истории, они всплывают. Я их иногда рассказываю. Ну, скажем, вот сегодня я рассказывал историю про то, что старшее и младшее поколение у нас на самом деле на выставке представлены три основных поколения авторов. Это уже во многом там, большинство, к сожалению, ушедшие от нас мэтры, как Эрик Булатов, как Никита Алексеев. И молодые художники Никон Филиппов, Аня Комарова, кстати, екатеринбургская художница.
1: Я хотела спросить даже, кто екатеринбуржцы помимо Леонида Тишкова?
3: Ну, на самом деле и Леонид Тишков, и Аня Комарова, и вот я сегодня вспоминал, у меня полмастерской, это ребята с Урала, которые работают, то есть у меня печатница, главная печатница у нас, это Лера Еременко, она из города Реж. Это у нас уральская диаспора очень сильно представлена.
2: Да, но работы Ани Комаровой были полтора года назад в атриуме в Ельцин-центре. Такие световые инсталляции, световая инсталляция «Лапы», которую можно было видеть, мне кажется, полгода, может быть, чуть больше.
1: А, вот это вот все, это Анна Комарова?
2: Да, это Анна Комарова.
1: Такие лапы, как облака, немного,
2: да.
1: напоминающие чем-то.
2: А вот на выставке будет ее графика. Угу. Совсем тоже неожиданная.
3: Тоже, да, довольно сложная. И на самом деле здесь еще важно рассказ истории. Это про то, как это делалось, про то, как это устроено. То есть в печатном искусстве, вообще в искусстве в современном, помимо... То есть вот момент того, как это делается, конструкция произведения, его внутренняя логика, она содержит очень много смыслов. Она иногда вскрывает смысл самого произведения. То есть то, как это сделано, значит иногда больше, чем визуальное, собственно, прочтение произведения. Такое тоже бывает. И когда ты понимаешь, как это сделано, ты видишь произведение уже совершенно по-другому и понимаешь какие-то другие глубинные, более серьезные смыслы, которые хотел вложить в это дело художник.
1: Почему свою лабораторию вы назвали Пиранези? В честь итальянского, то он там был археолог, архитектор.
3: Да, график.
1: График,
3: на самом деле,
1: бумажный архитектор.
3: На самом деле это чисто такая... Ну, не случайность. У нас мастерская находится на старой московской бумажной фабрике. Это самый древний, самый старый художественный кластер вообще в России, который основан больше 25 лет назад. И мы находимся в пространстве, то есть нам досталось пространство, но как-то так получилось. Оно трехсветное, больше там, 20 метров высота потолков у нас, 3 этажа в мастерской. И это в одном
1: 20
3: всем...
1: метров?
3: Да, да. То есть это не просто 3 этажа, а 3 высоких этажа. Вот. И, собственно, когда ты это пространство видишь, ты тут же вспоминаешь гравюры Джованни Баттиста Пиранези. У него была такая серия «Ла консьери», «Тюрьмы». И мой старший товарищ Борис Трофимов, когда мы... Первое мероприятие, которое проводилось в Пиранези Лаб, когда я только-только получил ключи, ко мне пришли наши с Борей молодые ребята-студенты и сказали, а можно мы справим свадьбу там? И первое, что у нас произошло, это была свадьба наших бывших уже студентов, замечательных ребят. И вот мы, сидя на этой свадьбе, будучи приглашенным на ней, еще не было названия этого пространства, выпивая по рюмочке, и вот Борь мне говорит: слушай, Лешка, это же Пиранези. Это же настоящий Пиранези. Ну, так и получилось Пиранези. То есть, есть крестный отец у этого названия, Борис Владимирович Трофимов, замечательный дизайнер книжный и художник, и педагог. Вот. Но название вот родилось благодаря вот такому стечению обстоятельств.
1: И на этом будем прощаться. Зовем всех еще раз в арт-галерею Ельцин-центра на выставку «10 печатных историй». А в студии «Радио Форум» сегодня были в гостях художник и куратор, основатель Пиранези Лаб Алексей Веселовский и руководитель арт-галереи Светлана Усольцева. Спасибо, что нашли время.
2: Приходите на выставку.
3: Приходите. Спасибо.
4: Интервью на 104.5 FM. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
7: День добрый.
8: Вот о чем хочу спросить, именно оставаясь в теме КТ в кардиологии. Все-таки диагностика последних, ну, скажем так, 10 лет и даже чуточку больше, она на что настроена? На раннюю диагностику всевозможных состояний. Вот это самое КТ в кардиологии, в том числе многосрезовое, 500 где-то больше. Возможно, при ранней диагностике или все-таки, если мы уже идем вот на 500 срезов, это значит, что определенная тяжесть прожитого мы уже с собой тащим.
7: Давайте разграничим. То есть 500 срезов – это возможность исследовать пациентов, которые сложны для других компьютерных томографов. Мы получаем замечательные информативные КТ-коронарографии на 64 срезах. Прекрасно абсолютно. Но я повторюсь, там есть определенные ограничения. Вот для таких пациентов с ограничениями, для оценки более тонких изменений, более мелких сосудов, предназначены вот эти тяжелые, скажем так, мощные аппараты. Соответственно, про раннюю диагностику, что 64, что 512, КТ-коронарография – это метод, который позволяет без каких-то серьезных рисков для пациента, они не укладываются в обычную клиническую, скажем так, картину человека, болеющего сердцем, как правило, это мужчины старше 50 лет, там пьющие, курящие там, и все остальное, что называется, с повышенным весом. А если это подтянутый спортсмен в 30 лет, да, и у него болит сердце, что с ним делать? Вот для этого и предназначена как раз методика, которая позволяет буквально за 15 минут разобраться, есть проблемы с сердцем, с коронарными артериями или нет. А вот если они уже есть, вот тогда уже подключается тяжелая медицина, инвазивная коронарография, баллонная дилатация, стенты и так далее, и так далее. Раньше такие пациенты, на самом деле, им говорили: да что ты говоришь, у тебя голова болит, а не сердце.
8: Ну, то есть пока картина уже не была явная и не происходила катастрофа,
7: они уже приезжали с инфарктом миокарда, да, такие пациенты. А сейчас есть возможность, не углубляясь в тяжелые методики, приехать в амбулаторном периоде, спокойно как бы разобраться с этой ситуацией и зачастую спасти пациента.
8: И если я правильно понимаю, то и 64 среза в Екатеринбурге есть, и больше есть, и до 500 тоже, в общем-то, если поставить задачу, то найти можно.
7: Да, на самом деле есть такая сейчас возможность именно обследоваться на аппаратах экспертного класса. Действительно, сейчас появилась такая возможность.
6: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
9: В эфире «Радио Форум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Добрый день. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. В Екатеринбурге продолжается подключение тепла в объектах образования и здравоохранения. Тепло дали в сотни школ, детсадов, больниц. Также батареи включили более чем в 1000 жилых домов. Массовый запуск тепла в многоквартирных домах начнется сегодня. До конца месяца тепло будет у всех. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, или в городскую диспетчерскую 304-1205, сообщает «Новый день». Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области почти 31 миллион рублей на расчистку русел рек Ница и Ирбит. Работы по расчистке 4 участков должны завершиться до 10 декабря, сообщил губернатор Денис Паслер, на которого ссылается «Коммерсант». После расчистки снизится риск паводка. Из-за разлива рек минувшим летом в районе были затоплены почти 200 домов. Екатеринбург и Иорданию свяжут прямые авиарейсы. Летать по маршруту с 2028 года планирует иорданская авиакомпания Royal Jordanian. Это крупнейший авиаперевозчик Иорданского Хашимитского королевства. Единственное в России почетное консульство Иордании открылось в Екатеринбурге в апреле этого года, сообщает Уралинформбюро. 6-летняя китаянка Лянь Юньджи в сентябре дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика. Сначала девочка собрала его за 4,5, а затем улучшила результат до 4,27 секунды. Доллар на пятницу 84,90.

0: Никиты Алексеева, Игоря Макаревича, Бориса Орлова, Виталия Пушницкого, Владимира Дубасарского, Леонида Тишкова, Никона Филиппова и других. Выставка «10 печатных историй» обращается к отдельным главам десятилетней истории лаборатории печатного искусства «Piranesi Lab», предлагая взглянуть на них как на последовательность опытов и ситуаций. Выставка работает с 26 сентября до 29 ноября.
1: Кроме того...
0: Кстати, завтра Алексей Веселовский проведет кураторскую экскурсию по выставке и расскажет несколько печатных историй из практики работы его лаборатории. За 10 лет работы мастерская Piranesi Lab стала местом встречи художников разных поколений. Алексей расскажет о закулисье печатных процессов и совместной работе художников и мастеров печати. Начало в субботу в 12 часов, вход по билету в галерею. Он стоит 350 рублей.
1: Концерты.
0: Очередной концерт из цикла «Комнатная музыка» 4 октября состоится на площадке Public Market в Ельцин-центре. На концертах этого цикла выступают молодые академические музыканты, начинающие группы и талантливые поп- и эстрадно-джазовые исполнители из Екатеринбурга. На таких вечерах играют, как правило, несколько коллективов, и на ближайшем 4 октября выступят три группы. Это «Принцесса Невидимка», «Служба поддержки землян» — это проект, играющий музыку на стыке нескольких жанров. Его участники называют свое творчество «музыкой надежды для уставших душ и мягких сердец». И третий музыкант, диджей Вьюга, это уральский электропоп-проект с текстами о трудной юности и исцелении. Конец цитаты. Начало 4 октября в 19 часов. Входной билет стоит 400 рублей.
1: И еще.
0: И возвращаясь к этой неделе, 27 сентября в рамках публичной программы выставки «Романтизм жив. Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов» состоится пешеходная экскурсия по Уралмашу после конструктивизма «Капром на Уралмаше». Район Уралмаш – один из главных памятников конструктивизма в Екатеринбурге, но его архитектурная история не закончилась в 30-е годы 20 века. После распада СССР здесь появились новые дома и храмы. Советские здания обросли надстройками и новыми фасадами, а пустующие пространства между ними стали заполняться архитектурой совсем другой эпохи. Участники прогулки посмотрят на знакомый район через призму капиталистического романтизма и увидят, как постсоветская архитектура взаимодействовала с конструктивизмом, пыталась ему подражать, спорила с ним и приспосабливала под новые представления о городе. Экскурсию проведут авторы книги «Круги Капрома», архитектор Даниил Веретенников и урбанист, архитектурный антрополог Гавриил Малышев. Участие в экскурсии стоит 1000 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи – Ельцин-центр. Скажем так.
2: Скажем так.
1: Скажем так.
2: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
3: Как скажете.
4: 12+.
2: На радиофорум продолжается дневной интерактив. У микрофона Маргарита Балакирская. Вы слушаете программу «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним сейчас происходит. Эксперт нашей программы, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Добрый день. Да. А говорить мы сегодня будем о полиглотах, о билингвах, в общем, о тех, кто владеет не одним языком, и о том, что у них в головах этих замечательных людей происходит. Елена Львовна, сколько языков в вашем арсенале?
5: Вот вы знаете, в старых советских анкетах, да и, в общем-то, и в современных анкетах, это вообще выражено достаточно корректно. Когда есть вот пункт про иностранные языки, и спрашивается, значит, что я делаю на этом языке, да, читаю и могу изъясняться, только читаю. Читаю и перевожу со словарем, да, вот эти вот уровни. Мне кажется, что это именно корректно, потому что

0: Это отражает вот эти, значит, разные фазы. Поскольку я все-таки ученый, а не, ну, как таковой вот переводчик или ну, непосредственный коммуникатор, да, то мои языки, они, ну, скорее все-таки, конечно, пассивные. Был когда-то школьный английский в спецшколе, ушел в пассив.
1: Раз.
0: Практики мало. Польский просыпается в стране, и я могу, конечно, читать и переводить и так далее.
1: Два.
0: Другие славянские языки тоже просыпаются в странах. То есть я бы не сказала, что я ими владею. То есть я могу какие-то элементарные вещи сказать на уровне там «спасибо», «до свидания», «спокойной ночи» и так далее. И, конечно, читать. Читать и понимать. Вот это да.
1: Вы еще один язык забыли, как минимум.
0: Нет, я и говорю про другие славянские.
1: Латынь.
0: Чешские. А, ну, латынь, ну.
1: Ну, кто ж латынь-то не знает, правда?
0: Ну, конечно. Ну, то, что тогда на уровне какого-то книжного знания понятно, что и латынь, и старославянский, и там древнегреческий, но это все не знание, это, так сказать, умение использовать в каких-то случаях.
1: То есть, получается, вас нельзя назвать полиглотом?
0: Нет, нет, меня нельзя назвать полиглотом.
1: Тогда, пожалуйста,
0: конечно,
1: объясните, сколько языков должен знать и в каком объеме человек, чтобы он гордо о себе мог так сказать: я полиглот.
0: Ну, это все тоже очень и очень трудные вопросы. Есть широкое понимание и есть узкое понимание. В узком понимании билингв, ну, и полиглот тоже, это человек, который с детства все-таки владеет, находится в соответствующей среде. Предположим, вот он живет, ну, условно говоря, давайте... Пусть он живет в Казахстане, да, у него русские родители, которые с ним говорят по-русски, да, но при этом он ходит, например, в казахский садик, ну, или, может быть, у него, скажем, отец казах, поэтому отец поддерживает в нем казахский, да. Вот в этом случае, да, когда у человека есть поддержка языка, и кто-то из родителей или там в садике, в школе говорит с ним по-казахски, кто-то по-русски, он казахско-русский билингв.
1: Ну, с билингвом понятно, билингв – это два языка, а полиглот, я так понимаю, количество языков не определено строго.
0: Ну да, ну вот у меня есть, например, друг, который живет в Бельгии. Вот его сын владеет, ну, как минимум, тремя. То есть отец поддерживает в нем русский, мама поддерживает французский, а в школе там, и в каких-то других организациях, значит, там поддерживается нидерландский. Вот как минимум три. Ну и, естественно, поскольку мальчик современный, то он очень много чего по-английски делает.
1: А представим себе, если человек, ну, разумеется, знает свой первый язык, например, да, русский язык, и при этом владеет каким-нибудь туристическим минимумом, ну, который позволяет ему на стойке ресепшн в турецком отеле потребовать себе номер чуть получше. Он может о себе гордо сказать: так я билингв?
0: Да нет, конечно. Нет, конечно. Вот я сказала про узкое понимание, да, широкое понимание, оно очень размыто. Для этого и вводится сейчас, ну, уже введено, конечно, такое экзаминирование, так сказать, да, на уровне. Когда тебе присваивают вот эти вот уровни БЦ, да, для того, чтобы ранжировать твои знания. И в широком понимании говорят, что билингв или там полиглот, полилингв, те, кто свободно владеют, но никто ведь
1: степень
0: не измерил.
1: Свободы.
0: Степень свободы – это вот этими, значит, экзаменами, так сказать, можно хоть как-то ее измерить. А вот если говорить о таком когнитивном аспекте вот, билингвизма, то в этом случае это измеряется так, хотя это измерение тоже, вы знаете, очень сложное. Да? Значит, есть субординативный билингвизм, прошу прощения за столь специальный термин, это когда у тебя есть два языка, например, но ты один выстраиваешь по лекалу другого. То есть он находится в субординации к другому.
1: Один из них все равно подчиняется. Что-то важнее.
0: Подчиненный, и ты вот, как мой друг говорит, я говорю по-русски на пяти языках, например, да? То есть ты просто переводишь с русского вот на эти языки.
1: То есть думаешь, что ты по-русски.
0: Думаешь по-русски, переводишь. И при этом у тебя и структуры калькируются и так далее. Нет, ну где-то, может быть, ты все-таки как-то можешь соблюдать синтаксис, но в целом вот у тебя в субординации. Это, конечно, не позволяет говорить о том, что у тебя ну совсем свободно вот эти два языка.
1: А
0: но
1: совсем все-таки свободно, это второй
0: да,
1: вариант.
0: Да, это второй тип. Все-таки это тоже в широком смысле считают видом билингвизма. Хотя, ну, я бы не считала все же. А вот второй, это, конечно, более четкая такая ситуация, в смысле билингвизма, когда он у тебя координативный, то есть у тебя эти языки находятся в координации друг с другом, и ты можешь не переводить с одного на другое, как бы переключать регистры в сознании, что вот ты перешел там на один, на другой, и когда тебе нужно, то ты можешь нужные какие-то понятия, для которых нет слов в другом языке, брать из первого,
1: когда, например, нужны синонимы, а в своем языке... Ну, вот у нас же нет такого понятия, которое бы одним словом переводилось на русский язык, как хюгге. Хюгге,
0: допустим,
1: ну, самое
0: да.
1: такое сейчас известное, наверное, скандинавские
0: да,
1: языки,
0: да, да, да,
1: а тебе
0: да.
1: нужно... Ну, можно сказать уют, комфорт, но это немножечко не то, и ты используешь.
0: Это не то, конечно, да. И ты используешь... Нет, ну, хюгге это уже, конечно, заимствование, так сказать, русский язык, но если представить себе тот уровень, когда еще бы не было этого заимствования. Я вообще тут была поражена, когда я увидела в Москве на Новом Арбате еще года три назад полку книг про хюгге, полку. Настолько, да, огромное количество, если даже, значит, не целый шкаф. Настолько это сейчас, ну, точнее, пожалуй, года три назад, да, вот было востребовано.
1: Там просто картинки. Ты открываешь, и все.
0: Да, и ты видишь эти печеньки,
1: каминчик,
0: кофе, да.
1: Елена Львовна, как вы думаете, а на самом-то деле может человек знать одинаково хорошо, да ладно, несколько, пусть даже только два языка, одинаково хорошо?
0: Это в любом случае миф. В любом случае миф. Он их может знать прекрасно, два языка, но не одинаково.
1: Даже если, например, одновременно с детства, с младенчества ему дают эти два языка, все равно так получается, что что-то он будет хуже знать.
0: Не хуже, а по-разному. Потому что языки все равно слиты с мышлением, слиты с культурой. И у тебя один язык будет в большей степени предназначен для одних сфер действительности, другой язык для других сфер действительности. То есть все равно будет определенное распределение. В каких-то случаях ты, конечно, сможешь легко переходить с одного, но в каких-то случаях будет распределение, это вот, так сказать, различные ситуации, хорошо известные, уже, значит, описанные билингвами, ну, например, вот он прекрасно знает два языка, но считать может только
1: это
0: на одно.
1: Со счетом интересная штука. Я знаю, что вы поговорили со своими знакомыми, которые россияне или бывшие россияне. Они живут в других странах. И там очень часто проблемы именно со счетом.
0: Со счетом, да. Как раз вот это наши первокурсники хотели встретиться с такими хорошими знатоками, значит, других языков. И проблемы со счетом выражались по рассказам вот наших корреспондентов, значит, выражались в том, что понятно, если ты привык на одном, так сказать, языке, что у тебя сначала ставятся десятки, а потом единицы, предположим, а другой язык требует сначала поставить, значит, единицу, а потом десятку, Слушайте,
1: это с ума
0: ты
1: сойти.
0: Не можешь, да, особенно если ты не математика, вот как мы с вами, да, то ты не можешь вот это все легко переключать, эти регистры, да, и ты уж, потому что счет это же еще отдельная знаковая система,
1: включенная. При том, что женщина, которая живет в Италии, тоже из России, она сказала, что там проще.
0: Она сказала, что там проще, потому что все-таки итальянский счет более похож на русский. Тут еще ведь вот от этого все зависит.
1: А предыдущий пример – это Скандинавия, например, да?
0: Ну, вот нидерландский язык, иврит. Особенно иврит. Коллеги, которые живут там, говорят, насколько трудно и им писать, в каком они году, предположим, заполняют журнал. Потому что год ведь тоже надо перевести на особую систему летоисчисления. И вот это, конечно, сложно.
1: А с какими еще проблемами сталкиваются, ну, так называемые многоязычники, которые уехали, например, из России в другую страну? Ведь еще и проблема интонации разных, даже если они прекрасно знают и другой язык, кроме русского.
0: Конечно. Проблема и интонации, и шире, я бы сказала, включение в коммуникативную ситуацию. А коммуникативная ситуация в каждой культуре своя, естественно. И ты, когда ты знаешь язык, тебе мало знать вот все по уровням, так сказать, фонетику, морфологию, словообразование, лексикологию, синтаксис. Этого мало. Ты должен знать коммуникативные практики, так называемые, этой
1: вот
0: страны.
1: Конкретный пример.
0: Да, да, вот конкретный пример. Коллега, который жил в Одессе, значит, рассказывает, что ему очень сложно сейчас в Бельгии, где он находится, все время помнить, что надо разговаривать с несколько другой энергетикой, так
1: то есть,
0: скажем.
1: Не так эмоционально.
0: Не так эмоционально, потише, поспокойнее, не так жестикулировать. Активно,
1: то
0: потому
1: есть,
0: что
1: его манера речи больше на итальянскую похожа, более
0: эмоциональная. Ну, допустим, да, потому что если он со своей привычной манерой будет с ними разговаривать, то им будет казаться, что он агрессивен слишком.
1: А это вообще не так.
0: А это вообще не так, просто он привык к другим коммуникативным особенностям. А мы с вами уже ведь разговаривали, что отличается-то ведь многое. Даже то время, через которое нужно поддерживать собеседника. Да, в одной культуре будет казаться, что ты невежлив, если ты не поддерживаешь.
1: Ага, ага, вот
0: да,
1: это
0: вот
1: не
0: этим
1: делаешь,
0: вот.
1: Да.
0: Да. В другой культуре, значит, наоборот, будет потребность в том, чтобы ты чаще. То есть надо вот все вот эти вещи знать. И знание языка предполагает знание коммуникативных сценариев.
1: Вовлеченность в другую культуру, более широкий диапазон.
0: Конечно, конечно.
1: Один из наших предыдущих эфиров и программы, скажем так, очень рекомендую его на YouTube-канале «Горожане. Разговор» посмотреть. Он назывался «Культура обращения». И это тоже интересный нюанс.
0: Еще бы.
1: Вот ваша знакомая преподаватель уехала в Израиль, сейчас преподает в школе или в вузе. В общем, общается с детьми.
0: В колледже. Да, общается с детьми.
1: Она знает иврит.
0: Она прекрасно знает уже, так сказать, иврит, но...
1: Но.
0: Естественно, поскольку она уехала после 30 и здесь тоже преподавала, и привыкла к той коммуникации между студентом и преподавателем, или школьником,
1: и имя, преподавателем. Имя, отчество и вы.
0: Имя, отчество
1: вариантов.
0: И вы, естественно, она привыкла. И когда она погрузилась в другую среду, ей было очень сложно слышать, что дети ей говорят как бы «ты». И по имени, ну, что-то вроде там «ты Аня», предположим.
1: А это принято там так?
0: Или «ты Наташа», или «ты Лена», условно говоря, да? Почему сложно? Ну, не потому, что она такой вот консерватор. Нет, конечно, это предельно демократичный человек. Дело не в этом, но просто это совершенно другой коммуникативный сценарий. И это другая дистанция.
1: А она воспринимает это как знак неуважения и фамильярности?
0: Она воспринимает это как знак другой дистанции. как раз она вот и, так сказать, рассказывает, что дети могут врываться в учительскую, условно говоря, значит, пихая дверь ногой. Ну, вот по тому коммуникативному сценарию. И говорит о том, что когда у них появился британский преподаватель, он начал детей строить, как сейчас бы сказали, не по-детски.
1: Кто победил?
0: Ну, не очень знаю, но кажется, этот преподаватель, но детям было сложно. То есть он заставлял их говорить: мистер там такой-то, Браун, допустим, и они должны были, вот не ты, Джон.
1: А я рада, что он победил в том самом споре.
0: Ну, в общем.
1: Тем не менее, почему родной язык или первый язык называют языком слез?
0: Могут называть языком слез. Значит, ну вот, есть несколько ситуаций, они описаны. Допустим, девочка польско-русский билингв. Мама поддерживает русский у нее, а в садике, в школе она, естественно, говорит по-польски. Польский тоже знает прекрасно. Но когда она плачет, допустим, ну, кто-то ее обидел, она вот в этом плаче использует русский, хотя ее не понимают вокруг, допустим, да, потому что она в состоянии эмоционального возбуждения и даже аффекта прибегает к своему такому вот привычному для слез языку, потому что она когда чаще плачет? Понятно, что дома с мамой. Да ты вообще плачешь.
1: Это воспел советский кинематограф. Помним мы радистку Кэт, которая звала маму, когда рожала. Помните эту сцену? Собственно, да, вернулась да. Для нее проблемами.
0: Да, да, да, да, да. Да.
1: По поводу того, пользы больше или вреда в многоязычии. Ну, конечно, есть денежный аспект. Как-то было даже американское исследование, которое говорило об экономическом преимуществе. Билингвы в среднем зарабатывают на $3000 больше, чем монолингвы. Но я думаю, что не нужно быть исследователем, чтобы это и так понимать. Больше возможностей. Но, по-вашему, Елена Львовна, что дает, какие плюсы дают? Дает знание нескольких языков.
0: Если даже ты их не выучил до уровня билингва, учи языки, детка. Это вот мем. Знаете, у нас среди студентов ходит, предположим, учи латынь, детка, в аду никто с тобой по-английски говорить не будет, да, или там, значит, там учи греческий, детка, учи старославянский, детка. Конечно, нужно учить как можно больше языков, или хотя бы два, но очень хорошо, или, значит, несколько. Потому что, ну, во-первых, это элементарная гимнастика ума,
1: логики. То есть бегом от Альцгеймера.
0: Что?
1: Бегом от Альцгеймера. Тоже еще известный мем один.
0: Безусловно. Бегом от Альцгеймера, и очень часто в старости, когда есть возможность уже быть посвободнее, люди занимаются тем, что учат очередной язык. Те родители, которые вот уводят детей от нагрузок по изучению другого языка, ошибаются, потому что это не только тренировка памяти, а человечество ведь в 21 веке, когда интернет заменяет память, оно уже понимает, что падает в бездну. Нам становится все больше и больше понятно, что память надо возвращать. Этот когнитивный навык нельзя терять, нельзя доверять интернету и так далее. Значит, и тренировка памяти, и тренировка логики. Главное – это вход в другую культуру. И это еще формирование гибкости мышления. И это очень существенное окультуривание тебя.
1: А это уже другая тема, но я хотела еще добить вот эту тему про здоровье ментальное. Некоторые исследователи считают, что для детей, наоборот, это может оказаться вредным, потому что это затруднит процесс обучения по другим дисциплинам. Вы в это верите или нет?
0: Нет, конечно. Я еще не видела ни одного примера, чтобы это затрудняло. То есть, если вот у кого-то есть научно доказанные соответствующие эксперименты, то я, может быть, во что-то поверю, но сама никогда об этом, значит, не читала, не встречала и совершенно не считаю, что в моем сознании, если я читаю там что-то на разных языках, это чему-то мешает.
1: А может существенно помешать, то есть совсем кардинально помешать обучению, плохая память? То есть у человека действительно плохая очень память. Это все, это крест, он не сможет второй язык выучить?
0: Ну, нет, это не крест,
1: вот у вас,
0: конечно,
1: ученики, например, вы им латынь преподаете и, в общем, еще и зачеты, экзамены принимаете. И вы видите, что у человека плохая память. Есть ли какие-то тренинги?
0: Безусловно, безусловно. Вот, понимаете, мы говорили не так давно с коллегой из Канады, которая очень жаловалась, что у них всякие комитеты защиты прав студентов... И, значит, мамаши всякие, да, перегибают палку и говорят, что если преподаватель просит учить больше, чем 5 или 10 слов в неделю,
1: да ладно, неделю, 5-10, это, как правило, в день учится,
0: то он нарушает права ребенка 20-летнего, значит, например. И, естественно, ребенок не знает ничего. И сейчас все больше говорят, что это очень пагубные, прискорбные и так далее вещи. У нас ведь действительно в мире, вот вы посмотрите, складывается ситуация. Значит, допустим, Старый Свет все-таки настаивает на как минимум двуязычие. В Европе это очень распространено, и чем больше языков, тем лучше. Да? А вот Новый Свет... Американская система, да, значит, образование, она в известной мере, как в советскую эпоху, мы, она монолингвальна. То есть в мире есть английский и ничего больше фактически. Так же, как у нас это было. В мире есть русский.
1: И ничего... до сих пор знание второго языка – это чуть ли не показатель какого-то более высокого социального статуса. Хотя это должно быть уже в 21 веке обычным делом.
0: Безусловно, это должно быть. И в этом отношении жители автономных республик, автономных округов, которые знают, предположим, чувашский русский, удмуртский русский и так далее, они молодцы. Молодцы, у них огромные преимущества, и культурные преимущества, и, знаете, еще что воспитывается? Так называемая толерантность усиливается.
1: А вот здесь вот интересная такая штука, вы уже начали эту важную тему про открытость миру, про понимание других культур, даже если ты не выезжал,
0: конечно,
1: из страны. Но здесь же есть и обратная сторона. Возможно, воспитание патриотизма, так как некоторые люди его понимают, оно не предполагает открытость другим культурам.
0: Ну, это какой-то слишком ортодоксальный, слишком консервативный, конечно, подход, поскольку мы прекрасно знаем, какое количество есть заимствований в любом языке, там, калек, насколько это все обогащает словарный запас. Естественно, если это не, значит, тупое вливание в свой язык, там, тысяч чужих слов,
1: но,
0: да?
1: Если честно, многоязычие может ухудшить позиции национального языка?
0: Не знаю таких примеров, чтобы умное многоязычие ухудшало позиции национального языка. Тут, понимаете, тут надо думать уже тогда про государственный язык. Вот если история с государственным, вот не с национальным, а с государственным.
1: В чем принципиальная разница между национальным и государственным языками?
0: Государственный язык – это в первую очередь язык делопроизводства, язык юриспруденции, да? Язык, на котором ты всяческие государственные акты подписываешь, в современном мире, на котором у тебя работает преимущественно четвертая власть, то есть журналисты. Преимущественно. Да? И вот если у тебя, значит, например, ситуация Белоруссии, где два государственных языка, но белорусский язык используется, к сожалению, мы уже про это говорили тоже в наших передачах, очень редко, то, конечно, интеллигенция белорусская этим более чем обеспокоена, потому что позиции языка все больше и больше падают, так сказать, сокращаются, сужаются и так далее. Ничего хорошего в этом нет.
1: Есть страны, где, в общем, и с патриотизмом все хорошо, и тем не менее, там с многоязычием тоже все очень и очень неплохо. Я сразу же Турцию, опять же, мы ее упомянули сегодня в эфире. Турцию вспомнила, но туристические районы Турции, где, как минимум, люди знают турецкий и английский, потому что бизнес. Но при этом они прям патриоты-патриоты, и не мешают патриотизму.
0: Вот тот же Израиль, там тоже как-то, вы знаете, все неплохо с языками, в том смысле, что в бытовой коммуникации и так далее, значит, иврит, арабский вполне, так сказать, существует. На работе английский, да, и плюс очень даже поддерживаются те языки, которые были родными для эмигрантов. То есть есть и там каналы, радио, телевидение, театры приезжают, то, другое, третье, магазины,
1: да,
0: даже.
1: Знаменитый 9-й русскоязычный канал израильский. Индия, там же в школе преподают и хинди, вот, и английский, и язык штата, а четвертый язык еще в некоторых семьях. То есть там дети там многоязычные. И при этом смотрим на Россию. Уж у нас многонациональная страна так многонациональная. Почему у нас, чем дальше, тем по ощущениям многоязычие меньше? Почему это в школах не культивируется?
0: У нас, вы знаете, в разных местах по-разному. Например, существует очень неплохой опыт Якутии. Ну, слава богу, Якутия достаточно богатая, так сказать, республика.
1: Да.
0: Да, в том смысле, что там, хотя я думаю, что представители, так сказать, Якутии имеют свое мнение, но нужно сказать, что по сравнению все-таки с рядом других образований у них гораздо лучше, в том смысле, что в школе учатся и якутский, и русский, и так далее. Есть еще ряд, значит, у нас, ну, понятно, что, допустим, в Татарстане относительно неплохо с татарским языком. Хотя все равно, например, в вузах закрываются советы, где защиты диссертации были на татарском языке. Это объективно, я бы не сказала, что это прекрасно.
1: И при этом печальный опыт Удмуртии. Помните, там несколько лет назад Разин, да, знак протеста, перед зданием Госсовета в Ижевске.
0: Это случилось из-за чего? Из-за того, что у нас сейчас родители могут сами выбирать, что будет в школе. То есть, допустим, если ты живешь в Коми, будешь ты хоть два урока учить коми-язык в неделю или не будешь?
1: То есть родители сами предпочитают, чтобы дети не учили?
0: Родители частенько сами предпочитают именно для того, чтобы избавить ребенка от лишней нагрузки. Но они ошибаются. Эти родители.
1: А может быть, они считают так, что вот английский язык, например, или китайский язык – это то, что пригодится. А национальный язык…
0: Ну, конечно,
1: язык,
0: они так считают.
1: Национальный
0: да.
1: язык ребеночку не нужен, и не нужно тратить время. Да. Вы считаете, что это неправильно?
0: Конечно, неправильно. Хотя бы в школе, хотя бы на уровне знакомства с этой культурой, с этим фольклором, с этой обрядностью, с этой этнографией, там, с этими блюдами и так далее, так далее. Ты должен, конечно, если ты живешь на этой земле, культурную ситуацию ты должен знать, безусловно.
1: Я сейчас вам процитирую то, что вам, Елена Львовна, не понравится, скажу сразу. Но я все-таки процитирую и попрошу прокомментировать. Май 2023 года. Статья в издании «Московский комсомолец». Заголовок. «В российских вузах начали сокращать часы английского. Правильно ли это?» И цитата уже из самой статьи, такая авторская очень статья. «Громадные средства выделять содержание армии англичанок и драгоценное время школьника или студента, определяющее их дальнейшую жизнь, уделять тонкостям, внушению пиетета к языку, на котором ныне льется большая часть лжи, инфопомоев, национальный мазохизм». И еще второй отрывок. «Европа отменила Достоевского. Не надо ответных мер по Байрону. Пусть филологи, интересующиеся, изучают за свой счет».
0: Ну, наверное, тут юристы могли бы привлечь автора за разжигание. У нас что? Вроде бы это
1: что?
0: Еще пока, значит, нельзя делать. Я, естественно, считаю, что, повторю, чем больше языков, тем лучше. Конечно, не должно быть такого, знаете, явления, как гонка за языками, когда я там чуть-чуть что-то из одного, там чуть-чуть из другого. Нет, но, безусловно, вернуться к опыту, кстати, уж если про патриотизм, вернуться к опыту русской гимназии, где языки изучались все непременно, где, я имею в виду дореволюционное время, да, где каждый гимназист знал всю ту же латынь.
1: Ну, просто больная тема, я понимаю. Вы сейчас передаете, видимо, привет своим
0: студентам. И европейские языки, значит, это... И что? И у нас плохая наука была, плохая культура, да прекрасная была.
1: А еще в бытовом плане было удобно знать французский. Почему
0: конечно.
1: Его называли языком тайн, Елена Львовна?
0: Ну, это тоже, знаете, как язык слез, так язык тайн. Ну, известно, есть несколько свидетельств о том, что когда в дворянских семьях учили французский, его использовали, значит, родители могли что-нибудь секретное произносить при ребенке, который еще не знал в совершенстве французского и не мог понять, что они там секретничают, эти самые родители. Затем, когда ребенок вырастал и уже знал французский, он у него покрывался, так сказать, в его сознании флером вот этих самых, вот этого самого языка тайн, и он дальше мог его использовать именно в этом статусе.
1: Языки удобнейшая, удобнейшая штука, конечно же, в качестве эпилога. Елена Львовна, да. У вас есть любимая фраза, ну или такая показательная очень фраза на латыни? Давайте в качестве эпилога ее приведем.
0: Ну... Почему-то сейчас мне в голову пришла фраза «Лингвиста сум лингвистице нигель аме алиенум путо». Это великий лингвист 20 века Роман Осипович Якобсон, у которого все было тоже хорошо с разными языками, переделал фразу «homo sum». Да? «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». А он это переделал «я лингвист, и ничто лингвистическое мне не чуждо», то есть я должен изучать все, что есть в языке.
1: И не морщит нос.
0: И не морщит нос, да.
1: Спасибо большое, Елена Березович, доктор филологических наук. В программе «Скажем так», запись этой программы вы можете посмотреть и послушать на нашем YouTube-канале «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Всего доброго.
2: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
5: День добрый.
6: Вот о чем хочу спросить, именно оставаясь в теме КТ в кардиологии. Все-таки диагностика последних, ну, скажем так, 10 лет и даже чуточку больше, она на что настроена? На раннюю диагностику всевозможных состояний. Вот это самое КТ в кардиологии, в том числе многосрезовое, 500 где-то больше, возможно, при ранней диагностике, или все-таки, если мы уже идем вот на 500 срезов, это значит, что определенная тяжесть прожитого мы уже за собой тащим.
5: Давайте разграничим. То есть 500 срезов – это возможность исследовать пациентов, которые сложны для других компьютерных томографов. Мы получаем замечательные информативные КТ-коронарографии на 64 срезах. Прекрасно абсолютно. Но я повторюсь, там есть определенные ограничения. Вот для таких пациентов с ограничениями, для оценки более тонких изменений, более мелких сосудов, предназначены вот эти тяжелые, скажем так, мощные аппараты. Соответственно, про раннюю диагностику, что 64, что 512, КТ-коронарография – это метод, который позволяет без каких-то серьезных рисков для пациента, они не укладываются в обычную клиническую, скажем так, картину человека, болеющего сердцем, как правило, это мужчины старше 50 лет, там пьющие, курящие там и все остальное, что называется, с повышенным весом. А если это подтянутый спортсмен в 30 лет, да, и у него болит сердце, что с ним делать? Вот для этого и предназначена как раз методика, которая позволяет буквально за 15 минут разобраться, есть проблемы с сердцем, с коронарными артериями или нет. А вот если они уже есть, вот тогда уже подключается тяжелая медицина, инвазивная коронарография, баллонная дилатация, стенты и так далее, и так далее. Раньше такие пациенты, на самом деле, им говорили, да что ты говоришь, у тебя голова болит, а не сердце.
6: Ну, то есть пока картина уже не была явной,
5: Они уже приезжали с инфарктом миокарда, да. Такие пациенты. А сейчас есть возможность, не углубляясь в тяжелые методики, приехать в амбулаторном периоде, спокойно как бы разобраться с этой ситуацией и зачастую спасти пациента.
6: И если я правильно понимаю, то и 64 среза в Екатеринбурге есть, и больше есть, и до 500 тоже, в общем-то, если поставить задачу, то найти можно.
5: Да, на самом деле есть такая сейчас возможность именно обследоваться на аппаратах экспертного класса. Действительно, сейчас появилась такая возможность.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Макс Авто Плюс. Избранная из рубрики «Макс Авто».
7: Я, Максим, хочу для начала поделиться своим дорожным наблюдением. Видел в действии наш мотобат. Кажется, так это называется. Гаишники на мотоциклах. Так вот, в самом центре Екатеринбурга три всадника, назовем их так, на байках марки BMW с синей полосой и надписью «Полиция». На проспекте Ленина они остановили чоппер. Ну, такой вот, знаешь, который так вот плавно шествует по проезжей части. Видимо, проверили у мотоциклиста документы, отпустили и поехали дальше. Ну, молодцы, работают. Это, на самом деле, не первый раз, когда я их вижу в нынешнем теплом летнем, еще не закончившемся мотоциклетном сезоне. Я обратил внимание вот на что. Мотоциклы у них, у гаишников, чистенькие, аккуратненькие, вот как будто бы новенькие. А ведь их явно купили давненько. Ну, молодцы, аккуратные гаишники. А, Максим, что скажешь?
8: Мотоцикл достаточно давно, еще, по-моему, до чемпионата мира по футболу были куплены мотоциклы. Как раз вот в госзакупке участвовала компания BMW Русланд, которая еще присутствовала тогда на рынке. Ну, слушай, бережная эксплуатация, постоянная, частая мойка.
7: Нерегулярная эксплуатация. Полгода как минимум, наверное, в гараже они стоят, когда холодно, но когда гоняться не надо.
8: Любого мотоцикла, да, вот, ну, здесь вот, видимо, за ними ухаживают, так как понимают, что таких мотоциклов
7: это ж конь,
8: больше точно не будет.
7: Хоть и железный. Это так же, как кинологи с собаками, наверное, вот что-то, какая-то связь, может быть, даже особенная образуется. Может быть и нет, не знаю, такие домыслы и фантазии. Но вот я правда обратил внимание, что вот мотоциклы как будто вчера их приобрели, и вот блестят. Вот все, что должно блестеть, оно блестит. Все, что должно выглядеть аккуратненько и чистенько, вот оно ровно такое. Я единственное не могу и не берусь, кстати, может быть, наши слушатели возьмутся, судить об эффективности работы гаишников на мотоциклах, потому что и бьются у нас байкеры регулярно, в ДТП попадают разной степени тяжести, и шумят они постоянно все на тех же улицах, где они шумели и год, и два, и пять назад. Но, в общем-то, как-то работают, как не знаю. Еще раз, про эффективность не скажу.
8: Да, такое явление, оно есть во всех странах мира, в принципе, такие мотобаты, да, вот, и полиция всегда осваивает, и новые виды техники тоже, да, вот, пока российская полиция не дошла до СИМ, до разных там электросамокатов, конечно, да, но...
7: Самокатобат? Ты на это намекаешь, что когда-нибудь он появится?
8: Симобат. Наверное, да, такой-то, одному на колесах, знаешь, там еще вот.
7: Да.
8: Вот, но когда-нибудь, наверное, и до этого тоже дойдет. Вот, ну, люди работают, люди контролируют.
7: В общем, что могут, то делают, наверное, так скажем.
8: Конечно,
7: да?
8: Конечно. Конечно.
7: Ну и ждем, когда гаишникам на мотоциклах придут на помощь новые технологии. Нам же все обещают, что камеры специальные, умные появятся, которые будут распознавать и шум, и скорость, и что там еще нехорошие мотоциклисты у нас делают.
8: Ну, про шум в основном идет речь, да, потому что скорость уже и так распознают. Единственное, что камера должна работать в спину, как говорят, да, в некоторых навигаторах. А шум, да, шум — это большая проблема, но пока вот она еще не решенная. В 2025 году заявляли, что в Москве проводят эксперимент, поставили две камеры где-то в центре Москвы, которые как раз шум должны были замерять. Вот после этой новости не было ничего, вот, что доказали свою эффективность и будут...
7: Ничего интересного. Стоят и меряют, да. Не обращайте внимания.
8: Ну, стоят, видимо, да.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
7: ЧП дорожное, я бы сказал, выходящее из ряда вон, поэтому предлагаю о нем несколько слов сказать. Автобус с пассажирами сбил лося в Ленобласти, в Ленинградской области. Предварительным данным, в автобусе Санкт-Петербург-Аланец было 15 человек. К счастью, пострадавших нет. И водитель тоже не пострадал, который, наверное, я думаю, рисковал больше остальных, да? Учитывая обстоятельства ДТП и расположение водителя непосредственно в автобусе. А вот скажи, пожалуйста, Максим, можно ли быть, в принципе, готовым к встрече с таким крупным животным? Тем более, что сейчас, осенью, когда становится темно, когда плохо видно обочину, когда у лосей период гона, да, и они могут оказаться вообще где угодно, ничего не видя и ничего не слыша. Так вот, нам, водителям-то, как к этой встрече, возможной, потенциальной, готовиться? Можно ли, нужно ли? Имеет ли смысл?
8: В России животные мысли из лесов, да, которые там всегда были, про тех же медведей, постоянно там в СМИ читаешь, что там чуть ли не в ежедневном режиме медведи куда-то приходят там, и кого-то убивают, к сожалению, да, вот лоси тоже вот активизировались там же, ну, у них действительно брачный период такой проходит сейчас, вот, и они как-то совсем обезумевшие выходят на дорогу.
7: Ты должен это говорить, да? С интонацией Дроздова.
8: Я не умею.
7: Чтобы полный эффект погружения.
8: Я бы говорил, но я не умею просто, да.
7: Надо просто между словами паузы чуть дольше делать.
8: Дорожные знаки. Надо на них смотреть в обязательном порядке. Вот знак «Дикие животные», да, где вот как раз там лосеобразное что-то нарисовано, там олень, по-моему, нарисован, да, все-таки. Наверное. Образ этого всего, да. Смотреть дорожные знаки, потому что их выставляют, как правило, по согласованию с разными там лесничествами, там, всем, кто занимается наблюдением за дикими животными, потому что тропы животных, они известны, в принципе, да. Вот как раз в этих местах ставят знаки. Соблюдение скоростного режима, вот вопрос номер один. Конечно, да, чтобы в случае возникновения опасности, как у нас предписывают правила дорожного движения, водитель смог снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Только так смотреть в кусты, Вот и едешь, в кусты надо смотреть, да, обязательно там нет ли там кого-то не торчат.
7: Ты же не можешь прекратить смотреть на дорогу. Это же важнее все-таки, чем по кустам.
8: Водитель должен все
7: рыскать глазами.
8: И назад смотреть в зеркало, и в кусты смотреть, вот, и быть предельно внимательным. Вот, ну, особенно в темное время суток, особенно в сумраке, да, вот, ну, нужно просто не гнать как-то сломя голову, а внимательно все контролировать. Потому что столкновение с лосем, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Как минимум, это ремонт автомобиля достаточно дорогостоящий по современным временам. Да? Ну, иногда люди погибают, потому что вот лось такое животное, что он достаточно высокий. Ноги длинные, и при дорожно-транспортном происшествии ноги вот эти самые ломаются с помощью вашего бампера, вот, а вся туша весом 400-600 килограмм
7: как раз, да, прилетает в салон.
8: Летит в салон, и тут никакие подушки безопасности, ничего абсолютно не помогают.
7: А что, не тормозить, а объезжать пытаться? Причем с задней стороны животного, насколько я понимаю.
8: С задней стороны, да, да. Задняя сторона, там, где хвост, вот, там, где голова.
7: Противоположная от рогов, животное, да. Если рога есть, конечно.
8: Да, если рога есть.
7: Ну, в общем,
8: сзади,
7: да.
8: Потому что зверь назад не бежит.
7: Такая вот сезонная, сезонная история, сезонная угроза, да. В общем-то,
8: ну, слушай, много,
7: внимательность
8: много
7: раз, скорость два.
8: Я не знаю, там, популяция в связи с чем, может быть, выросла, да, может быть, как-то меньше стали отстреливать, да, вот искусственным образом популяцию поддержат, но ощущение, как будто у нас вот живности стало всякой разной, больше гораздо, чем было раньше.
7: Ну, я не знаю, ощущение это или нет, это такая, скорее, информационная среда, потому что у нас с тобой ощущений-то, наверное, никаких нет. Мы с тобой в лесу были в последний раз, я уж не знаю когда, а вот то, что мы читаем где-нибудь на лентах новостей,
8: последний,
7: да, это
8: последний
7: другое.
8: Последний раз я видел лося год назад. Год назад, причем...
7: В зоопарке.
8: В одном километре МКАДа.
7: А, вот, на дороге.
8: Он стоял на обочине и жевал траву.
7: Агрессии не проявлял, побежать
8: агрессии
7: куда-то
8: не проявлял,
7: не
8: и ну, на хорошо. Машину вообще не обращал внимания, хотя это, знаешь, достаточно оживленная дорога, фуры едут, все, вот он стоит, вот, что-то себе вот на уме, потом как выскочит, поди.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
7: Таксопаркам не хватает водителей. До 80% таксопарков нашей области столкнулись с нехваткой водителей, сообщил на пресс-конференции в ТАСС представитель Общественного совета по развитию такси Павел Бердников. В некоторых компаниях из-за дефицита кадров до четверти машин простаивает, а проблема тянется с 22-23 годов. Как результат, пассажирам приходится дольше ждать машину, больше платить за поездки, особенно в часы пик в отдаленных районах, отметил господин Бердников. Ну и портал 66.ru добавляет, ситуацию может усложнить инициатива Минтруда. Ведомство предложило запретить иностранцам работать в такси в Свердловской области с будущего, с 2027 года. Ну еще раз, это пока предложение. Станет нормой, пока вопрос.
8: Есть у нас десяток регионов, да, по-моему, там 15 даже регионов, где действительно
7: которые уже
8: запретили иностранным водителям работать именно в такси. Ну, вот, насколько я понимаю, ситуация там с такси никак не изменилась в этих самых регионах, да. И если так посмотреть, все-таки там те же самых иностранцев, которые работают именно в такси, их минимальное количество. В основном это приехавшие люди, которые получили гражданство уже, да, либо там легализовались, то есть вполне на законных основаниях они управляют этими самыми автомобилями. А по поводу нехватки, ну, слушай, 80%, да, сказал вот господин
7: 80% таксопарков столкнулись с нехваткой. То есть нехватка тоже может быть разная. Один водитель на 100 автомобилей, хватает, например. Да. Это же нехватка, нехватка.
8: Ну да. Ну, конкретики, как всегда, нет. Вот, но по моим ощущениям, с такси как раз это коммерческое абсолютно направление, да, такая отрасль.
7: Ну, ты имеешь в виду, что невидимая рука рынка, она все балансирует.
8: Конечно,
7: будет спрос,
8: конечно.
7: Будут такси. Не
8: слушай,
7: будет спроса,
8: ты,
7: и наоборот.
8: Ты вот заметил в Екатеринбурге, когда вызываешь такси, что вот их прям не хватает, и тебе приходится машину ждать, ну, минут 25-30.
7: Нет, честно скажу.
8: Ну, вот, да. Просто мы привыкли к тому, что автомобиль такси приезжает за 5-6 минут, да? Может быть, он сейчас за 7 приезжает. Но это все вот настолько нечувствительно, вот... Раньше, в конце 90-х, я помню, такси приходилось ждать в Екатеринбурге 20-25 минут. например.
7: А если мы вспомним 70-е, 80-е годы, ух, за такси вообще гоняться приходилось.
8: Ну, тут я вспомнить не могу.
7: Ну, ладно. Возраст не буду, не буду от тебя требовать невозможного, так и быть. Тем временем водитель Яндекс.Такси накинулся на москвичку. Ну, соответственно, понятно, что дело происходило в столице. И угрожал ей за то, что та сделала ему замечание. По словам пострадавшей, водитель такси чуть не сбил ее сначала на пешеходном переходе. Девушка сделала ему замечание. В ответ мужчина опустил окно, начал ее оскорблять. Затем остановил машину, вышел из авто, пошел в ее сторону. Но и это еще не все. Девушке удалось скрыться, но позже таксист снова догнал ее и продолжил преследование. Ну, прям вот сталкер какой-то. Ну, и насколько я понимаю, Максим, такую реакцию таксиста вызвало не только то, что ему сделали замечание, но еще и то, что девушка шла через дорогу в темной одежде. Он ее, ну, соответственно, мог не заметить, сбить. Я подозреваю, испытал человек стресс, и вот на фоне стресса такое проявление активности произошло. Я не говорю, что надо его понять и простить, я просто пытаюсь смоделировать, что именно могло вызвать такую реакцию.
8: Период гона начинается не только у лосей, но у других каких-то представителей, по всей видимости. Осень, Максим. Поэтому так тоже бывает. Водители такси тоже подвержены различным заболеваниям психиатрического характера в том числе.
7: Так почему заболевание-то сразу? Может, человек работал там, я не знаю, без перерыва 8 часов, 10 часов, уже устал, уже действительно эмоциональный фон не тот. А тут еще идет, ругается на него, да еще в темное оделась, да, специально, чтобы он ее сбил. Понимаешь? Да, ну, такая логика.
8: Да, мания преследования, она такая.
7: Ну да. Ну, в общем, я так понимаю, компетентные органы уже в этом разбираются, но с одной стороны, ну, то есть, как бы очевидно совершенно, нельзя себя так вести с людьми, ну, с девушками тем более, да, но с другой стороны, уважаемые пешеходы, пожалуйста, одевайтесь во что-нибудь заметное в целях вашей же безопасности.
8: Ни при чем здесь, вот это, знаешь, современная реальность просто, да, вот водитель такси, уставший, вымотанный, там, да, мотается по всему городу постоянно, и ему кто-то делает замечание, да, вот это вот две реальности столкнулись, вот современных. То ты, чтобы делать кому-то замечание вообще, в принципе. Ну, не нравится тебе что-то, да? Напиши куда-нибудь, вот. Но у нас же сейчас вот эта вот открытость, которая позиционируется, да, вот надо подойти, сказать, высказать свое недовольство. Ну, получаю обраточку просто такую вот. Мы же не знаем, в какой форме это замечание было сказано, да? Может быть, там были такие слова, что по радио их нельзя говорить. Начинающиеся на разные буквы.
7: А он прям услышал,
8: русского
7: не алфавита. Опуская окно, что она там ему сказала.
8: Слышал, может быть. Может, она показала жест какой-нибудь.
7: А, да, вот это другое.
8: Не очень приличный. И он вспылил. Вполне возможно, что это был представитель южной части населения России, да, с высоким темпераментом таким,
7: который пошел. Ладно, давай не будем пускаться уже в предположения, в какие-то, ну, в общем, такие исключительные. Ладно,
8: ну, таксист тоже человек, в принципе. Ну, сейчас найдут, квалифицируют, установят и так далее.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Добрый день. Пермский край отразил массированную атаку украинских БПЛА. Силами ПВО, мобильными огневыми группами сбили 39 дронов. Об этом сообщил пермский губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, от осколочных ранений погиб мужчина. Сейчас в соседнем регионе продолжается ликвидация последствий налета на промышленный объект. Режим БПЛА утром действовал также и в Свердловской области. Около 1000 человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. По словам россиян, их начали разворачивать на КПП еще сегодня в 5 утра. Сейчас перед границей растянулись километровые очереди. В долине Девдаракского ледника резко поднялся уровень воды после вчерашнего ливня и возникла угроза селя. Когда откроют границу, пока неизвестно, пишет телеграм-канал «Шот». Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единой России». Пока кандидаты Медведева не являются избранными депутатами. Заседание Центризбиркома состоится только сегодня, напоминает я. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел 4-е поражение подряд и накануне проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали» со счетом 2-5. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. В следующем матче завтра наша команда сыграет в гостях с московским «Спартаком». Михаил и София стали самыми популярными именами в России в этом году. Это данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. И у девочек за Софией следуют Анна и Ева. Также россияне часто дают своим дочерям имена Мария и Василиса. Доллар 84,91, евро 96,89.
2: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа

0: высоких технологий. Светлана...
1: В нашем регионе. Но, судя по тому, может быть, через 3 года у нас родится вот второй музыкальный музей, музей рока.
0: Ну, это пока только планы-планы. И 3 года, я не знаю, откуда берется.
1: Ну, это где-то вот опять же из интернета.
0: Да, это пока обсуждение было. Но надо много что еще сделать для того, чтобы он появился. Но, возможно,
1: и будет. Но это вот в Екатеринбурге. И, кстати, по поводу значимости Алапаевского периода, еще можно говорить, за 3 года до смерти, когда он уже становится совершенно всемирным известным композитором, он пишет своему брату Анатолию, который, кстати, родился в Алапаевске. Еще 2 близнеца брата родились в Алапаевске в то время. Значит, один брат стал сенатором, а второй стал первым директором музея в Клину Чайковского. Вот, собственно, его родные братья. И вот он пишет Анатолию, что за 3 года до смерти, я вот это хочу подчеркнуть, и он говорит о том, я мои планы и мечтания ближайшего времени вернуться на Урал, увидеть Екатеринбург и Алапаев. Про Воткинск он не пишет. Поэтому, наверное, у нас есть основания думать о том, что этот значимый период в его жизни, который он помнил.
0: Хорошо. А есть какие-нибудь экспонаты, которые непосредственно связаны, аутентичные с Петром Ильичем в вашем музее?
1: Ну, здесь можно все-таки говорить о Виртовском рояле, который в коллекции музея...
0: Но там... он прям Чайковских, этот рояль?
1: Чайковских, судя по всему, да. Причем, значит, там несколько Виртовских роялей. И вот этот вот, который в экспозиции, он был отреставрирован. Сейчас, правда, на нем играть мы уже не разрешаем воспроизводить. У нас рядом стоит как раз мультимедийка, где это все звучит. Вот. Но все-таки мы можем... Ну, мы бережем, потому что уже нас предупредили реставраторы, что это очень хрупкий уже инструмент, струны могут оборваться, клавиши и так далее, и что уже восстановлению не подлежит. Поэтому это, конечно, такой раритет, который мы очень бережем. Вот. И тот же механический орган. И там есть отдельный отдел музыкальных инструментов, которые собирала Вера Борисовна. Причем там есть потрясающие экземпляры. И, собственно, это еще одна из фишек нашего музея Чайковского. Это вот коллекция музыкальных инструментов, музыкальный отдел. Меня всегда приводит в восхищение такой инструмент, как экзотический терминвокс. Причем у нас не так давно доехал до нашего этого Алапаевского музея термен, правнук-правнук. Праправнук того самого термена. И его именно интересовала конструкция нашего терминвокса. Да. И он сказал, смело говорит, можно утверждать, что это конструкция самого первого вот этого термена.
0: Ничего себе.
1: Потому что термен дружил с Ковалевским, был такой коллекционер и музыкант. И он ему подарил. А Ковалевский был большим другом Веры Борисовны Городилиной. И поэтому он подарил. То есть вот такие вот есть экзотические инструменты, играющие, действующие.
0: На нем даете играть?
1: На терминвоксе, там на нем надо уметь играть.
0: Ну, вот. Руками поводил,
1: ну, мы
0: все,
1: пока
0: звук
1: только тоже.
0: Извлек, уже поиграл.
1: Ну, у нас есть концерты, я знаю, сам Петр Термен приезжает сюда, здесь дает концерт уже на современном терминвоксе. Кстати, он, благодаря ему, еще и в прошлом году состоялось комплектование, то есть коллекции музея. Опять же, если говорить о коллекциях, вот он подарил именно свой терминвокс, который сегодня уже вот это его концерт. Дополнил, расширил еще коллекцию музея своим даром.
0: У нас программа называется «Главный экспонат». Для вас главный экспонат музея Чайковского в Алапаевске. Какой?
1: Наверное, очень сложно сказать «главный». Но вот я сказала, вот на данный момент это терминвокс.
0: А
1: вот
0: терминвокс,
1: сегодня я этим живу, потому что мы мечтаем сделать концерт, может быть, на Ночь музыки. Вот именно мы с Петром Терменом ведем переговоры. Вот у нас же там есть на Ленина наше здание, одно из главных, где историческая экспозиция. И там есть потрясающая лестница. Не знаю, уже, может быть, об этом говорили. Это тоже наш особый экспонат. И в этом здании особенно. И вот эта вот лестница, это все здание конструктивизма. А терминвокс, это тоже инструмент, по сути, к этому периоду имеет отношение, хоть и был связан изначально с радиоразведкой. Вот, и тем не менее. И вот мы хотим, уже вот разговаривали с Петром, он готов даже на каком-то минимальном бюджете привлечь даже инженера музыкального, чтобы вот эта музыка на этой лестнице, как цветом музыка,
0: фактически.
1: И вот акустика, и вот это вот все вместе, то есть превратить это в какое-то действие.

0: какое-то арт-действие, где можно там лежать, сидеть и все это слушать, и видеть, и смотреть. И тем более там же очень широкие панорамные окна, и это можно будет видеть издалека. В общем, это мечты. Как у Петра Ильича.
1: Но если есть переговоры, это уже не мечты.
0: Да, но там просто, конечно, все упирается в денежку, но просто есть надежда. Петр Термен особо говорит, что, в принципе, это не потребует больших средств. Поэтому мы, вот, может быть, будем планировать. Но это тоже будет связано именно с музеем Чайковского, прежде всего, потому что это мы популяризуем ту коллекцию, которая там находится.
1: Ну, вот как раз тогда про взаимодействие с аудиторией. Раз я не раз спрашивал, можно ли поиграть, я понимаю, начиная от детей, заканчивая некоторыми взрослыми, все люди хотят к чему-нибудь прикоснуться, покрутить, поиграть, постучать, еще что-нибудь сделать, походить.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Возможно в музее. Так на рояле нельзя, а на аутентичном...
0: Ну, на рояле даже с сотрудником нельзя.
1: Вот уже обида какая. Вот на термине нельзя, но на других инструментах, на некоторых можно, как я понимаю.
0: Ну, во-первых, там у нас, ну, даже можно сказать такой факт. В 2006 году, когда создавалась вот экспозиция, на тот момент ни в одном музее Свердловской области не было никакой мультимедийки. Представляете, как время идет, всего 20 лет, и сейчас нет, по сути, ни одного музея, где нет никакой цифры. А вот тогда внедрение элементарно просто телевизора ЖК, это уже было событие. И вот в 2006 году музей был отмечен вот именно появлением в экспозиции таких вот предметов, естественно, не музейных, но которые помогали воспринимать. Сегодня у нас тоже внедряется, благодаря поддержке нашего Министерства культуры, тоже вот какие-то такие некие мультимедийные элементы, которые способствуют, то есть можно самостоятельно, там предоставляется база и музыкальных произведений, и исполнителей, и звуков, и вот разного-разного, что посетитель может извлечь для себя сам, послушать в наушниках, чтобы не мешать никому из присутствующих. Вот поэтому в этом смысле, ну, это, собственно, интерактивность, это что такое? Это активное взаимодействие каждого посетителя с музейной экспозицией, не без привлечения экскурсовода. Вот. Поэтому это может быть мультимедийка, это может быть что-то тактильное из того, что предлагает музей. Вот поэтому, в общем, и мультимедийного сейчас там достаточно. И еще, кстати, вот обычно сейчас говорят о впечатлениях, прежде всего, о настроениях, об атмосфере. Изначально еще чем был, можно сказать, инновационен этот музей, несмотря на то, что далекий 2006 год, мы там вводили звуки. То есть каждый зал до сегодняшнего дня, экспозиция, там и кабинет, и столовая, и гостиная, и комната мамы, и там две детских. Это все насыщено звуками. Звуками и музыкой. В свое время мы привлекали театр юного зрителя для озвучки и звукорежиссуру из консерватории, из Свердловской киностудии. То есть, в общем-то, на сегодня, до сегодняшнего дня это не утрачивает своей вот этой вот атмосферности.
1: Конечно.
0: И поэтому я думаю, что всем это интересно. Кстати, мы даже проводили эксперимент в свое время. У нас же очень часто приезжают студенты, будущие музейщики, которые вот знакомятся с другими регионов с нашими какими-то наработками музейными. Вот. И они приехали к нам второй год подряд. И мы задали вопрос, а что вы запомнили из предыдущего года? Какие, может быть, музеи? И было приятно, что они сразу же почти все почему-то называли музей Чайковского. Ну, потому что там вот все в какой-то такой активности.
1: Вот атмосфера воссоздается.
0: Атмосфера – это сейчас очень важно для музеев.
1: А вот если говорить о деталях, интерьерах, это тоже воссоздано каким-то образом?
0: Это воссоздано. Это, конечно,
1: не
0: мемориальные вещи, к сожалению. Их, по сути, я вам сказала, это связано с музыкальными инструментами, в первую очередь, рояль и механический орган. Есть еще кувшин, который Илья Петрович подарил рабочим почему Алапаевского завода, и вот он тоже сохранен. Есть фотоальбом, который привезла, опять же, дружила с Верой Борисовной Городилиной, внучатая племянница Петра Ильича Чайковского, Ксения Юрьевна Давыдова. Вот она, собственно, часть таких небольших предметов тоже передавала в Алапаевский музей, правда, их очень немного. Вот. А, собственно, когда создавалась экспозиция, мы намеренно пошли по пути вот воссоздания атмосферы. Вот. Тем более, что вот старшая сестра Зина, о которой я уже говорила, она оставила подробный чертеж в своем письме. Где, в каком...
1: Были источники, на которых можно было опереться.
0: Конечно, разумеется. То есть, безусловно, мы создавали по возможности, конечно, достоверную обстановку.
1: Ну, понятно, это хорошая реконструкция, она
0: конечно,
1: способствует пониманию,
0: как это было. Конечно, реконструкция, да.
1: Вот, научная работа ведется же в музее?
0: Конечно, конечно. Эта тема, она продолжается. И вот, по сути дела, то, что, вот я уже сказала, исследовательская работа заказана профессору Уральской консерватории. Именно наша сегодня задача именно показать о значимости этого периода. Потому что иногда она упорно даже где-то замалчивается. Ну, может быть, мы, конечно, все дружим с нашими коллегами из Воткинска, из Клина, со всеми чайковсковедами. Вот. Но все-таки вот именно наш алапаевский период и значение этого алапаевского периода и вся исследовательская работа, она, в общем-то, сосредоточена именно на этой части в первую очередь. Ну и потом коллекция музыкальных инструментов. Там очень много экзотических инструментов.
1: Она пополняется?
0: Да, к сожалению, не так часто и быстро, да, безусловно. Тем более там ведь, видите, еще, конечно, существует проблема места. Проблема температурно-влажностного режима для музыкальных инструментов, это важно. Но, тем не менее, потихоньку, вот недавно, я знаю, приобрели пианино, на котором играла, точнее, из семьи Веры Борисовны, ее мамы, потому что мама была, она из Америки приехала, она не сразу поехала в Россию, а через Америку. Вот, и потом, приехав из Америки, она была учителем, ну, дома она детей учила играть на фортепиано.
1: Ну,
0: можно так сказать.
1: Да.
0: И вот именно этот инструмент поступил именно в память о маме Веры Борисовны Городилиной. Старинный, интересный такой инструмент.
1: Мы не раз в этой студии говорили с вашими коллегами, что музей – это не просто замкнутая институция современная. Она и наружу, скажем так, да, обращается, это с другими музеями общение и привлечение разных, ну, например, там, перформансы, да, делать. И вот привлекает к другим локациям, в том числе вот в Алапаевске. Те, кто посещает музей, приехал в Алапаевск, не только же ради музея. Есть у вас какие-то... Вот, включены ли вы в жизнь Алапаевска?
0: Ну, тут, наверное, конечно, прежде всего надо говорить сотрудникам этого музея.
1: Ну, конечно. Ну,
0: вот. Ну, конечно. Ну, насколько вот знаю, они очень активно проводят концерты. У них рядом и очень много там в Алапаевске и музыкальном плане развивается и музыкальная школа имени Чайковского, и различные школы искусств. И, конечно, очень много привлекают из Екатеринбурга, консерватория там постоянно концерты дает, и всегда это на ура проходит в мезонине музея. Ну и, наверное, это известно уже третий год подряд, Юрий Башмет приезжает и на главной площади Алапаевской, и в усадьбе Чайковского свои концерты дает. Вот, и, видимо, эта традиция будет продолжаться. И поэтому, конечно, ну, там императорский маршрут, то есть туристов там очень много. Музеи, кстати, там не только музей Чайковского, там есть еще один филиал нашего музея, напольная школа. Там есть, собственно, городской музей Алапаевска, несколько филиалов. Поэтому там, если говорить о музеях, там действительно еще тоже и в музее есть куда пойти. Ну, и если какие-то еще культурные события, я думаю, что там это все сейчас развивается. И благодаря Юрию Башметову и благодаря вообще тому, что Алапаевск уже входит в какой-то топ или пул городов, которые развиваются в этом отношении.
1: Именно, да.
0: Туристическая мекка-то это однозначно. И давно, и, собственно, среди туристов, к сожалению, не среди екатеринбургских жителей, а среди туристов из других регионов, даже иностранцев, этот музей больше на слуху, чем вот наш Екатеринбург. Наш Екатеринбург, да.
1: А вот с другими музеями Чайковского как взаимодействие?
0: Ну, в том же Воткинске. Ну, вот если даже говорить, в прошлом году юбилей с Воткинском у нас было две совместных выставки. Две совместные выставки. Одна, причем, очень интерактивная. Они в этом отношении тоже очень интересно работают. Она называлась «Чайковский», как-то там связанная с эпохой. Угу. Вот, и поэтому там можно было и потрогать, и понюхать духи, которые, ароматы, которые любил Чайковский. Mm-hmm. В общем-то, там все было тоже очень атмосферно. И в этом смысле вот тоже при поддержке нашего Минкульта, конечно, потому что вообще вывозить любые выставки, хоть от нас, хоть к нам, это сегодня очень недешево.
1: Проблематично, недешево. Да.
0: Это... Поэтому, конечно, вопросы финансирования, они имеют большое значение. Потом был такой совместный проект, опять же, с Воткинским музеем. Издание в оформлении рисунков Городилиной Веры Борисовны. Она, потому что и про Воткинск тоже рисовала, изображала. Вот, называлась книга «Детские истории». То есть детство Чайковского, Воткинские, Волопаевские. Но Волопаевские в меньшей степени, к сожалению. Вот, и в оформлении как раз Веры Борисовны. Они использовали фонды нашего Волопаевского музея.
1: Про юбилей. Тогда давайте поговорим про двойной юбилей в 25-м году. Двойной юбилей с дня рождения Петра Ильича и 60 лет со дня формирования музея. Да, неважно, какая это была стадия, но главное, он появился именно тогда. Что дал этот юбилей музею? Обычно к юбилею какие-нибудь подарки
0: Конечно,
1: дают.
0: Конечно. Но вот мы, это послевкусие у нас и на этот год перенеслось. Но 7 мая вообще дата рождения по новому стилю Петра Ильича. И, как правило, всегда это очень торжественно отмечается. Там и памятник рядом с музеем находится. И, кстати, там ландшафтный дизайн у нас по традициям. Там специально была научная концепция. Угу. Какие цветы могли быть в усадьбе при Чайковском. То есть прямо...
1: Опять реставрация в том числе.
0: По сути, реконструкция. Да. И поэтому там все цветы, все насаждения, они не просто так, потому что красиво. Особенно там, конечно, красиво весной и летом, когда все это начинает цвести. Это просто божественно. И даже там сюжет отдельный снимали, назывался «Вальс цветов», как известное произведение Чайковского. Вот. То есть вот каждый раз, каждый год, в прошлом году особенно, потому что были выделены, опять же, деньги на то, чтобы вот ландшафт улучшить и развивать, который вот в усадьбе. И у нас было такое... отдельное интересное событие, которое называлось «Алапаевская елка» в семье Чайковских. У нас прошел всероссийский конкурс ватной авторской игрушки. Угу. Как раз по произведениям, детским произведениям, посвященным детству Петра Ильича Чайковского. То есть то, что так или иначе было связано с его детством в Алапаевске. Специально мы подготовили всем авторам те произведения, которые они могли использовать. Конечно, это и «Щелкунчик», и вот все эти известные произведения. И вот они нам свои версии. То есть это на уровне общероссийском. Мы работали с авторской куклой.
1: Слушали произведения и делали куклы.
0: Да, и делали куклы. Свои вот авторские. Это было страшно интересно, потому что это авторские именно елочные игрушки. Понятно, не просто. Поэтому мы сначала этот проект уже как итог победителей и участников делали в Екатеринбурге. В нашем главном здании на Малышево, нашего музея. А потом это все переехало уже навсегда в музей Чайковского в Алапаевске. И сейчас каждый декабрь будет наряжена эта елочка. И для туристов, и для жителей. Они там будут, планируют проводить именно такие балы детские, может быть, даже взрослые. Чего вот есть? В традициях этого дома, в традициях именно семейных праздников.
1: Вот. Какие еще подарки? Если вы говорите, что будет в этом году откликаться.
0: В этом году, потому что у нас такая вот традиция хорошая. Всем музеям-юбилярам Министерства культуры дарит сертификаты на крупные суммы. Вот.
1: И музей сам решает.
0: И музей уже на эти деньги приобретает то, что необходимо.
1: То есть нет никаких указаний, вот
0: нет,
1: на эти деньги
0: нет,
1: потратьте.
0: Это совершенно вот, на усмотрение самого музея.
1: На крыльцо.
0: Поэтому вот в этом году мы, там у нас и театральные кресла в мезонине, там, где концерты проходят, мы попутно сталкиваемся с такими вещами, о которых никогда не задумывались, что такое театральное кресло и вообще сколько оно может стоить. Ну, в общем, даже вот, и оказывается, это вообще тоже очень недешевое удовольствие.
1: Еще будет.
0: Вот, и, в общем-то, вот по поводу мезонина, по поводу, как я уже говорила, издания альбома, он такой там почти 100 с чем-то страниц, листов.
1: Mm-hmm.
0: Вот это будет такое подарочное
1: издание.
0: Но
1: еще и полиграфия наверняка будет.
0: Конечно. Mm-hmm. Вот, собственно, издательская работа, полиграфия. Мы активно работаем над сувениркой индивидуальной, потому что это вообще проблема всех музеев. Аутентичная сувенирка не китайского производства и не так, который у всех. Вот, а именно связанная с Алапаевским, Чайковским. Вот мы обыгрываем и горячий шоколад, и музыкальные открытки стараемся вот как-то вот в духе Петра Чайковского, именно с акцентом на детство. И, в общем-то, опыт наш показывает, что посетители музея очень благодарны, потому что вот увозить такие вот небольшие сувениры, это очень приятно.
1: Открытку я могу показать, кто смотрит нас в видео.
0: Да,
1: да, вот,
0: это вот дом, и, собственно, вот тот Петр, который
1: вот
0: был. А внутри...
1: Петр.
0: Вот, а внутри, собственно, в память о том горячем шоколаде, это рецепт горячего шоколада, который можно изготовить в домашних условиях. И, собственно, шоколадка, которая, в общем-то, такая, такой приятный бонус.
1: Ну что, все в Алапаевск?
0: Обязательно. Очень рекомендую. Всем очень нравится.
1: Спасибо большое, что рассказали об этом интересном музее. Напоминаю, это была программа «Главный экспонат». И в гостях у нас была руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея Светлана Швецова. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.
2: «Главный экспонат». Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
6: День добрый.
7: Вот о чем хочу спросить, именно оставаясь в теме КТ в кардиологии. Все-таки диагностика последних, ну, скажем так, 10 лет и даже чуточку больше, она на что настроена? На раннюю диагностику всевозможных состояний. Вот это самое КТ в кардиологии, в том числе многосрезовое, 500 где-то больше. Возможно, при ранней диагностике, или все-таки, если мы уже идем вот на 500 срезов, это значит, что определенная тяжесть прожитого мы уже с собой тащим.
6: Давайте разграничим. То есть 500 срезов – это возможность исследовать пациентов, которые сложны для других компьютерных томографов. Мы получаем замечательные информативные КТ-коронарографии на 64 срезах. Прекрасно абсолютно. Но и я повторюсь, там есть определенные ограничения. Вот для таких пациентов с ограничениями, для оценки более тонких изменений, более мелких сосудов предназначены вот эти тяжелые, скажем так, мощные аппараты. Соответственно, про раннюю диагностику. Что 64, что 512, КТ-коронарография – это метод, который позволяет без каких-то серьезных рисков для пациента, они не укладываются в обычную клиническую, скажем так, картину человека, болеющего сердцем. Как правило, это мужчины старше 50 лет, там пьющие, курящие там, и все остальное, что называется, с повышенным весом. А если это подтянутый спортсмен в 30 лет, да, и у него болит сердце, что с ним делать? Вот для этого и предназначена как раз методика, которая позволяет буквально за 15 минут разобраться, есть проблемы с сердцем, с коронарными артериями или нет. А вот если они уже есть, вот тогда уже подключается тяжелая медицина, инвазивная коронарография, баллонная дилатация, стенты и так далее, и так далее. Раньше такие пациенты, на самом деле, им говорили, да что ты говоришь, у тебя голова болит, а не сердце.
7: Ну, то есть пока картина уже не была явная,
6: приезжали с инфарктом миокарда, такие пациенты. А сейчас есть возможность, не углубляясь в тяжелые методики, приехать в амбулаторном периоде спокойно как бы разобраться с этой ситуацией и зачастую спасти пациента.
7: И если я правильно понимаю, то и 64 среза в Екатеринбурге есть, и больше есть, и до 500 тоже, в общем-то, если поставить задачу, то найти можно.
6: Да, на самом деле есть такая сейчас возможность именно обследоваться на аппаратах экспертного класса. Действительно, сейчас появилась такая возможность.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
8: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк, как на ладони.
9: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
11: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
12: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
13: Я, Максим, хочу для начала поделиться своим дорожным наблюдением. Видел в действии наш мотобат. Кажется, так это называется. Гаишники на мотоциклах. Так вот, в самом центре Екатеринбурга три всадника, назовем их так, на байках марки BMW с синей полосой и надписью «Полиция». На проспекте Ленина они остановили чоппер. Ну, такой вот, знаешь, который так вот плавно шествует по проезжей части. Видимо, проверили у мотоциклиста документы, отпустили и поехали дальше. Ну, молодцы, работают. Это, на самом деле, не первый раз, когда я их вижу в нынешнем теплом летнем, еще не закончившемся мотоциклетном сезоне. Я обратил внимание вот на что. Мотоциклы у них, у гаишников, чистенькие, аккуратненькие, вот как будто бы новенькие. А ведь их явно купили давненько. Ну, молодцы, аккуратные гаишники. А, Максим, что скажешь?
14: Эти мотоциклы достаточно давно, еще, по-моему, до чемпионата мира по футболу были куплены мотоциклы. Как раз вот в госзакупке участвовала компания BMW Русланд, которая еще присутствовала тогда на рынке. Ну, слушай, бережная эксплуатация, постоянная, частая мойка.
13: Нерегулярная эксплуатация. Полгода как минимум, наверное, в гараже они стоят, когда холодно. Но когда гоняться не надо.
14: Любого мотоцикла, да, вот, ну, здесь вот, видимо, да, за ними ухаживают, так как понимают, что таких мотоциклов
13: это ж конь,
14: точно не будет.
13: Хоть и железный. Это так же, как кинологи с собаками, наверное, вот что-то, какая-то связь, может быть, даже особенная образуется. Может быть и нет, не знаю, такие домыслы и фантазии. Но вот я правда обратил внимание, что вот мотоциклы как будто вчера их приобрели, и вот блестят. Вот все, что должно блестеть, оно блестит. Все, что должно выглядеть аккуратненько и чистенько, вот оно ровно такое. Я единственное не могу и не берусь, кстати, может быть, наши слушатели возьмутся, судить об эффективности работы гаишников на мотоциклах, потому что и бьются у нас байкеры регулярно, в ДТП попадают разной степени тяжести, и шумят они постоянно, все на тех же улицах, где они шумели и год, и два, и пять назад. Но, в общем-то, как-то работают, как не знаю. Еще раз, про эффективность не скажу.
14: Да, такое явление, оно есть во всех странах мира, в принципе, такие мотобаты, да, вот, и полиция всегда осваивает, и новые виды техники тоже, да, вот, пока российская полиция не дошла до СИМ, до разных там электросамокатов, конечно, да,
13: но... Самокатобат, ты на это намекаешь, что когда-нибудь он появится?
14: Симобат, наверное, да, такой, да, на моноколесах, знаешь, там еще вот.
13: Да.
14: Вот, но когда-нибудь, наверное, и до этого тоже дойдет. Вот, ну, люди работают, люди контролируют.
13: В общем, что могут, то делают, наверное, так скажем.
14: Конечно,
13: да?
14: конечно.
13: Ну и ждем, когда гаишникам на мотоциклах придут на помощь новые технологии. Нам же все обещают, что камеры специальные, умные появятся, которые будут распознавать и шум, и скорость, и что там еще нехорошие мотоциклисты у нас делают.
14: Ну, про шум в основном идет речь, да, потому что скорость уже и так распознают. Единственное, что камера должна работать в спину, как говорят, да, в некоторых навигаторах. А шум, да, шум — это большая проблема, но пока вот она еще не решенная. В 2025 году заявляли, что в Москве проводят эксперимент. Поставили две камеры где-то в центре Москвы, которые как раз шум должны были замерять. Вот и после этой новости не было ничего, вот что доказали свою эффективность и будут.
13: Ничего интересного. Стоят и меряют, да. Не обращайте внимания.
14: Ну, стоят, видимо, да.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
13: ЧП дорожное, я бы сказал, выходящее из ряда вон, поэтому предлагаю о нем несколько слов сказать. Автобус с пассажирами сбил лося в Ленобласти, в Ленинградской области. По предварительным данным, в автобусе Санкт-Петербург-Аланец было 15 человек. К счастью, пострадавших нет. И водитель тоже не пострадал, который, наверное, я думаю, рисковал больше остальных, да? Учитывая обстоятельства ДТП и расположение водителя непосредственно в автобусе. А вот скажи, пожалуйста, Максим, можно ли быть, в принципе, готовым к встрече с таким крупным животным? Тем более, что сейчас, осенью, когда становится темно, когда плохо видно обочину, когда у лосей период гона, да, и они могут оказаться вообще где угодно, ничего не видя и ничего не слыша. Так вот, нам, водителям-то, как к этой встрече возможной потенциальной готовиться? Можно ли, нужно ли? Имеет ли смысл?
14: В России какие-то животные мысли из лесов, да, которые там всегда были, про тех же медведей, постоянно там в СМИ читаешь, что там чуть ли не в ежедневном режиме медведи куда-то приходят там, и кого-то убивают, к сожалению, да, вот лоси тоже вот активизировались там же, ну, у них действительно брачный период такой проходит сейчас, вот, и они как-то совсем обезумевшие выходят на дорогу.
13: Ты должен это говорить, да? С интонацией Дроздова.
14: Я не умею.
13: Чтобы полный эффект погружения
14: был. Я бы говорил, но я не умею просто, да.
13: Надо просто между словами паузу чуть дольше делать.
14: Дорожные знаки. Надо на них смотреть в обязательном порядке. Вот знак «Дикие животные», да, где вот как раз там лосеобразное что-то нарисовано, там олень, по-моему, нарисован, да, все-таки. Наверное. Образ этого всего, да. Смотреть дорожные знаки, потому что их выставляют, как правило, по согласованию с разными там лесничествами, там, всем, кто занимается наблюдением за дикими животными, потому что тропы животных, они известны, в принципе, да. Вот как раз в этих местах ставят знаки. Соблюдение скоростного режима, вот вопрос номер один. Конечно, да, чтобы в случае возникновения опасности, как у нас предписывают правила дорожного движения, водитель смог снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Только так смотреть в кусты. Вот и едешь, в кусты надо смотреть, да, обязательно там нет ли там кого-то, не торчат.
13: Ты же не можешь прекратить смотреть на дорогу. Это же важнее все-таки, чем по кустам.
14: Водитель должен все делать.
13: Глазами.
14: И назад смотреть в зеркало, и в кусты смотреть, вот, и быть предельно внимательным. Вот, но особенно в темное время суток, особенно в сумраке, да, вот, ну, нужно просто не гнать как-то сломя голову, а внимательно все контролировать. Потому что столкновение с лосем, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Как минимум, это ремонт автомобиля, достаточно дорогостоящий по современным временам. Да? Ну, иногда люди погибают, потому что вот лось такое животное, что он достаточно высокий. Ноги длинные, и при дорожно-транспортном происшествии ноги вот эти самые ломаются с помощью вашего бампера, вот, а вся туша весом 400-600 килограмм,
13: как раз, да, она
14: летит в салон, и тут никакие подушки безопасности, ничего абсолютно не помогают.
13: А что, не тормозить, а объезжать пытаться? Причем с задней стороны животного, насколько я понимаю.
14: С задней стороны, да, да.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
15: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
16: Экономика и бизнес.
17: Здравствуйте, у микрофона Милена Карягезова.
2: События.
17: 10 свердловских компаний приняли участие в выставке «Иннопром» в Индии. В основном это были промышленные предприятия, которые работают в секторе металлургии, электротехнических изделий, в химической отрасли, рассказал заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин в центре «Интерфакс Урал».
18: Настрой индийской стороны, вот исходя из выставки «Иннопром», это такое важное вообще политическое событие, политико-экономическое между двумя странами. Выставка придавала серьезный импульс, насыщала еще нашу повестку, еще дополнительными возможностями для установления полезных контактов. Для примера, мы проводили свое презентационное мероприятие, где у нас была биржа контактов, там более 60 компаний индийских к нам пришли, более 200 переговоров точно провели наши предприятия.
17: Выставка «Иннопром Индия» проходила с 9 по 11 сентября в Нью-Дели.
19: Рынки, туризм и отдых.
17: Лидером осенне-зимнего туристического сезона в Свердловской области станет Вьетнам. Сейчас он плавно оттесняет ключевых конкурентов Таиланд и Египет, рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции агентства ТАСС «Урал». Он отметил, что ранее лидирующим зимним направлением были Объединенные Арабские Эмираты.
20: Мы полагаем, что лидерство сохранит Вьетнам. Мы связываем это в том числе и с нашей активностью, с активностью Уральского отделения РСТ. В марте месяце были у меня проведены переговоры с руководителями Народного совета провинции Куаннинь, и мы рассматриваем прямые рейсы. Но в провинции Кэньхуа у нас три авиакомпании совершают полеты. Это город Ничанг. Фукок, по нашим оценкам, до трех авиакомпаний и трех операторов. То есть мы видим, что Вьетнам действительно занимает лидирующие позиции.
17: Также в октябре стартуют рейсы уральских авиалиний из Екатеринбурга в Индию.
19: Бизнес-статистика.
17: Доходы бюджета Екатеринбурга за первое полугодие составили почти 49 миллиардов. Об этом рассказала директор городского департамента финансов Юлия Медведева на заседании городской думы.
21: Исполнение по доходам составило 48 миллиардов 822 миллиона рублей, или 48% к утвержденному плану. Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 24 миллиарда 323 миллиона рублей, или 42,5% к плану. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений составил 49,8%.
17: Расходы бюджета в первом полугодии были исполнены в сумме 51 миллиард 571 миллион рублей, или 47,6% от плана. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
19: Место встречи. Ельцин-центр.
22: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
19: Выставки.
22: 10 печатных историй. Такая выставка открывается в арт-галерее Ельцин-центра в эту субботу. Это совместный проект с лабораторией печатного искусства «Пиранези Лаб», которую основал в 2016 году художник и куратор Алексей Веселовский. В экспозиции представлены печатная графика художников разных поколений и художественных позиций. Эрика Булатова, Никиты Алексеева, Игоря Макаревича, Бориса Орлова, Виталия Пушницкого, Владимира Дубасарского, Леонида Тишкова, Никона Филиппова и других. Выставка «10 печатных историй» обращается к отдельным главам десятилетней истории лаборатории печатного искусства «Пиранези Лаб», предлагая взглянуть на них как на последовательность опытов и ситуаций. Выставка работает с 26 сентября до 29 ноября.
19: Кроме того...
22: Кстати, завтра Алексей Веселовский проведет кураторскую экскурсию по выставке и расскажет несколько печатных историй из практики работы его лаборатории. За 10 лет работы мастерская «Пиранези Лаб» стала местом встречи художников разных поколений. Алексей расскажет о закулисье печатных процессов и совместной работе художников и мастеров печати. Начало в субботу в 12 часов, вход по билету в галерею. Он стоит 350 рублей.
19: Концерты.
22: Очередной концерт из цикла «Комнатная музыка» 4 октября состоится на площадке «Паблик Маркета» в Ельцин-центре. На концертах этого цикла выступают молодые академические музыканты, начинающие группы и талантливые поп- и эстрадно-джазовые исполнители из Екатеринбурга. На таких вечерах играют, как правило, несколько коллективов, и на ближайшем 4 октября выступят три группы. Это «Принцесса-невидимка», служба поддержки землян. Это проект, играющий музыку на стыке нескольких жанров. Его участники называют свое творчество музыкой надежды для уставших душ и мягких сердец. И третий музыкант, диджей Вьюга, это уральский электропоп-проект с текстами о трудной юности и исцелении. Конец цитаты. Начало 4 октября в 19 часов. Входной билет стоит 400 рублей.
0: И еще.
22: И возвращаясь к этой неделе, 27 сентября в рамках публичной программы выставки «Романтизм жив. Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов» состоится пешеходная экскурсия по Уралмашу после конструктивизма «Капром на Уралмаше». Район Уралмаш – один из главных памятников конструктивизма в Екатеринбурге, но его архитектурная история не закончилась в 30-е годы 20 века. После распада СССР здесь появились новые дома и храмы. Советские здания обросли надстройками и новыми фасадами, а пустующие пространства между ними стали заполняться архитектурой совсем другой эпохи. Участники прогулки посмотрят на знакомый район через призму капиталистического романтизма и увидят, как постсоветская архитектура взаимодействовала с конструктивизмом, пыталась ему подражать, спорила с ним и приспосабливала под новые представления о городе. Экскурсию проведут авторы книги «Круги Капрома», архитектор Даниил Веретенников и урбанист, архитектурный антрополог Гавриил Малышев. Участие в экскурсии стоит 1000 рублей. И на этом прощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
4: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
23: ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК.
4: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

может быть, для кого-то планы на предстоящие выходные, оторваться от суеты и рвануть в путешествие. Прекрасное сопроводительное Марк Нофлер, Sailing to Philadelphia. Я каждый раз, когда слушаю эту композицию, вспоминаю еще одну красивую Брюс Спрингстин «Streets of Philadelphia». Везде хорошо, где мы есть. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Очень скоро итоги голосования этой недели. Новинка впереди, будет White Snake, ну а уже сейчас Stereophonics. Для тех, кто опыта набирается, спотыкаясь. Taking a Tumble.

Вот вам и планы на выходные в поисках любви, looking for love. White Snake, их знаменитое произведение в версии, в ремиксе 2020-го. Рок-арсенал здесь, Виолетта, 2 часа и 28 минут. У меня есть итоги голосования этой недели. Песни с элементами рэпа поджидали вашего участия в их судьбе. Ну и здорово, что из этой десятки те, которые еще не звучали в эфире рок-арсенала, прорываются в нашу активную радиоротацию. Хотя Face No More, композиция We Care A Lot, звучало. Итак, добавились Clawfingers, песня Nigga Nigga, Beastie Boys, Fatboy Slim, Body Moving, Linkin Park, All For Nothing, тоже звучало. Лучшие отметки у нас получили Limp Bizkit и композиция Take A Look Around, а также Everlast и Карлос Сантана в Содружестве и композиция Babylon Feeling. Вот такие итоги скоро будут опубликованы в нашей группе ВКонтакте. Ну а новое наше голосование стартанет уже ближе к вечеру, и это будут 10 новых песен в эфире Рок Арсенала. Так что отдельный привет тем, кто уже поджидает, потирая руки. Beatles, Alabama Shakes, продолжение очень скоро. Ну а уже сейчас про то, что в любви виновата во всем ревность. Бон Джови.

После фразы можно с вами познакомиться. Главное, чтобы еще и желания совпадали с обеих сторон, да? See Girls, модники 21-го. I want you to know me. Классного вам настроения в эту пятницу. Ну и, в общем, все, что задумали, пусть случится. А что касается наших планов, ловите Эрик Клэптон. Guns N' Roses в рубрике «Национальный продукт» группы «Мечтать». Здесь Виолетта. Приглашаю сегодня вечером не пропустить наш полезный час. У нас будут кавер-версии. Старались много. Будет иногда элитарно звучать, иногда игриво, и будет от меня загадочка в 9 вечера, полезный ископаемый. Ну а уже сейчас ловите кавер-версию в исполнении сегодняшнего именинника. День рождения сегодня отмечает приятный человек, он же Сахар, он же Цукеру, итальянский вокалист и композитор, настоящее имя Адельмо Форначари. Вместе со своей дочкой Ириной они исполнят знаменитую песню, вы знаете наизусть, «Moonlight Shadow». Прибавляйте.

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-Арси.

0: Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый день. С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Процентная ставка будет зависеть от числа детей. Для большинства регионов России, кроме Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской областей, для семьи с одним ребенком до 7 лет ставка будет 10%, сумма до 6 миллионов. Двое детей ставка 8%, трое 6%, четверо 4% и пятеро 2%. Для столичных регионов ставка от 4% до 12%. В Екатеринбурге арестовали женщину, которая напала на сотрудника пункта выдачи заказов «Wildberries», брызнула в лицо газовым баллончиком и унесла товары на 376 тысяч, не заплатив, сообщает «Новый день». Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, Кристине Калугиной предъявлено обвинение, ее отправили в СИЗО до 12 ноября. Сам инцидент произошел 12 сентября в микрорайоне Светлом. В Свердловской области не спадает ажиотаж вокруг перевода автомобилей с бензина на газ. Очереди на установку газобаллонного оборудования растянулись на несколько месяцев вперед. По словам автомобилистов, стандартная установка ГБО обходится примерно в 85 тысяч рублей. Можно все сделать в день обращения, но тогда в два раза дороже, сообщает агентство ИА. Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября следующего года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Калударова. По ее словам, сейчас ведомство работает над созданием учебников вместе с авторами. Закупку учебных пособий для школ планируется начать уже следующей весной.

игрок «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

такая жизненная песня. Очень сложно найти человека, который сказал бы: мне достаточно. Never enough. Всегда хочется еще чего-то, да, ведь об этом легендарнейшая группа ТОТО. Всем привет, Рок Арсенал, здесь Виолетта. На наших студийных начало 4-го. Впереди выходные, синоптики в Екатеринбурге обещают солнечную погоду. И температура воздуха, как мне кажется, прямо распрекрасная для отличного отдыха. В субботу плюс 16, в воскресенье плюс 18. На Рок Арсенале ловите впереди Rainbow, будут Scorpions. Ну а уже сейчас сегодняшний именинник, 51-й день рождения, сегодня встречает соло-гитарист группы Интерпол. Это Дэниел Кеслер. Давненько не слышали эту композицию, которая, может быть, кому-то поможет в выходные распрощаться с привычками. Группа Интерпол. Rest. My Chemistry.

Да, такая горестная арифметика любви, когда любовь убивает любовь. When Love Kills Love, Scorpions, это знаменитая баллада 2001 года. Она, кстати, вошла в неофициальный альбом коллектива Taken Beside, который выходил в 2009 году. Там есть и редкие песни, хотя у Scorpions разве могут быть редкими песни, все известные и любимые доброй половины человечества. Ну, а что касается редкостей, раритетов, еще раз не пожалею языка, сегодня в программе «Полезные ископаемые» у нас будут кавер-версии. Некоторые из них вызывают просто изумительные, восторженные ощущения лично у меня. Но в любом случае, вот послушайте сегодня в 10 часов вечера, что интересного мы раздобыли. Люблю вас, дорогие археологи, ну и сообщаю, что я собираюсь в отпуск, поэтому следующие два выпуска я уже подготовила в своих миксах. 2 октября от меня будет подборка из песен 90-х. Уверяю, будет классно, особенно если вы не слышали, во-первых, эти песни, а во-вторых, для тех, кто, может быть, просто будет вспоминать это время. Ну а 9 октября мой микс будет состоять из песен, которые раньше звучали в программе «Полезные ископаемые». Вот такая программа. Ну а наш пятничный выпуск сегодня будет опубликован уже в воскресенье в группе ВКонтакте. А сегодня в 9 вечера желающих всех ждем послушать, ну и лишний раз чмокнуть нас за старание, так же, как это делает Kiss, Lick It Up. Впереди новинка, Three Doors Down, Alice Cooper, все для вас.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

знали путь, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: О, задумала.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.

Песня для тех, до кого не сразу, так сказать, доходит. Поймите меня правильно. Don't get me wrong. Pretenders для улучшения, так сказать, настроения. И вопреки этой фразе «я без понятия» — самая подходящая песня. Да ведь? Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте. Всегда есть что заценить. И там же опубликованы итоги голосования этой недели. И скоро у нас появится новая порция для голосования. Все это будут новинки. А еще итоги розыгрыша мы подвели. Александр Кумейко и Сергей Панов получают по паре билетов на фестиваль «Мариин Собирай». Поздравляем! Фестиваль состоится завтра, 26 сентября, в старинном демидовском селе Мариинск. На сцене выступит и молодая волна уральского рока, будет Александр Пантыкин, группа «Орфен Джуз». А в финале программу завершит хедлайнер Сергей Бабунец. Кроме музыки, ярмарка и вообще будет много чего интересного. Так что имейте в виду все те, кто желает классно провести предстоящие два выходных. У нас впереди Гэри Мур, будут Дайр Стрейтс в рубрике «Национальный продукт». Группа «Браво» здесь, «Виолетта», «Распрекрасной пятницы». Мик Джаггер для тех, кто предвкушает лучшее из наилучшего в

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

однозначно для тех, кто собирает уже компанию на предстоящие выходные. Come Together с концертной площадки. Легендарнейший канадский музыкант Джефф Хейли был слепым от рождения. Сегодня, кстати, в программе «Полезные ископаемые» песня «Битлз» прозвучит в исполнении тоже большого мастера и в очень красивой версии. Ну и много чего интересного будет на наших студийных. Начало 5 вечера, завтра и послезавтра ясную погоду без осадков. В Екатеринбурге обещают синоптики, уточняют, в субботу плюс 17, в воскресенье плюс 18. Ну, это ли вам не продолжение бабьего лета? Здесь я лето, гарантирую отличную подборку. Deep Purple, Jethro Tull, White Buffalo. Для тех, кто все забудет

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Да, и в лес ходить не надо. Наша жизнь, так сказать, подобны картинке этой композиции. Bungle in the Jungle, Jet Rotal. Сегодня, кстати, одна из их композиций прозвучит в совершенно неожиданной вариации. Денису Чернышову привет. И вообще, сегодня вот хочется всех зазвать, послушать наши изыски в программе «Полезные ископаемые» кавер-версии. Вот мне в личку написали: не могу, Виолетта, оставлять комментарии в чате на сайте rockarsenal.ru. А почему? А потому что нужно вступить в наш клуб рок-арсенала на сайте rockarsenal.ru. Загляните, клуб рок-арсенала, заходите и все по пунктам делаете для того, чтобы войти в свой профиль, отметиться в нашем клубе. Ну и затем можно оставлять комментарии, беседовать, предлагать что-то интересное и вообще быть вместе с нами на все 104.5 FM. На сайте rockarsenal.ru и в нашей группе ВКонтакте очень скоро появится, кстати, подборка для голосования. Все это будет новиночки, так что не пропускайте. И спасибо тем, кто собирается проголосовать, не оставляя это нужное дело на выходные. Nickelback, Wondergraph Generator, а уже сейчас «Крылатые гармонии», Eagles. Очень люблю эту песню под названием «Новый парень в городе». Такой символ конкуренции. New Kid in Town.

однозначно для парней, которые всю эту неделю мечтали, так сказать, как минимум выходные распуститься. Bad Boys, Running Wild, Scorpions. Песня со знаменитого альбома «Любовь с первого укуса». 84-й год. Пластинка получила всевозможные признания. Отметилась в списке 500 величайших. Ну, откуда, собственно говоря, и вышли легендарные стадионные суперхиты Scorpions. 60 лет на сцене. У нас продолжение. Rolling Stones, Rival Sons, Red Hot Chili Peppers. Радовать будут на все 104,5. Ну а в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи и песня «I love you». Сегодня свой день рождения мог бы отметить один из основателей коллектива, автор, композитор и клавишник группы Александр Козлов, светлая память. Здесь Виолетта, ну а я желаю отличной пятницы. Сейчас ловите Дэвид Гилмор, его недавнее сочинение «Как прелюдия», встретить вдохновенное предстоящее время суток, чтобы было что вспомнить. Dark and Velvet Nights, темные.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Телеком Импорт. Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии и под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Россия работает над упрощением визового режима с рядом государств азиатского региона, в числе которых и Китай. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. В это же время замминистра отметил, что на данный момент называть конкретные даты подписания документов с какой-либо из стран не следует, пишет РБК. Губернатор Денис Паслер направил 14,5 миллионов рублей на восстановление моста в селе Слобода. Средства были выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Пешеходный мост через реку Чусовую в селе Слобода, которая находится недалеко от Первоуральска, пострадал во время летнего паводка. Ремонт планируют завершить до конца года. Мост очень важен для села. Через него идет постоянный поток туристов, особенно паломников в местный храм. В регионе восстанавливают и другие объекты, поврежденные во время паводка. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Почетными гражданами Екатеринбурга могут стать президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов и композитор Александр Пантыкин, которого часто называют дедушкой уральского рока. Обе кандидатуры внесены на рассмотрение Екатеринбургской гордумы. Коммерсант «Урал» напоминает, что в этом году звания будут присваивать накануне исторической даты основания уральской столицы. АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Автомобили, представленные летом 2025 года на Петербургском экономическом форуме, будет выпускать завод в Тольятти. Кроссовер создан на платформе «Лады Веста» и имеет модернизированный двигатель от АвтоВАЗа. Продажи «Лады Азимут» должны стартовать до конца года. А Netflix в начале октября выпускает документальный фильм «Шумахер 94. Рождение легенды». Лента посвящена первому из семи титулов знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. С авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Карина, сделав исключение для документалистов. Официальный доллар на сегодня 84,91, евро 96,87.

В следующем 2027, возможно, даже в конце этого года, не уточняют, новый альбом. Очень ждем. Рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных. Начало 7 вечера. Классно провести выходные. Будут теплыми. 17-18 градусов. Выше 0 без осадков. С концертной площадки скоро Genesis. Затем Bon Jovi. Ну, а уже сейчас песня, которая вошла в альбом, который выходил 31 год тому назад, в 1995 году. Дэвид Боуи выпустил пластинку Outside. Ну и я предлагаю вам одну из тех композиций, которая, может быть, для кого-то станет прекрасным путешествием, как минимум мысленно на выходные. Hello, Space Boy. Дэвид Боуи.

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00 в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Концертный зал «Рок Арсенала».

Бон Джови с песней «With to Hands» про то, что все в наших руках. А кто-то говорит, руки не доходят. Но нужно ли нам вообще вспоминать про это в предстоящие выходные? Личное дело каждого. Отлично провести. Лучшая музыка впереди. Новинка. Pink Floyd. Lucinda Williams. Ну, а уже сейчас песня, за которую голосовали слушатели рок-арсенала. Ловите. Вилли Вало. Группа Хим. Про то, что мы у друг друга и в печали, и в радости. Да, ведь Enjoy and

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

однозначно для тех, кто не жалуется на память, то, о чем говорили сегодня, не забыть бы завтра выходные. Beatles, Things We Said Today, эту песню написал сэр Пол Маккартни. Записал, кстати, во время своего путешествия по Карибскому морю на яхте под названием «Счастливые дни». В тот момент он был в романтических отношениях. Отсюда эта композиция имеет, кстати, видеоверсию. У нас впереди Stone Roses, U2, а еще Metallica, а в рубрике «Национальный продукт» Евгений Маргулис, Сергей Воронов с песней «Мой друг». Здесь Виолетта, я пятница самый распрекрасный вам желаю. Ну а сейчас ловите герой зала славы рок-н-ролла. В этом году получил это звание Билли Айдол и открытки из прошлого.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Организовывать первое заседание новой Госдумы будет специальная депутатская группа. Распоряжение о ее создании подписано спикером предыдущего созыва Вячеславом Володиным. В число организаторов войдут депутаты, которые получили мандаты на только что прошедших выборах. Рабочей группе предстоит утвердить схему рассадки в зале пленарных заседаний, составить проект повестки и принять другие оргмеры. Напомню, первое заседание Госдумы 9-го созыва запланировано на 30 сентября. Замгендиректора Россети «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россети «Урал» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Автобусы завтра утром и днем будут объезжать территорию проведения кросса наций. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева. В мэрии сообщили, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 15 часов не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. МФТИ в 5 раз сократил число олимпиад для поступления без экзаменов с 35 до 7. Новые правила будут действовать в приемную кампанию 2027 года. Ректор МФТИ объяснил изменения стремлением сохранить баланс между олимпиадниками и обычными абитуриентами, поступающими по ЕГЭ. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20% и на треть увеличивают количество ошибок при постановке задач. Это происходит, поскольку на слух разбираться в том, что требуется, в 2, если не в 3 раза дольше, чем прочесть ТЗ, присланное в письме. Потеря времени происходит из-за переслушивания голосовых сообщений. Официальный доллар на сегодня 84,91 и евро 96,87.
2: Пятница, пятница, это хорошо. Братцы, арсенальцы, печи пережег. Да ведь...

лучшие новости, которые можно получить в наше время, это, конечно, их известная композиция «Hey, the News Electric Light Orchestra». Но и самое главное то, что у нас стартовало

голосование. Все это новинки ждут вашего участия в их судьбе в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Классного вечера! Новинка очень скоро. Будут Aerosmith, Дон Уайт и Эрик Клэптон. Сейчас гоняем с вами на концертные выступления Depeche Mode. Под наши бурные, продолжительные и воспоминания, в том числе знаменитые

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

случай, когда предложение рождает спрос «Сэйе», а в ответ «Е-е». Это были кейс классного вечера в компании лучшей музыки. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Егор Белкин и эта красивая философия на стихи Ильи Кормильцева «Братство по ветру». А уже сейчас сегодняшний именинник, 71-й ДР, встречает британский музыкант, гитарист-композитор. Это Стивен Джон Бейли, он же Стивен Северин, один из участников культовой группы «Suzy and the Banshees». Ну и с его участием, признаюсь, одна из моих любимых песен «Shadow Time, Suzy and the Banshees». На этих экстравагантно умных нотах машу вам кисточкой и надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Вера.

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Вот эта песня очень подходит мне, потому что я собираюсь в отпуск на 2 недели, нет, даже на 15 дней, и точно буду подпевать Far Away, легендарная песня Слейд. Во время своих американских гастролей очень мечтали оказаться дома, на родине, когда голова в облаках, а ноги, так сказать, в толпе. Это была группа Pretty Maids, датский рокер со своей версией песни Far Away. Предложение от нашего программного директора Михаила Симакова. Полезные ископаемые здесь появилась Виолетта. Да, я ухожу в отпуск, но, кстати, заранее говорю, что я подготовила 2 выпуска в своих миксах на 2 октября и на 9 октября. Вот 2 октября в моем исполнении прозвучит моя подборка из песен 90-х. Так что держитесь, будет классно. А сегодня у нас кавер-час. Спасибо вам, дорогие археологи. Задали, конечно, задачку. Некоторые километражные версии как-то уместить в наш 6-10-минутный час. Все постараюсь сделать. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои комментарии. У нас прозвучат гениально просто песни группы Deep Purple, композиции Birds, еще легендарные произведения Джет Рудау, Джефферсон Эйрплейн, Голден Ирин и не только. Все, погнали, слово отбирает у меня Андрей Коплеров.
1: Всем привет, рок-арсенал. Никогда не думал ранее, что Вандер Стив Вандер тоже перепевал Битлз. Предлагаю послушать кавер на песню «We Can Work It Out» Леннона Маккартни в исполнении Стива Вандера 1970 года. Многие критики называют эту версию песни одной из лучших каверов. Песня «Битлз». Мы делаем это лучше. Стив Вандер.

Приветствую археологов Арсенала и Виолетту. Вообще, я не люблю каверы, так как считаю, что почти всегда это надругательство над оригинальной записью. Но не просто так, я сказал почти. Данная группа, как и многие в начале своего пути, занималась переделкой чужих треков. И обычно никто потом не вспоминает такие записи. Но как только все услышали их дебютный альбом 69-го, все поняли, что перед ними первое творение величайшей группы прогрока. Среди всех треков альбома музыканты поместили кавер на песню The Birds. В переделке было изменено вообще все в лучшую сторону. Было добавлено замечательное гитарное соло в середине. И в целом была проведена огромная работа над улучшением гармонии. С вами был Владимир Потапов, группа Yes, I See You.

Добрый вечер, Виолетта и уважаемые слушатели рок-арсенала. Это Андрей, старые решеты. Для Блэки Лоулиса, лидера группы Wasp, 90-е годы выдались очень тяжелыми в личном и творческом плане. В это время он записал свои самые агрессивные альбомы. Кавер на песню «Somebody to Love» группы Jefferson Airplane получился жестким и злым. В нем ничего не осталось от посыла, который был изначально вложен в смысл песни. Напротив, это просто насмешка над идеалами хиппи. Нет любви, нет цветов, но мир все еще недостаточно черный, что следует из названия диска «Still Not Black Enough». Совсем черным он станет уже на следующем альбоме.

Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели полезных ископаемых. Сегодня время каверов. Я нашел удивительнейшее прочтение классики Deep Purple от группы Queen. Композиция Child in Time зазвучала по-новому.

0: Thank you.
1: Thank you too. Только аплодисменты и только стоя. Потрясающая версия. Да, действительно, совершенно по-новому звучит эта знаменитая песня Deep Purple. Если бы музыканты коллектива услышали, скорее всего, услышали, ведь наверняка ахнули. Это был польский рок-роковый коллектив Quidam Child in Time. Валерию объятия и респект. Эта группа, кстати, у нас второй раз появляется в программе «Полезные ископаемые». В свое время Денис Чернышов предлагал одну из композиций. Вот так вот добываем для того, чтобы удивить, порадовать. Вот Владимир Потапов высказал свое мнение по поводу кавер-версии, что большинство — это глумление над оригиналом. Как считаете вы? Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои мысли на этот счет. Известно, что в истории немало кавер-версий, которые переиграли оригинал. И мы все знаем, как сделали интерпретации на известные песни Брюса Спрингстина, Стинга, Манфред Мэнс Эрс Бэнд. Это всего лишь один пример. История знает и другие. Программа «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта. У нас в продолжении с концертной площадки плеяда знаменитых музыкантов на известнейшее произведение представит наш Глеб Меньшиков. Молодец. Ну, а от меня сейчас ловите песня 58-го года. Легендарнейший чикагский блюз «Мэн Отис Раш» написал эту композицию, которую исполняют многие с удовольствием, конечно. Ну, а вот этого гитариста никогда мы не крутили на рок-арсенале. Знакомьтесь, Мелвин Тейлор, тоже представитель чикагского блюза. Потрясающая игра, теплое отношение к оригиналу. Все это в его версии песни «All You Love». Мелвин Тейлор.

Приветствую слушателей Рукарсенала и Велет. В этом выпуске «Проезд ископаемых» мы послушаем другую версию известной композиции «White Room», которая звучит в эфире Рукарсенала, версия Эрика Клэптона. А сегодня мы услышим версию с концертного альбома «Concert for Jack Bruce».

0: Neil Murray and Colin Bruce. Thank you very much. Thank you. Please welcome to the stage Hugh Cornwell.
1: Why, here's me, yeah, it's the fire me, yeah, knocks in my ear, knocks in my ear.
2: Добрый вечер всем тем, кто ждет этого вечера. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Молодой певец Дариан Электро выпустил в этом году сборник каверов на классические хиты из самых разных жанров, таких как Тамбурин Мэн, Боба Дилана, Feel Good группы Гориллаз, а его композиция Model – это кавер-версия знаменитого трека культовой немецкой группы Kraftwerk. В эфире Дариан Электро и его модель.

Вот эта версия на песню «Крафтверк», которую мы вращаем в исполнении «Рамштайн», очень подходит для тех, кто не торопясь рассматривает красоту, может быть, даже под лупой. Дориан Электро, большое спасибо Михаилу из Кустана. Ну а пока разминается Денис Чернышов, я предлагаю вам загадку. Наш Александр Федюшкин давненько не заглядывал, прислал мне вот эту кавер-версию 89-го года на песню. Хочу спросить, чью? В эфире «Рок-Арсенала» мы вращаем оригинал. Подсказка. Коллектив, песни которого очень полюбили некоторые российские рокеры. Это первая подсказка. Композиция называется «Путеводной любви». Это так вот, легкий перевод. А группа Orwell сейчас выдаст вам свою версию 89-го года. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru. Если узнаете, конечно, кому...

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Что-то не припомню, чтобы в каверах у нас была группа Jetratal, поэтому давайте исправим. Но хочу отметить, флейты инструмент металлический, и Грэмми им тоже за металл дали. Так что тут ничего не поделать. Металлисты любят перепевать J-Teen. И среди них были и Хэллоуин, и Wasp, и Styx, и другие. Но а зажигать сегодня будут финны Kivas. К ним мы еще как-нибудь вернемся. Kivas. Hunting Golf.

Приветствую всех слушателей радио «Рок Арсенал» и копателям во главе с Виолеттой отдельный привет. Пятница, каверы, и сегодня перед нами выступит вокально-инструментальный ансамбль «Архитекторы хаоса» с композицией «Солдаты удачи». Всем приятного прослушивания, с уважением, Денис.

все отметили Петербург. Предлагаю вашему вниманию кавер на визитку культовой группы Степпенвольф. Записали ее в британский мелодист Флэйвен. Сударик на зерновой кавер. Изначально на кавер вышел сингл

0: Ну, это крутяк, конечно. Я вроде как не очень люблю тяжеляк, но я поставила бы с удовольствием на репит. Дмитрий, Санкт-Петербург. Прям громадное спасибо. А кто ж не узнает этого дяденьку?
1: Привет, меня зовут Уру Вильевич Дёкшнара.
0: 158-й раз рассказываю. Однажды в радиохолдинге увидела мужчину невысокого роста в камуфляже. Думаю, ох, охранник новенький. Он смотрит на меня и говорит мне: здравствуйте. Вот так я познакомилась с Уду Дёркшнайдером. После чего сходила на концерт «Юдио». Дмитрию еще раз большое спасибо за освежение моих приказов.

прекрасных впечатлений в программе «Полезные ископаемые». Дальше еще несколько кавер-версий. Ну, а сейчас подарочек от нашего музыкального редактора Николая Гошина. Ну, просто прелестнейшая версия на песню «Rolling Stones» «Не могу получить удовлетворение». Сейчас его получат те, кто любит соул, рок-н-ролл, американский дуэт «Sam and Dave».

Добрый вечер всем тем, кого волнуют волны эфира в этот вечер. Это Михаил из Кустана, Казахстан. Продолжаем ковырять. Группа «Жара» – российская кавер-группа, образованная в 2012 году в Ростове-на-Дону. Вокалист – участник проекта «Голос» Виктор Иванов. Основная сфера деятельности группы – исполнение оригинальных, ни на что не похожих кавер-версий песен российских и зарубежных исполнителей. На данный момент живут и творят в Москве, дают успешные концерты. Для тех, кого это интересует, welcome на их сайт. И уверяю вас, многие их прочтения знаменитых хитов для вас будут просто открытием. Ну а для слушателей рок-арсенала я предлагаю кавер 2020 года на песню группы «Кино».

Да, назвать это перепевочкой нельзя. Это сделано с такой душой, с таким респектом. Калифорнийская группа Tesla и песня I Wish It Would Rain. Ну, для тех, кому не погода, это тоже погода. Песня группы The Temptations с их пластинки Homage. Группа Tesla, Homage, 2026 год. Альбом кавер-версии. Возьмите на заметочку. Завершит наш сегодняшний выпуск Axl Rudi Pell и Johnny Joelle. Их версия на песню Genesis In The Air Tonight. Ну и вот скажу, во-первых, большое спасибо каждому из вас за то, что принимаете участие в наших совместных раскопках в программе «Полезные ископаемые», за сегодняшний выпуск кавер-версии. Отправляюсь в отпуск на 2 недели, точнее на 15 дней. Следующие 2 выпуска. 2 октября моя подборка и мой микс на песни 90-х. Очень прошу вас послушать. Это, мне кажется, будет приятным воспоминанием. И некоторые композиции кому-то будут известны, а некоторые нет. А следующий, затем выпуск 9 октября, мой микс из песен, которые уже звучали в программе «Полезные ископаемые». Ну, а затем, конечно, я надеюсь, мы соберем с вами очередной совместный плейлист. И тема будет «Свободная». Ну все, я надеюсь, информация получена. Затем в группе ВКонтакте еще раз продублируем этот выпуск и эту информацию. Затем говорю большое спасибо. Всех обожаю, люблю. До новых встреч в октябре. Здесь была Виолетта.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал. Like

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.
1: I was a fool to say the things I said. I just lost my head. Made you cry, made you go.

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок-Арсенал.
2: Рок-Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Рок-арсенал.

0: Телерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard.